0: есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить в высшее знание, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, и если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь шхина находится в изгнании, или, как сказано, шхина в прахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
1: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, благодаря этому у него возрастает важность духовного. А мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, а свидетельство этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя? Или вообще не обращает внимания?
0: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом. То есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот. То есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется: грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их. И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
1: И это называется: пришедшему очиститься помогают. Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо благодающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
0: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
1: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас», потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хиссарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
0: тогда как если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза от того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
1: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения. Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой ранки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
0: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него? И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам «не прибавьте». Но зачем нужно указание «не убавьте»? Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы, следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. Человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
1: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. И тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их — нога ровно. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвы, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
0: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказанного будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
1: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое «Не прибавь и не убавь в работе», «Шловес Лом», второй том, третий том из главы «Ваэтханан», страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким, расслабляться. А «не добавь, не прибавь и не убавь» — все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется важность духовного, что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию. Правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает, в особенности, благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, приобретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера. тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. И я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дела его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойства Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения. Свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств творения, он не может привести к созданию, чтобы возникла средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца, тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка.

0: если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя, со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. Если я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
1: А они шеля Адам.
0: Я человека. Строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
1: А они шеля Адам за хисарон.
0: Я человека. Это хисарон, которого никогда не было в реальности, как будто искусственный хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот хисарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию, теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и не

0: что и так далее.
1: Митокшне дваримаэле.
0: Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хиссарон. Что этот хиссарон будет, что я в хиссароне, я сам это хиссарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хиссарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом, у тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга, и никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу правой линии и не левой линии творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и все. И чтобы создалось, возникло, он породил нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение хиссарона, осознание хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на я человека, это на хиссарон левой линии, которая который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
1: Выбор человека – это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хисарон, на который получают ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хисарону, тогда из этого хисарона образовывается кли, а экран и отраженный свет. Этот экран и отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, а с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
1: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы отдачи и получения тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
1: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
1: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Вы сказали, что в Хессароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
1: Желание отдавать тоже есть свой хессарон, чтобы человек не упал в клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда войти в состояние, когда ему кажется, что он находится в совершенстве. Каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
1: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Да. Что такое правая клипа точно?
1: Правая клипа — это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное?
1: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. Есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
0: Как человек может сидеть и именно сказать, я сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда?
1: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется прощой, или бросает его вправо. А, как хорошо! Ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот. находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом, то есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься, застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое — это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным в обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание, это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
0: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
2: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем? Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно, это разум больше чувства, а если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
3: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
2: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки — «я», «он» и «мои действия», «мое нынешнее состояние», то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
3: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
2: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
3: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
2: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
3: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
2: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
3: Под этой властью в получении, это все внутри знания. Как я могу действовать?
2: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое. Ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь. Правая линия, а это левая. Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии, а эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, а тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
3: Вы сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
2: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи... я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполняет. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность его. Все. Но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю его.
3: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
2: То есть ты говоришь так: если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом, нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим. А не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда.

0: Да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истинное или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, а потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь» и «не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше нечем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.
1: Говорим про действия, действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз, можно ли привести пример из жизни?
0: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит пример жизни. Пример жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю в левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим, и из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединяете внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни? Вот это и жизнь.
1: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма, из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо. Да? И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий, свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
1: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором говорится. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
1: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим, и достичь в этой работе.
1: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру часть из животной природы желания получать, часть из природы Творца желания отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
0: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
1: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
0: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соедините две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
1: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии, то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
0: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверяя себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
2: Мы
1: всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого». И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать.
3: А тут
0: Результат, что мы не должны отдыхать, а Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы из урока. Равновесие, которое мы можем достичь его именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона, двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. И стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
2: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, маленькая, вернее, 90-я сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого. И как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различия свойств, то, конечно, бы она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп. И сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет развивает желание и проходит четыре стадии развития. От шорош до четвертой стадии пхинадалит, и тут уровни авиюта. По мере, то есть то, что это пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. Да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, которое все еще не раскрывается. Просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света.

0: Те даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиев, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет. Я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимел. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный вид. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, вьют все время растет, с другой стороны, все еще. Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит, она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельной, кли, творением и так далее, центральной точкой. Потому что она не может в желании, которые раскрываются в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зарампин, пхина гимел называется Кадош Барух Ху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
1: Все.
0: То есть это парцов и это парцов, но нет. Гимел — это все еще относится к Творцу. Его отношение — самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется собственно творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в пхине далит. И поэтому пхина далит. И именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже, в равной степени. И пхина далит остается как черная точка, опустошенная. И все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой пхине далит, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу, хотя и есть тут отличие между алиф и бет, и отличие между бет и гимел, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие. которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило. То тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимел и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему.

0: для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в пхинедалит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Баалисулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом, он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так. Когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую. Вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь, и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — это сокращение. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность инсов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы, чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда выстраивание отношений в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь. И да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя. И в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота, это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут Бесконечности до сокращения, пока она не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху. Происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
1: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
0: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орпними со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит от подобия свойств. Не может быть такого. потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойству между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он, имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
1: Семьдесят восьмой вопрос.
2: Ламед, ватшува и беамуд ламед хей. Кен, шела айн хет. Есть по кама шелот, вал шела айн хет я ришона мем. Майя сиба ле цимцум аор. Баля Сулам шоэль.
1: 78-й вопрос. В чем причина сокращения света, спрашивает Баля Сулам. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
2: Лама лонит абта бхина далед.
1: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
2: התשובה אומרת ככה,
1: משום находится в Орпнеме 90-м пункте, поскольку сокращение
2: משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה.
1: Не было. То есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств. 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос.
2: В
1: находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В находящемся там желании получать было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
2: Мы
1: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
0: Еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бальсуламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание. Нунгей.
3: Кен, мы нахшов бияхад, что нахну.
0: Будем постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Баля Суламом.
1: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
3: Самих вав, истоклют немит. от нунхей.
0: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности, там, где была пхина далет. И там свет украсил себя. И как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке
3: о
0: том входе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры, только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
1: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Баля Сулам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно в полном единстве. И это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и тли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и тли. Это четыре стадии в прямом свете до четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут Бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец, то есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Баль Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный. И богатый говорит бедному: «Что ты хочешь от меня? Пожалуйста, все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения». И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает: «Что ты еще хочешь?» Он говорит: «Да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим». И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание. Я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малхут. То есть это и называется он и имя его едино. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе, а с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
4: Астана.
5: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Давид с экраном? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть этот навык. Он бы мог этот навык передать Малху. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: Анахну ло карану альзе, аваль бетах шезе адавар шехаяв.
0: Мы об этом не читали. Ну, это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зонда Ацилута. где Зерампин является Кадош Барух Ху, он высший для Малхут. И от нее, от Зерампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зерампин поднимает дальше, к Высшему. Зерампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего, души праведников, то, что называется.
1: Да, если говорится о Зерампине прямого света, там идет еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради — это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зерампин получает? Причина та, что Зерампин получает четыре стадии прямого света, это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зерампин Ор-Ишар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать. А форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зерампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зерампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма»? Почему свечение хухма? Что же, она использует только немного желания получать? Она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким. Но почему это движет свет хасадим бины? Это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зерампин, он лишь выражение бины, поэтому он называется Зейрампин, маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зерампин называется. Там есть все, нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зерампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зерампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает Зерампин в Малхут. Зерампин — это не получение ради отдачи. Тогда он не может ничему обучить Малхут. В Малхут происходит то, чего не было в Зерампине. В Малхут снова происходит власть света хохмы, власть желания получать, поэтому он называется Малхут мира бесконечности, потому что желание получать ее ведет и ей. Не как Зерампин, там царит свет хасадим. По этой причине потом, в продолжении развития, мы видим, что Зерампин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
4: Питимеа.
0: Питимеа, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
2: Шахар, ты спрашиваешь,
1: то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
0: Да, то, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам, без всякой связи с Высшим?
1: Да, человек может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать, нет никого кроме него, то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
0: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. Но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг в друга, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
4: Шалом.
1: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была, это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора у нее, у Малхут. Потому что прямой свет привел ее к стыду. Вот я просто хотел упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Баля Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение, кишут. А потом то, что она хочет украситься, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней и корнем. Там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение, и это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
0: Необходимость к украшению откуда приходит? Потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать. Они действуют вместе, в полном подобии.
1: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это... возникла в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
0: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
1: Источник украшения. Стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом, но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта, там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
0: Авиют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про авиют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
1: Верно. Ты прав.
0: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
1: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии. В программе «Уроки», «Собрание товарищей», «Праздничные трапезы» приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже, опять же, увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего — клаль, другими словами, одно правило — клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через Учителя нашего Моше, и это

0: называется намерением выполнения этих заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые, в общем, называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, а потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния лолишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием лолишма, есть понятие исправления. Это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если лолишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь лолишма — это очень важная вещь. А поскольку лолишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что лолишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за лолишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правой называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом, как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить в высшие знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным.

0: Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться.

0: Творцу, чтобы Он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас, потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может поразить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь, то есть чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжарился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза от того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения. Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него. И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание «не убавьте»? Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. То есть человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. и тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. Из сказанного будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое «Не прибавь и не убавь в работе», «Шловес Лом», второй том. Третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким. Расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь. Все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию, правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важность духовного за Махсомом. Это называется полная вера, свет Хасадим в свечении Хохмы. Ниже Махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает, в особенности, благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, все обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. И я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дела его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойство Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения. Свойство творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств Творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств Творения, он не может привести к созданию, чтобы возникло средняя линия. А на два этих свойства, право и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
0: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
1: То что, если две линии уравновешены, как? Как начинать с одной линии? Начинать с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь? Кто я, что я? Если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. И что я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?

0: А они шеля Адам?
1: Я человека.
0: У невна
1: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
0: А они шеля Адам же хисарон?
1: Я человека. Это хисарон, которого никогда не было в реальности. Как будто искусственный хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот хисарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию, теперь я должен решить, что мне делать? Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Ну, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хисарон. Что этот хисарон будет, что я в хисароне, я сам это хисарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хисарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга. И никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу, правой линии и не левой линии творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и всё. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это творец делает с помощью света, но Хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение Хиссарона, осознание Хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть... Кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на я человека, это на Хиссарон левой линии, которая... который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
2: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хиссарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хиссарону, тогда из этого хиссарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. Этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
1: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хиссарон, а с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
2: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральная. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца, правая сторона, и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы отдачи и получения тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Мне и свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
1: Что такое правильное сочетание?
2: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
1: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
2: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
1: Скажешь, что в Хисароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства, или вообще это никак не связано?
2: Желание отдавать тоже есть свой Хисарон, чтобы человек не упал клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда войти в состояние, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
1: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
2: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться.
1: А
2: после Махсума есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца, тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
1: Что такое правая клипа точно?
2: Правая клипа. Это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
1: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное
2: полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. И есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
1: Как человек может сидеть именно, сказать, я сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
2: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой, или бросает его вправо, а, как хорошо, ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие, а есть иногда наоборот, находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным в обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
1: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
3: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, а все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
4: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
3: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки: я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
4: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
3: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
4: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
3: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
4: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
3: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
4: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
3: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь правая линия, а это левая? Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии. А эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, а тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
4: Вы сказали перед этим, что правая линия — это как преданность, это выше разума.
3: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правая — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям.

0: нахожусь в этом ощущении, я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю Его.
1: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
0: То есть ты говоришь так, если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве, и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить Его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть Его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать, ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истина или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье, со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение. И человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.

0: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
1: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример из жизни? Начинайте работать и увидите, что значит пример из жизни. Пример из жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим. И из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни, вот это и жизни.
0: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма, из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
1: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо.
2: Да?
1: И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда как мы говорим там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
0: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором говорится. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
1: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
0: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
1: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
0: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы, желание получать, части природы Творца, желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
1: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
0: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
1: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соединить две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
0: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии — то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
1: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверять себя в разных состояниях. правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это право, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
2: Мы
0: всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще отшаем нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать».
1: Результат, что мы не должны отдыхать, а Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
0: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Микрофон потом.
2: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы Зурока. Равновесие, которое мы можем достичь, можно достичь именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона, двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
3: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, маленькая, 90-я сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех, поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого, и как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различия свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое кли получение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп. И сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
0: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет развивает желание и проходит четыре стадии развития. От Шорош до четвертой стадии Пхинадалит, и тут уровни Авиюта. То есть то, что это Пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни Авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. Да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, которое все еще не раскрывается, а просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхина бет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхина Гимал, есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в Пхине Гимал, но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так Пхина Бет выстраивает Пхину Гимал. И поэтому есть слияние в Пхине Гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорош. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В Пхине Алиев, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина Бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В Пхине Гимал. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный вьют. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, вьют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только Пхину Далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому Пхина Далит и называется самостоятельной, кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которое раскрывается в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда происходит автоматическое сокращение. В Пхине Далит раскрывается авиют между Гимель и Далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от Гимеля до Далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зарампин, Пхина Гимал называется Кадош Барух Ху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
4: Все.
0: То есть это Парцов и это Парцов, но нет. Гимал — это все еще относится к Творцу, его отношение. Самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в Пхине Далит. И поэтому Пхина Далит... И именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже в равной степени. И пхинадаль достается как черная точка, опустошенная, и все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой пхинадаль, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило. То тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимел и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в пхинадалит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бааль Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом, он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — сокращения. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Инсов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы. Чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда в выстраивании отношений, в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания, о чем они говорят мне, чего они от меня хотят, чего я сам по себе хочу. И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя. И в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут Бесконечности до сокращения, пока она не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого,
2: или невеста по отношению к важному жениху, происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
3: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
2: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орп неми со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит от подобия свойств. Не может быть такого. Потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойству между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
3: Семьдесят восьмой вопрос.
4: Ламед, ватшува и беамуд ламед хей. כן, שאלה עין ח' יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל.
3: 78 вопрос. В чем причина сокращения света? Спрашивает בעל הסולם. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
4: Лама лонитабта бхина далед.
3: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
4: התשובה אומרת ככה.

0: находится в Орпнеме 90-м пункте, поскольку сокращение не было, то есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств. 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос. В находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В находящемся там желании получать было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
1: Мы
0: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
2: Есть еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бальсуламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание. Нунгей. Будем постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бальсуламом.
0: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
2: Внутреннее созерцание, нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности. Там, где была пхина далет, и там свет украсил себя, и как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке о том, в ходе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот, и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры. Только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
0: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Баля-Салам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно в полном единстве. И это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и кли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и кли. Это четыре стадии в прямом свете. До четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут, бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Баль-Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный, и богатый говорит бедному: Что ты хочешь от меня, пожалуйста? Все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения.

0: что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
1: Астана.
2: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Дали Цикана? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть этот навык. Он бы мог этот навык передать Малху. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב...
4: Мы об этом не читали, но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зон де ацилут. Где Зарампин является Кадош Баруху, он высший для Малхут. И от нее, от Зарампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зарампин поднимает дальше, к Высшему. Зарампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего. Души праведников, то, что называется.
0: Да, если говорится о Зарампине прямого света, там идет еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зарампин получает? Причина та, что Зарампин получает четыре стадии прямого света — это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зарампин Ор Ишар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать. А форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зарампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зарампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма», почему «свечение хухма», что же она использует только немного желания получать, она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким, но почему это движет свет хасадим бины, это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зарампин, он лишь выражение бины, поэтому он называется Зейром Ампин. Маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зарампин называется. Там есть все. Нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зарампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зарампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что

0: он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает Зерампин в Малхут. Зерампин — это не получение ради отдачи. Тогда он не может ничему обучить Малхут. В Малхут происходит то, чего не было в Зерампине. В Малхут снова происходит власть света Хохмы, власть желания получать, поэтому он называется Малхут мира бесконечности, потому что желание получать ее ведет ей. Не как Зерампин, там царит свет Хасадим. По этой причине, потом, в продолжении развития, мы видим, что Зерампин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
1: Питимея, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
0: Шахар, ты спрашиваешь то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
1: Да, то, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам, без всякой связи с Высшим?
0: Да, человек может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать «нет никого, кроме него», то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
1: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. Но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг в друга, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
2: Шалом.
0: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора у нее, у Малхут. Потому что прямой свет привел ее к стыду. Вот я просто хотел упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Баля Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение, кишут. А потом то, что она хочет украситься, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней и корнем. Там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение, и это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
1: Необходимость к украшению откуда приходит? Потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать. Они действуют вместе, в полном подобии.
0: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это возникло в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
1: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
0: Источник украшения стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом, но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта, там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
1: А вьют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про вьют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
0: Верно. Ты прав.
1: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
0: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии. В программе «Уроки», «Собрание товарищей», «Праздничные трапезы» приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже, опять же, увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через Учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения этой заповеди. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления. Это называется, что они не могут видеть истинного пути работы. Но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что ло лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за ло лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правый называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом, как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить выше знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, и если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в опрахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
0: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас, потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания. Действительно ли он готов работать только ради Творца? А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как, если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза от того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения. Также и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь, как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него? И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание? И не убавьте. Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. Ты человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.

0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. И тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин воззвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». И из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказано, будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое не прибавь и не убавь в работе», «Шловец словом» второй том, третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким, расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь, все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи. так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию. Правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает в особенности благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, все обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние. Низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. И я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дела его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойство Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения, свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела.

0: стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойства творения, он не может привести к созданию, чтобы возникла средняя линия. А на два этих свойства, право и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
1: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
0: То что, если две линии уравновешены, как? Так начинать с одной линии, начинать с правой линии. Я со своего места, своего состояния, где я нахожусь? Кто я, что я? Если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя, со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. И что я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я? Я человека строится. Мы не знаем, что такое средняя линия. Я человека — это

0: Хиссарон, которого никогда не было в реальности, как будто искусственный хиссарон. Хиссарон отдавать Творцу. Творец не создал этот хиссарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию, теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию. Как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это еще не обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь, после этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто, и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хиссарон. Что этот хиссарон будет, что я в хиссароне, я сам это хиссарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хиссарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом, у тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга, и никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу, правой линии, и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и все. И чтобы создалось, возникло, он породил нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это творец делает с помощью света, но хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение хиссарона, осознание хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть... Кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, и там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на «я» человека, это на хиссарон левой линии, которая... который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
1: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хиссарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хиссарону, тогда из этого хиссарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. Этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хиссарон, с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти... крайности.
1: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы — отдача и получение. Тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюпе правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине, и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
1: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
1: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Скажи, что в Хиссароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
1: Желание отдавать тоже есть свой Хиссарон, чтобы человек не упал в клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда в эти состояния, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
1: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Максума есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца, тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Что такое правая клипа точно?
1: Правая клипа. Это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное.
1: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. И есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
0: Как человек может сидеть именно, сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
1: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой, или бросает его вправо, а, как хорошо. Ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот. Находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое. Это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
0: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
2: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувство приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно, это разум больше чувства, а если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
3: Да понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
2: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки. Я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
3: Если я действую в двух линиях, могу ли я прийти к равновесию?
2: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
3: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
2: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
3: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
2: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
3: Под этой властью в получении, это все внутри знания. Как я могу действовать?
2: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. Просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь. Правая линия, а это левая. Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии. А эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, а тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
3: Сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
2: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи… Я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполняет. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность Его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю Его.
3: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
0: То
2: есть ты говоришь так, если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве, и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
3: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
2: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
3: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
2: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истинное или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
3: Но если я буду пытаться еще и еще?
2: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
3: Здесь написано в статье со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь» и «не убавь»? Как можно объективно относиться?
2: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущения?
3: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
2: Друзья, поверьте мне, что нам больше нечем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появится вопрос.

0: вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
1: Ну-ну.
2: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
0: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит пример жизни. Пример жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим. И из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни? Вот это и жизни.
2: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма и из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо, Да? И не относительно меня мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
2: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором говорится. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
2: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе, в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
2: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы желание получать, части природы Творца желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
0: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
2: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
0: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соединить две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
2: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии, то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
0: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя. проверяя себя в разных состояниях, право ли не это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это право, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
2: Мы всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще отчаян, нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать.
0: Результат, что мы не должны отдыхать, а Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
2: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы Зрока. Равновесие, которое мы можем достичь, можно достичь именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
2: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, маленькая, 90-я сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех, поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого, и как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различия свойств, то, конечно, бы она тогда стала вследствие этого сов, и это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости, и тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, «Он и имя его едины». Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп. И сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Баль-Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание.

0: Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, который все еще не раскрывается, а просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в... как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхинаги, есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхине гимал. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхина бет выстраивает пхину гимал. И поэтому есть слияние в пхине гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорош. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиф, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимал. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный авиют. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, авиют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельной кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которое раскрывается в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зерампин, пхина гимал называется Кадош Баруху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
1: Все.
0: То есть и это парцуф, и это парцуф, но нет. Гимал — это все еще относится к Творцу, его отношения —

0: самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в Пхинедалит. И поэтому Пхинедалит, и именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже в равной степени. И Пхинадалит остается как черная точка, опустошенная. И все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой Пхинадалит, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило то тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимел и Далит. Тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, Пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в Пхинедалит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бааль Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — сокращения. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Эйн-Сов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы. Чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда в выстраивании отношений, в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя, и в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение.
1: Это,
0: ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут бесконечности до сокращения, пока она чувствовала, не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху. Происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
1: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
0: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орпними со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит от подобия свойств. Не может быть такого. Потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойствам между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
1: Семьдесят восьмой вопрос.
2: Ламед ватшува и беамуд ламед хей.
1: Семьдесят восьмой вопрос. В чем причина сокращения света, спрашивает Баля Сулам. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
2: Лама лонитабта бхина далед.
1: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
2: התשובה אומרת ככה
1: находится в Орпними 90-м пункте. поскольку сокращение не было, то есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств. 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос. В находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В находящемся там желании получать было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
2: Мы
1: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
0: Есть еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бальсуламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание.
3: Амуд самых вав.
0: Нунгей.
3: Кен, мы нахшов бияхад, что нахну. Будем
0: постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бальсуламом.
1: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
0: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности. Там, где была пхина далет, и там свет украсил себя, и как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке о том, в входе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры. Только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
1: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Баля-Салам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно, в полном единстве. И это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и тли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и тли. Это четыре стадии в прямом свете. До четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут, бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Бальсулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный, и богатый говорит бедному: Что ты хочешь от меня? Пожалуйста, все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения. И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает, что ты еще хочешь? Он говорит, да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим. И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание. Я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малхут. То есть это и называется он и имя его едино. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе. А с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи, это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
2: Астана.
4: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Далит с экраном? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть вот этот навык. Он бы мог этот навык передать Малху. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: Анахну локарану альзе.
0: Мы об этом не читали, но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зон де ацилута, где Зарампин является Кадош Баруху, он высший для Малхут. И от нее, от Зарампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зарампин поднимает дальше, к Высшему. Зарампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего. Души праведников, то, что называется.
1: Да, если говорится о Зарампине прямого света, там это еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зарампин получает? Причина та, что Зарампин получает четыре стадии прямого света, это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зарампин Ор-Яшар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать. А форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зарампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зарампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма»? Почему свечение хухма? Что же она использует только немного желания получать? Она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать. Все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким. Но почему это движет свет хасадим бины? Это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому зеранпин — он лишь выражение бины, поэтому он называется зеиром ампин. Маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, зеранпин называется. Там есть все, нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет зеранпина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как зеранпин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает зеранпин в малхут. Зеранпин — это не получение ради отдачи. Тогда он не может ничему обучить малхут. В малхут происходит то, чего не было в зеранпине. В малхут снова происходит власть света хохмы, власть желания получать, поэтому называется малхут мира бесконечности, потому что желание получать ее ведет ей. Не как зеранпин, там царит свет хасадим. По этой причине, потом, в продолжении развития, мы видим, что зеранпин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
5: Питимея, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
1: Шахар, ты спрашиваешь то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
5: Да. То, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам? Без всякой связи с Высшим.
6: Кен, адам яхоль ивхор берега зе, эзе свива у оце.
1: Да, человек может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать, нет никого кроме него, то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
5: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг в друга, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
7: Шалом.
1: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора у нее, у Малхут. Потому что прямой свет привел ее к стыду. Я просто хотел упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Баля Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение, кишут. А потом то, что она хочет украсить, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней и корнем. Там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение. И это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
5: Необходимость к украшению откуда приходит? Потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать. Они действуют вместе, в полном подобии.
1: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это возникло в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
5: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
1: Источник украшения стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом, но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта, там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
5: А вьют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про вьют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
1: Верно. Ты прав.
5: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
1: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии. В программе уроки, собрание товарищей, праздничные трапезы. Приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже опять же увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего — клаль. Другими словами, одно правило — клаль, действующее для всех. То есть Исраэль в целом. А также есть отдельные личности в Исраэле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния лолишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием лолишма, есть понятие исправления, и это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если лолишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь лолишма — это очень важная вещь. А поскольку лолишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что лолишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет. И так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за лолишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правой называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить в высшее знание, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет в высшее знание, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь

0: А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, благодаря этому у него возрастает важность духовного. А мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься», помогают. Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания.

0: знания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас», потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как, если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, «Почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это». Они отвечают ему, «Ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения». Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой ранки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него. И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание? Не убавьте. Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. То есть человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. И тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказано, будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое «Не прибавь и не убавь в работе», «Шловес Лом», второй том, третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким, расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь. Все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи. так понимать его. Чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию. Правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного за Махсомом. Это называется полная вера, свет Хасадим в свечении Хохмы. Ниже Махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает, в особенности, благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, все обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходят к левой линии и видят, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. И я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дела его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойство Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения. Свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. это два ангела. Ибо наши плохие свойства — это не мы, и хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии, и средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств творения, он не может привести к созданию, чтобы возникла средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними, и с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да? Только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
0: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
1: То что, если две линии уравновешены, как? Как начинать с одной линии? Начинать с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь? Кто я, что я? Если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным. Не находиться под действием ничего. Видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя со стороны. Смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился. Это мои свойства, это я. Если я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня, это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
2: А они шеля Адам.
1: Я человека.
2: У невна
1: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
2: А они шеля Адам за хисарон.
1: Я человека. Это хисарон, которого никогда не было в реальности. Как будто искусственный хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот хисарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию, теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хисарон. Что этот хисарон будет, что я в хисароне, я сам это хисарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хисарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А, это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга. И никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву — это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу правой линии, и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и все. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но Хисарон должен прийти со стороны человека. Ощущение Хисарона, осознание Хисарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, и там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на «я» человека, это на Хисарон левой линии, которая... который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу.
0: А выбор человека... Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хисарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хисарону, тогда из этого хисарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. Этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
1: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
0: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца, правая сторона, и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы — отдача и получение — Тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине, и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
1: Что такое правильное сочетание?
0: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
1: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
0: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
1: Скажи, что в Хисароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
0: Желание отдавать тоже есть свой Хисарон, чтобы человек не упал в клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда в эти состояния, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
1: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
0: Важность Творца, она всегда выше знания. потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой. Сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера. Когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
1: Да. Что такое правая клипа, точно?
0: Правая клипа. Это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
1: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное?
0: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. Есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23.5 часов.
1: Как человек может сидеть именно, сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
0: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется прощой. Или бросает его вправо, а как хорошо. Ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот, находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое. Это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
1: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
3: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
4: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
3: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки. Я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
4: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
3: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
4: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
3: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
4: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
3: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
4: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
3: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. Просто по тебе проводят всякие состояния. Это Правый и левый, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано, это дверь? Правая линия, а это левая. Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии, а эти вещи, которые передо мной, относятся к левой. Не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
4: Сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
2: Я сказал,
3: что правая линия

0: полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность Его. Все. Но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю Его.
1: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
0: То есть ты говоришь так, если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве, и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить Его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть Его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истина или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — это критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это.

0: Нет смысла говорить. Все.
1: Ну-ну.
2: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример?
3: Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
0: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит примеры жизни. Примеры жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе, начинаю сравнивать одно с другим, и из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни? Вот это и жизнь.
2: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма и из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо. Да? И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойства дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
3: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором вы говорите. Левая линия. Это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, Дуди.
1: Шалом, Семён.
2: Шалом. Наши дорогие друзья, Дуди, Семён. Вот такая статья буквально всей нашей жизни, всей науки Каббала. Работа в линиях, перед линиями, после линии. Что тут можно добавить? Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? Вопрос, что мы действительно к этому прибавим. Я видел, как ты смотрел на экран, я смотрел на тебя. Не сводишь глаз с экрана. Будто, когда он там, 20 лет назад, как будто сейчас он вводит в нашу эту жизнь. Когда Рав говорит, ты чувствуешь, ты входишь в эту атмосферу этого иного мира, и он тебя наполняет, попадаешь, остаешься в этой атмосфере. Буквально. Кроме того, Талмуд 10 сферот, которые добавили сейчас. Страничку Талмуда 10 сферот, немножко объясняя, немножко с Равом, немножко с товарищами. И так мы продвигаемся. Очень действительно необычные уроки. Да, действительно, там порция урока, которую мы не можем.
1: אני מרגיש בנוח עם במה, אני מרגיש משוחרר וסוף סוף יש עם מי לעבוד. אז אני רוצה לשאול, אם אתה היית אסיר,
2: יחד שזאת הייתה כל הפרוס. יש לי פתיבו זקלוצ'וני, כתורמו דלי וזמוז'נסט. попросить единственную просьбу царя. Сеня, но я чувствовал бы, что я... такой заключенный, я осужден на смерть, смертную казнь. Да, ты бы почувствовал, что бы ты попросил, Сеня, но я бы попросил снисхождение, да, выжить. Ну вот, как раз в притче, которую мы будем читать, наш заключенный просит каравай хлеба. Да, потому что мы даже не знаем, что такое, что мы заключены в этой тюрьме. Мы об этом даже не знаем. В этом вся наша работа. Прийти к ощущению того, что это душит меня, заключает меня. И таков духовный путь. Но мы не просим осознания зла, мы просим величия Творца. Тогда у меня для тебя еще вопрос. Если бы ты был серьезно болен, не дай Бог, чем бы ты занимался, не дай Бог, если был бы болен, маленькой занозой в ноге или в руке, или серьезной болезнью, которая действительно тебя волнует? Да, тут действительно вопрос. Или не просто задаешь тебе вопросы, и тот, кто не был на утреннем уроке, в этой статье прекрасные примеры Рабаша, того же самого заключенного, и того, и который просит хлеба. И вот мы будем читать отрывки из этой статьи, что такое «не прибавь и не убавь в работе». Почему он, Рабаш, выбрал именно две эти притчи? Что нам действительно не хватает и что нам следует просить? Может быть, начнем с первого отрывка. Из «Не прибавь, не убавь в работе» здесь. Рабаш берет определенный отрывок из источника, и его начинает комментировать. В Писании сказано, не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного, вашего, которую я заповедую вам. И Рабаш нам говорит, и не добавляй, и не убавляй. То есть всегда иди средним путем. Что он тут хочет сказать тем самым? Все время искать
0: בסוף, ככה, איכשהו, לבקש, דווקא, הוא כותב שם שקו אמצעי.
2: То есть не предпочитать никакой линии, ни правой, ни левой, все время не подниматься над ними. С линиями это довольно сложно, на самом деле. Рав зачастую не отвечает даже на эти вопросы. Люди, но занимаясь этим, это нас вводит глубже, это проводит молитву в нас. И действительно, Рабаш объясняет нам о балансе двух линий. Мы начинаем всегда с правой линии, там даем важность товарищей, важность цели, Творца, совершенство во всем. Потом переходим в левую линию, насколько я погружен в любовь к себе. И обретая эту дельту между моим состоянием и нужным состоянием, это порождает во мне молитву. Сначала мы восхваляем, возвеличиваем Творца, а потом только мы начинаем молиться за то, что нам действительно важно. Послушаем, как Раф нам это объясняет. Первый видеоклип. В этой работе мы должны быть все время в балансе между левой и правой стороной. То есть, чтобы не вошел человек в состояние, когда он говорит, что я не способен ничего делать, или у меня нет сил. И все это в руках небес. Ничего не зависит от меня. Чтобы не было слишком уж левой линии. Нет у меня сил, ничего, не все это, я обречен и так далее. Или же правая линия, где я говорю, что все в руках небес, я отменяю себя, я всегда в его власти и все. Это называется клипа. Правой линии. Нет, обе этих линий должны быть взвешены, сбалансированы. Для того они нам и даны, и не падать в одну из них. Балансировать их так, чтобы они создали для нас среднюю линию. Средняя линия, по сути, не существует. Нет такого понятия. Третье. Свойство Творца, правая линия и творение, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, то, насколько человек может быть в подобии Творцу посредством света, защищающего к источнику, и тогда человек, который сумел устроить эти две линии как следует, в нем уравнивается эта средняя линия, выравнивается, и она называется человеком. Сколько свойства человека и свойства наши злые свойства и наши добрые свойства — это все ангел, это все не наше. Мы, я, это наша подготовка к тому, чтобы стать средней линией, которую мы потом приобретем и сможем войти в нее за счет нашего усилия. И тогда следует, как следует увидеть, понять, в чем тут награда, выигрыш. И то, что человек работает, он работает не над своими свойствами, но он работает только над тем, как отделиться от свойств Творца и Творения
3: и
2: сделать работу, где уже не надо будет ни прибавлять, ни убавлять. Без этого не сможет создать среднюю линию. Оба этих свойства, правое и левое, он должен смотреть на это как два разных ангела, силы, данные ему свыше, равнозначно. И его природа — это не его природа, и правая линия тоже. Не быть зависимым и связанным ни с одной из двух линий. А уже его точка, она должна быть с самого начала. Точка его начала должна быть оторвана от них, вне зависимости от них. То есть не давать себе быть зависимым от одной определенной линии. Это уже не человек, получается, это уже природа. Будь то природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если это только лишь начальная точка, точка в сердце. Но эта точка находится между двумя этими линиями, правой и левой. Обе они не находятся во мне, не относятся ко мне. Как написано, иди к тому мастеру, кто создал меня. Мы прекрасно мы понимаем, что нам написал Рабаш в своей первой статье. Мы собрались здесь, чтобы стать человеком, да? И Раф сейчас объяснил. Стать человеком — это работа в средней линии. Мы должны вложиться в это. Ты не решаешь для себя быть, пребывать ли мне в этой линии. Ты не можешь. Не можешь быть в правой линии, не можешь быть в левой линии тоже, в которой все осуждаешь и себя осуждаешь. И тоже не задерживаться, а между двумя этими ангелами, двумя этими силами находиться, оттуда черпать силу. И это новое «я» человека. Я уже вижу ваши вопросы на экранах. И, может быть, начнем с того, что в чате нам задают. Татьяна спрашивает. Может ли быть в творении что-то, что относится к нему лично, к нижнему? Ведь его возможность добавлять что-то, делать усилия, тоже относится к Творцу. Где тут действительно что-то, возможность что-то делать? Да, действительно, каков наш выбор получается, да? В чем наш выбор? Где мы? Это не мы. Так вот нас ведут, подводят с нашей точки в сердце, подводят к окружению. И мы с вами вот сейчас встречаемся 12 дня. Кто встречается в 12 дня, казалось бы? Какие группы? А тут мы видим, что да, собираемся. Люди работают, люди чем-то заняты. Возможно, кто-то чем-то жертвует, чтобы найти эту точку встречи между нами, эту точку выбора. Это выбор ваш, друг. Выбрать окружение, выбрать Творца, оторвав себя от чего-то. Выбрать точку в сердце, потому что тело-то ведь требует совершенно чего-то противоположного. А точка в сердце требует встречи со своими точками сердца. И там наш выбор, тут ничего не поделаешь. Да, действительно, это значит знать, как соединить между собой эти две точки. Точка в сердце — это то самое место, та самая лаборатория, где две разные природы могут встретиться. Моя попытка с ними совладать, сочетать — это то, что выстраивает во мне новую среднюю линию свойства отдачи, которая начинает создаваться из меня. Я только лишь партнер этого действия. Конечно же, это все делает Творец, но я предлагаю ему место для этого. Как марионетка, о которой говорил Раф недавно, все это нити, но есть только одна тонкая линия, по которой я могу подняться наверх.
1: Топ, хотели лико кэта колках яфе, но бон
2: на думали прочитать красивый отрывок у нас есть, но пока, может быть, всё-таки вопросы у нас, пожалуйста.
3: Добрий день, друзі. Запитання від Артема. Коли людина відчуває себе наполовину праведною?
2: Добрий день, друзья. Вопрос. Когда человек чувствует себя наполовину праведным, наполовину должником, значит ли это, что это средняя линия? И позволяет ли это мне на практике быть в средней линии? Да, действительно, мы говорим о линиях, но мы должны понять, что истинные линии, они все-таки проявляются после Махсума. Пока у нас так или иначе одна линия, вокруг которой мы все время как бы вокруг ходим.
0: Если
2: сказать тебе, что с одной стороны ты чувствуешь, что очень хотел бы достичь величия Творца, именно над этим мы работаем, допустим, одна линия, и вдруг чувствуешь, что вводишь постепенно свое «я» внутрь. Чувствуешь, что это ты уже воруешь немножко для себя в левой линии. Ну, так или иначе, в обеих линиях мы должны продвигаться к молитве. Да, и Рав нам сказал, что и до Махсума, как Семен сказал, после Махсума мы начинаем действительно работать конкретно в линиях. И книга Зор тоже нам пишет о работе в линиях. До этого мы играем в это, знаете, как в песочнице. Ты выстраиваешь этот домик, но из песка. Но эта игра нас разбивает, ведь не зря мы знаем, насколько важно играть в нашей жизни. Еще с детства. Я делаю, как будто я нахожусь в левой линии, как будто нахожусь в правой. И мои поиски, мое нахождение в этом постепенно пробуждают во мне свет, возвращающий к источнику, который позволяет мне подняться на настоящий уровень. Знаете, я помню, как меня это как... Кто-то встал, сказал Раву, как это, что мы все время врем, у нас все как будто понарошку, где правда, где истина. Но мы так или иначе ведь живем в мире лжи, хотим мы того или нет. Наш мир — мир лжи, мир эгоизма. Но мы очень хотим достичь правды, достичь истины. В этом основное различие. Мы понимаем, где находимся, мы желаем выйти из этого состояния, достичь истинной правды. А это большая разница.
4: Африка 2, пожалуйста.
5: Merci bien, cher professeur. Je voudrais savoir, être sur la ligne droite, c'est un choix de vie ou un don divin? Ou encore, est-ce qu'on peut être joué comme un enfant

0: por entrar sur la lingua de Jaén.
1: Есть ли ну торгум?
2: Перевод есть у нас?
0: Себо.
1: Энкарега, а, слиха.
3: Улай
1: би англит.
4: У нас нет пока ответа. Может быть, на английском он сможет.
2: Итак, мы извиняемся, что нет у нас перевода, или запишите вопросы. У нас есть автоматическая система перевода, и тогда мы сможем снова задать вопрос. Давайте ответим еще на один вопрос, который мы получили. И спрашивается так. Феринг из Макс 37 спрашивает. Он говорит, пожалуйста, скажите мне, если человек выполняет заповеди в десятке, может ли он в конце выполнять заповеди с помощью Творца, получая силу от Творца, тем, что будет действовать в десятке, в заповедях десятки?
4: Тут, может быть, пока еще непонятно, что такое десятка.
2: Да, что такое заповеди десятки.
4: Да, вот в Библии как самого себя.
2: Большое правило в Торе.
4: Да, и поэтому мы начинаем с маленьких шагов, не делая первый шаг. Не делай того, что ненавистно тебе, а потом уже делай. Сначала как сокращение, потом уже делай. Возлюбить ближнего как самого себя. Это мы создаем таким образом окружение, в котором мы можем уже работать полностью. И тогда мы сможем на 100% прийти к такой молитве, которая приведет нас к этому. Результат так или иначе молитва.
2: Сусуиса женщин в Венгрии 2 спрашивает. Вчера на уроке Рав говорил, как клипа может скрыть от нас наше истинное состояние. Когда мы впадаем в неправильное состояние, когда нам кажется, что все в порядке, хотя мы находимся в руках клипы, как избежать этого состояния? Или это хорошее состояние, если мы видим проблему вокруг нас и в себе? Но это состояние, через которое проводит нас Творец, проводит нас Высшая Сила. Наша работа только ускорять все время. Мы не управляем Творцом, мы не говорим ему «сделай так или иначе», это ничего не изменит. Тысячу лет люди кричат, молятся, просят и не получают то, что они хотят. И мы должны привести себя в соответствие реальности Творца. И поэтому все, что мы должны сделать, это ускорять время. И именно для этого дана нам наука Каббала. В тот момент, когда мы достигаем этой точки клипы, когда мы на самом деле чувствуем, если это клипа правой линии, мы чувствуем вдруг совершенство, удовлетворение работы. О, да, я тоже праведник. И человек успокаивается и не достигает следующей ступени или наоборот. А в левой линии вдруг он погружается в состояние, когда чувствует себя жертвой, ой-ой-ой, начинает плакаться.
4: Какой же я плохой.
2: Да, какой плохой. Но и забывая, что есть высшая сила, которая управляет и вправо, и влево, это клипа. Но когда человек падает в это состояние, если он находится в десятке, в группе, он постепенно может выйти из этих состояний. То есть хорошо, что человек чувствует сопротивление и падает в эту точку, но нужно не погружаться в эти состояния, а чувствовать, как маленький укол, как будто схватил его демон, да, и сразу же выходить отсюда. И не начинать наслаждаться, потому что есть там фальшивое наслаждение. И хорошо, что вы так чувствуете, но сразу же выйти из этого места. Давайте продолжим, перейдем к Мак 11, пожалуйста.
5: Да, спасибо, дорогие учителя. У меня вопрос туда же. Вот про состояния, которые непростые, скажем так. И даже Раф говорил, что у него были состояния, что он не мог с постели подняться, такая полная апатия и депрессия. Но с другой стороны написано, что надо работать в радости. И вот если мы себя ловим в таких непростых состояниях, это значит, что требуется какая-то коррекция, что мы неправильно находимся в работе.

0: מה להגיד לך, אלכסי?
1: אם... ну, Алексей, что тебе сказать? Если мы уже пришли к состоянию, что не могу встать с кровати, сдвинуть пальцем, да, об этом вопрос. Как такое может быть? Такой вопрос. Или мы что должны благодарить Творца, быть в радости? Но мы, тем не менее, попали в эту ситуацию. То есть мы приложили, возможно, огромные усилия, старались увеличить Творца, но упали на дно нашего эгоизма. И наши усилия оказались все эгоистическими. Тогда я ощущаю это, падаю на дно. Мы не молимся о таких состояниях.
2: Мы не молимся об этом состоянии.
1: Да, не молимся, но мы слышали, что и Рав был в таком состоянии, мы чувствовали это. И что делать в этих состояниях? Прежде всего, мы знаем, и ты знаешь, для чего мы делаем союз, заключаем союз в десятке. Именно для этих состояний. Когда именно тогда должна возникнуть помощь снаружи. И тогда товарищи должны будут помочь мне. Также я скажу то, что слышал от Рава. Может быть, нужно просто переспать это состояние, поспать. Это такие советы были у Рава тоже.
2: Но это важно и для нашей учебы, те состояния, через которые проводит нас Творец. Ты вдруг видишь, кто ты? Кто ты? Ничто. Ты зависишь от своих товарищей. Ты как бы совершенно ослаб, у тебя нет никаких сил, и вся твоя сила исходит от товарищей. Тебе дают на секунду это увидеть. Может быть, если есть и лучшее состояние до этого состояния, когда ты вообще осознаешь, что у тебя нет сил даже двинуть пальцем, нет сил приходить на урок, я не хочу сейчас соединяться с товарищами, приходить на собрание товарищей на трапезу, и ты осознаешь состояние, через которые проводит тебя Творец, и ты зависишь от высшей милости, от его милосердия. Если он тебя не поднимет, лучше умереть, чем так жить. И это от него зависит. Женщины, Эб-2, пожалуйста, вам слово. Я хотел спросить, Рав говорит, о состояниях, когда человек бросает с правой линии в левую, с левой в правую, и мы не выполняем работу, а просто как ангелы. Как же прийти к уравновешиванию в средней линии, чтобы нас не бросало слева направо и справа налево, потому что этому нет конца. Есть люди, которые еще и наслаждаются этим, но я чувствую, что я на самом деле хочу дойти до средней линии и не быть выбрасываемой. Дуди, понятен вопрос. Когда человека выбрасывают справа в левую и слева в правую, это называется состояние пращи, когда так бросают его. И мы должны начать с этим правильно работать, правильная работа с линиями после максома. Мы сейчас упражняемся в этом, что это в десятке между товарищами. Я прежде всего возвеличиваю товарищей, через них Творца, и когда я восхваляю Творца, я начинаю видеть что-то положительное, что во мне нет этого свойства отдачи, и тогда я раскрываю настоящую левую линию. Это то, что я противоположен Творцу, и на самом деле свойство получения. В этой разнице я порождаю молитву, это средняя линия. Если я правильно работаю в группе относительно по правилам Рабаша, тогда я могу обратиться к Творцу, и все это работа линии, которая происходит в человеке. Конечно, можно давать много комментариев, но в нашем виде это простая форма, в которой мы должны действовать.
1: Ну, а если не раскроется противоположная линия, то есть ощущение обратного, то, видимо, я работаю неверно. Неверно, вы говорите, что это настолько прям сложно, все время кидает с места в место, с края в край, с другой стороны, если мы не раскроем всю эту противоположность, то и не продвинемся. Весь наш путь, подъем и падение, таков наш путь. Ничего не поделаешь.
2: Женщина Германии, пожалуйста.
3: Добрый день, большое спасибо за возможность задать вопрос. Вы затронули тему ступени. Первая ступень — не делай другому того, что ненавистно тебе. И только потом, естественно, можно перейти к тому, что возлюби ближнего. И у меня такой вопрос, что если я вижу, что я, к сожалению, все еще не нахожусь в состоянии не делать другому того, что ненавистно тебе, как можно ускорить процесс прихода к этому состоянию? Или я вообще как бы в неправильном направлении думаю, и это не поступенчатый путь, а надо как бы заниматься всем одновременно и параллельно?
1: Буквально прослушали в этих состояниях всю Тору. Не делай того, что ненавистно тебе, другому, и возлюби ближнего, как самого себя. Подняться уже над эгоизмом, поэтому... Как к этому прийти, вы спрашиваете? В этом вся Тора. Как сначала еще желать этого, прежде всего, желать к этому прийти. Желаете одного, вас кидает в другую сторону. Как я от вас слышу, вы уже это ощущаете. Тут поднимается молитва. Можно поднять молитву. Возникает хиссарон. Я очень желаю к этому прийти, тем не менее. Когда я хочу почувствовать подругу, хочу отождествить себя с ней, хочу. Боюсь доставить ей какое-либо зло. Это уже не делай другому, как то, что не желаешь себе. Но и в нашем мире принцип этот работает. Если ты желаешь этому прийти, то это уже молитва, это уже прекрасно, это уже важно.
2: Да, у нас много вопросов, которые вы посылаете по чату. Давайте ответим вкратце, вернемся к первоисточнику. Хэн из женщин H2 спрашивает, как правильно уравновесить желания, которые пробуждаются, чтобы не погружаться в левую линию, а выйти наружу. Правильно вы говорите? Прежде всего, мы повторяем это, чтобы создавать правильное окружение, правильную атмосферу в нашей группе. И когда я касаюсь левой линии, я падаю туда, и я беру только хиссарон, необходимый для меня, и я выхожу, как будто я сейчас ныряю вниз, беру жемчужину. И если я останусь там, у меня не будет кислорода, но нужно погрузиться и сразу же выйти наружу. И Людмила из женщин МАК 158 спрашивает, в нашем духовном состоянии мы переживаем разные состояния, которые бросают нас в разные состояния. Как в этих меняющихся состояниях сохранять равновесие?
1: Ну, тогда мы вновь возвращаемся к той самой молитве, понятию молитвы. Молитва за десятку, молитва за товарищей, за окружение. Окружение делает из меня человека. Мой эгоизм этому противится. Он говорит, что я сделаю из тебя человека. Ты на меня положись, наш эгоизм нам говорит. Ты будешь умным, ты будешь знать, что, как. Получишь Нобелевскую премию благодаря мне. А мы говорим, нет. Нет, не этого мы хотим. В чем гарантия? В чем уверенность? Гарантия того, что я ввел в это всю свою силу. Как я хотел только этого. И тогда мы достигаем этой уверенности, этой гарантии. Тут написано в статье, кстати говоря. Есть общее, есть частное. Есть работа общего, есть работа частного. иногда общее, иногда просто завидуешь.
2: Может быть, сказать, почему?
1: Да, потому что всегда я могу сделать галочку, еще что-то узнал, еще чему-то научился, еще что-то понял. Все время чувствую, что это буквально входит в меня, еще капельку за капельку я становлюсь умнее, мудрее, спокойнее. Прекрасно. Но частная
2: работа личности.
1: Да, а частная работа — это, как вы говорите, когда меня кидает, и я должен войти внутрь себя, увидеть, что мне мешает на самом деле, чтобы войти в свойство отдачи. Это мой эгоизм уже. Намерение. Я ищу все время намерение своего. Достичь лишма. Достичь состояние, когда я смогу отдавать Творцу. Как это? Какое удовольствие Творцу? Какой Творец? Тут вопросы. В чем твоя работа? Кто он? К кому мы должны прийти? Тогда этот ливень хочет смыть меня. Но я вхожу вновь в ковчег, окружаю себя товарищами. Подо мной наши основы, все источники, каббалисты. Надо мной наш учитель, который ведет нас к цели. Это тот Ноев ковчег, который мы выстраиваем, и мы плывем. Я очень люблю эту статью о Нохе, там может суть Торы. Таким образом, мы поднимаемся над этим ливнем, ливнем вопросов, кто ты, что ты, для чего. Когда мы входим в этот новый ковчег, иначе никак без этого. Я, может быть, переборщил.
2: Нет, как раз хорошо, я поплыл вместе с тобой. Я вижу, что есть много вопросов и на экране, и здесь в чате. И мы вернемся к Рабашу. Прежде всего, мы пообещали немного длинный отрывок, но давайте погрузимся в него. Возьмем внутрь этот ковчег и Рабаша с нами. Давайте вместе привлечем свет, и эти слова и организуют и нас, и все вопросы, которые возникают у нас. Итак, второй отрывок из первоисточника. И согласно тому, что мы объяснили по поводу необходимости двух линий, нужно объяснить, что человек, который входит в духовную работу, он должен сначала знать, о чем идет речь. Иначе говоря, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба. То есть, чтобы он был в качестве рабов, служащих своему господину, не ради получения награды. Но кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя. Это то, что дает ему горючее, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что он должен начать идти сначала в правой линии. И тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя, и он воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль взять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто даже самое маленькое, что было бы ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным. И это будет считаться для него очень большим и важным. И также второе объяснение о правой линии, как написал мой отец и учитель, что «правая» означает «верить». То есть он должен верить верой выше знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах. И он видит и чувствует, что Творец управляет всем миром целиком, как добрый, творящий добро. И хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания. И чтобы в его глазах это воспринималось, как будто он уже находится в ощущении в органах, что так оно на самом деле, что Творец управляет миром в свойстве доброго и творящего добро. И здесь он приобретает важность цели, И отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро. И он чувствует себя, что есть у него силы сказать Творцу: «Ты избрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас», потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И согласно тому, как он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. И после того, как человек уже приходит к ощущению важности, которая есть у духовного, что называется, человек всегда должен воздавать хвалу Творцу, тогда наступает время, когда он должен перейти к левой линии. То есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания. Действительно ли он готов работать только ради Творца? И когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хисарон и боль от того, что он находится в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает. Тогда как если нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним, поскольку царь, он царь милосердный. Поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба, тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И есть у него возможность сейчас попросить царя, чтобы он спас его жизнь, то есть чтобы он помиловал его. И царь жалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. А он просит у царя, чтобы жалился над ним и чтобы дал ему буханку хлеба. Этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир и что, возможно, счастливая жизнь.
0: איזה דוגמה.
4: מה אתה אומר? אתה כאילו אסיר, נידון למוות.
1: כמו פרימיר.
2: אתה говоришь, что тебя как будто приговорили к смерти. Ты заключен и просишь буханку хлеба, потому что забыл о том, что есть жизнь. И стоит царь перед тобой, что ты хочешь. Только попроси, он даст тебе жизнь. Мы совершенно отключились от того, где мы находимся.
1: Ну, буквально такое ощущение, что сидишь в тюрьме. Останется он со своим хлебом, и все, он хотя бы так.
2: И тогда в следующем кругообороте он вернется еще к хлебу.
1: Да, вот так вот мы сидим в тюрьме, а просим хлеба, чуть дай нам еще поесть.
2: Как ты сказал вначале, что человек должен почувствовать, что он вообще в тюрьме, и что он приговорен к смерти, и что человек чувствует такую потребность. Нечего мне больше просить. Только из этого места он не просит хлеба сейчас для себя.
1: Он говорит, что свыше дает человеку только то, что он способен вытерпеть. Это дается только тем, кому дается точка в сердце. Другим это не дается. Другие занимаются, как он говорит, занимаются бытом, не будут чувствовать, что им в тюрьме, это для них хорошо.
2: И хорошо мне в тюрьме, есть такие, которые не хотят выходить оттуда.
1: Да, но если я чувствую, что это я не хочу, и то не хочу, этого не хочу, я хочу только этого, только того, что я, может быть, пока еще не вижу, но чувствую, что это правда. Кроме этого, не было ничего.
2: Ничего.
1: Только чувствую, что это правда.
4: הרגשה חתנה, כאילו תראו איזה הבחנה.
1: Идут в эту сторону тогда.
5: Одно небольшое ощущение чувственное, секундное, как открывается все человеку. Ну, давайте продолжим с вопросами, товарищи. Турция 1, пожалуйста.
6: Тода раба, хаверим якарим. Bu hafta onun başıyım ve dostlarıma sürekli ekleme ve vermek istiyorum. Ama bunu işlerimden dolayı yapamıyorum yani. Şimdi bu iki tane bu çizgiyi dinlevi ve manevi
5: hayatım. Я на этой неделе глава десятка. Я очень хочу давать товарищам, но есть у меня многое.

0: Здрасте. Буквально моя душа, жизнь. Так я должен понять прежде всего важность своих товарищей и все время заботиться о них, держать их, служить в своей молитве им. И если могу добавлять небольшие задания, послать отрывки, какое-то упражнение написать, делать какие-то действия для них, это хорошо. Но главное в сердце. А в сердце нет оправданий. Нельзя сказать, я сейчас работаю, не могу. В сердце всегда человек может думать о товарищах. Женщины, френч один, пожалуйста.
1: Good morning, everyone. Good morning, teachers. Since we don't have a translator, I will speak English.
0: Здравствуйте все, здравствуйте, учителя. Нету перевода с французского, я буду говорить на английском. Эта подруга спрашивает. Мы читали, что мы должны находиться полчаса в левой линии, а остальное время в правой. Но он также говорит, что должно быть равновесие с двух сторон. Так что значит это равновесие? Это равновесие по силе, по важности, больше, чем по времени хронологическому. И если я не произвожу эту работу левой линии даже в эти полчаса, это ошибка? И тогда я нахожусь в опасности? Дуди, прежде всего, приятно видеть Элоди, что она спрашивает.
2: Была
0: вопрос Африки, теперь нам понятно, что здесь было много вопросов.
3: Да, тут речь не о том, что ты должен сидеть с часами и уверять, 23,5 часа ли я был в правой линии, а сейчас вот полчаса я должен быть влево. Нет, не об этом речь. Нам говорят, прежде всего нужно все время будет находиться в правой линии. Постоянно. 24 часа, но ты не способен, ты не можешь. Конец такого, что ты работаешь в правой линии, но вдруг ты чувствуешь, что возникает критика на то, что ты делаешь. Ощущение того, что там где-то вкрадывается вот этот воришка, этот мое «я». Когда не нужно над этим сидеть постоянно, над этой линией, ты должен коснуться ее и оп, захотеть быть в правой линии, так продвигаться. Это называется 23,5 часа ты в правой линии, полчаса влево.
0: Это не сегодня 8 вечера где-то, а я сейчас в левой линии с выяснениями. Нет, все время правая, а левая пробудится. Когда пробуждается, я занимаюсь ею, вот так касаясь, насколько это возможно, полчаса, да, чтобы войти в это, извлечь хисрон, который мне нужен, и выйти. Как?
3: Иначе мы войдем в клипу, как сказал нам Рав, завис.
0: Да.
4: אוי, איזה מסכן אני. אוי, איזה גרוע אני מכולם.
5: תמשיך, דודי, תמשיך.
4: מה הבורא עושה לי?
3: למה
4: חצי שעה?
0: И клипа — это опасно, опасно. Что творец делает? О, как почему это опасно? Я хочу сразу же выйти оттуда и прибиться к Творцу. И спасибо за вопрос товарища из Африки, и спасибо Элоди за перевод. Женщины Москвы 8, вам, пожалуйста, слово.
6: Да, спасибо большое. У нас был такой же вопрос, как у женщин из Франции. Подруга просила задать. Но тогда я свой задам, с вашего позволения. Понятие цинор и средняя линия — это одно и то же состояние?
0: Да, когда человек уже находится в состоянии средней линии, после того, как он прошел максом, есть у него уже кли, после сокращения экрана отраженный свет, он уже действует в отдаче, и тогда он на самом деле как цинор, он может провести через себя благо, может провести свет. потому что он слится с

0: источником света. Он уже не вор, ничего не прилипнет к его «я», он уже не ворует, он уже чистый канал.
1: Он получает не то чтобы, но ради того, чтобы отдавать товарищам, человечеству. Все, он хочет быть как творец, вот так отдавать всем. Женщина Мак 88, пожалуйста.
2: Здравствуйте, дорогие учителя, товарищи. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Как правильно взять работу в десятке и все то, что Рабаш говорит нам в этой десятке? Как нам достичь ступени человека вместе, чтобы не соглашаться с потопами? И как правильно делать выводы из состояний, в которые Творец нас неоднократно дает вот эти состояния, одни и те же? Как правильно выйти из этого? Спасибо большое.
3: Вот мы тоже говорили, это выстроить ковчег. Ковчег, как ты выстраиваешь этот ковчег? Действительно, как вы говорите, есть много вопросов, которые возникают. Сомнений, можем ли мы вообще быть с разными такими темпераментами, мнениями, знаниями, багажом, как нам всеми этими сомнениями все время желать достичь связи, это не просто. И тем самым мы выстраиваем этот ковчег. На чем мы обосновываемся? На всех этих цитатах. Вместе их читаем, вместе обсуждаем. Первоисточники, у нас есть учитель, за которым мы хотим ухватиться, вот эту веревочку, которую он нам бросает, и держаться за нее. Утренние уроки, которые мы постоянно впечатляемся этими уроками, тоже ухватываемся за них. И так постепенно мы выстраиваем тем самым... Устраиваем, как я говорю, ковчег, но это нечто между нами, благодаря чему мы хотим подняться над всеми этими вопросами фараона. Кто такой, к кому вы хотите прийти и в чем ваша работа? Кто он и что он? Подняться над этим потопом. Так нам Рабаш говорит.
1: Нет, будет еще состояние. Ну, давай что-то им в эти сладкое дадим подруге.
3: Да, сладкое будет. Еще будет 40 дней, 7 или 9 месяцев. Да, там написано в Парашат Ноах, главе Ноах, первый. После 9 месяцев, в первый день 10 месяца, опустились в воды и так далее. Все будет еще.
1: Да, в конце взять все противоположности, которые есть в человеке, и также между товарищами, это не важно, здесь общее и частное равны. Но помнить, что мы хотим прилепиться к высшей силе. Невозможно пытаться соединить эти вещи, не поможет. И в нашем мире тоже противоположности пытаются соединить. Нет, должны подняться на более высокий уровень, потому что в нем возрадуется наша сила. Сердце. И все наше сердце направлено туда, то, что он даст.
3: Когда мы должны строить его между нами, такова наша работа, непростая работа. Рекламное агентство Творца, как нам Рав говорил, внутри десятки, внутри группы. Все время нас Рав этому учил. Делайте рекламное агентство Творца, возвеличивайте Творца, поймите, что это, начните возвеличивать. Работай.
1: 500, пожалуйста. Могу я понять, как можно начать отдавать товарищам, чтобы у них были подарки и так далее, чтобы выйти из себя. Но как из того, что я думаю о товарищах, я могу продвигаться, исходя из этого, в свойство отдачи. Доди, как изнутри я начинаю чувствовать товарищей и передавать им? возвеличивать их, ценить их, думать о них. Упражняться в этом — это не так сразу, как фокус. Это не психология, это не психологически. Я сейчас буду думать о Сеньке все время. Ну, кому я хочу это показать? Я думаю о себе, и я думаю о Сеньке, если мне нужно что-то. Я не хочу здесь фальшивить, я хочу говорить истину. Если я упражняюсь в том, чтобы думать о товарищах, и чем больше я думаю и стараюсь, я раскрываю обратное состояние, что нет во мне этого свойства, это истина. Тогда раскрываю свое истинное зло, и тогда обращаюсь в молитву к Творцу, я хочу твое свойство на самом деле отдавать, и тогда по мере того, насколько светит свет и становится второй натурой, этот, он становится твоими органами. И когда ты думаешь так о своем теле, да, как ты его мгновенно...
3: Главное — дать уверенность. Главное — дать уверенность товарищам своим примером. Уверенность в пути. Я вижу вас, вижу тебя на всех утренних уроках. Для меня это очень прекрасный пример как раз.
1: Да, и среди молодежи он очень активен. Ого, мы уже превысили наше время, а вы заливаете, засыпаете нас вопросами, как в этом Ноевом ковчеге. И вопрос от Виталия из Киева 2. Он спрашивает так: завтра на утреннем уроке мы снова будем слушать то, что говорят каббалисты, слово, будем слушать от Творца, и снова, и снова, и снова, да? Как слышать это как что-то новое? Семён, 30 лет ты слышишь товарищи, Творец, товарищи, Творец.
3: Я подскакиваю, не могу свести и отвести глаз с экрана, и сколько передач не делал с Равом, тем не менее, все время чувствовал, что благодаря ему я становлюсь новым, обновленным. Нечто каждый раз неожиданное, вновь благодаря этому связываюсь с этой верёвочкой. Все время вот этот поиск истинного намерения идет. Ищем истинное намерение, как прийти к ощущению того, что отдача, она настоящая. Сколько можно находиться в этих дырах. Как... Здесь я не заработал, здесь не успел, здесь для себя чего-то не добрал. А тут отдача. Любить. Это следующий источник. На этом уроке, сейчас это ощущать все время, это решающее мгновение, это судьбоносный момент для меня. И сейчас, и утренний урок, и дневной урок, каждое мгновение.
1: Написано, и будет в твоих глазах как новое. Каждая секунда должна быть новой, стереть все, что было, оставить, прийти новым. Сейчас то, что говорит мне, взять уроки раба, шараба, и Творец направляет вас сейчас, ваше новое «я», и поэтому прийти в полное отмене и получать, просто начать получать эту новизну, и вообще нет ничего нового, только мы все время обновляемся. В свете нет ничего нового. Два сообщения в завершении. Итак, мы рады пригласить вас на вечер учеников Севера. Гилад Шадмон и Орен Леви проведут беседу. Пожалуйста, ученики с 18-летнего возраста на Севере, вам уже пошлют линк. И мы хотим сообщить о важном конгрессе в Литве, который произойдет с 14 по 16 августа, с завтрашнего дня. Это будет в пасторальном месте в Литве. Я уже сам хочу туда попасть. Есть там уроки, собрания товарищей, трапезы. Пожалуйста, записывайтесь по линку, который видите на экране.
3: Будет трансляция там?
1: Я не думаю, что будет. Но вам пошлю детали. И 16 августа особый день единства в Праге, в Чехии. И там тоже очень богатая программа. Записывайтесь. Спасибо всем товарищам и подругам. Извините, что мы не успели ответить на все вопросы. Ответы, конечно же, придут вскоре. И завершим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их, и они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления. Это называется, что они не могут видеть истинного пути работы. Но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что ло лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за ло лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правый называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом, как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых, как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить выше знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в апрахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
0: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегает, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. И сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас, потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он голый нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может поразить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения. Также и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него. И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание «не убавьте»? Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. Согласно порядку работы, следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. То есть человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. и тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказанного будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое «Не прибавь и не убавь» в работе», «Шловец словом» второй том. Третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким. Расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь. Все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию, правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже Максома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, як,

избранных, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает в особенности благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свой

В этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше делай его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет, я не способен ничего сделать, или у меня нет сил, или все в руках небес, пусть оставят меня. Что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свой

0: относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к Источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы, это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств творения, он не может привести к созданию, чтобы возникло средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
1: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
0: То что, если две линии уравновешены, как? Так начинается с одной линии, начинается с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь, кто я, что я? Я, если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя, со стороны. и смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился. Это мои свойства, это я. И что я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
2: А они же ли Адам?
0: Я человека.
2: У Невна
0: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
2: А они же ли Адам за хисарон?
0: Я человека. Это хисарон, которого никогда не было в реальности. Как будто искусственный хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот хисарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию, теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого. Чтобы от этого был единый хисарон. Что этот хисарон будет, что я в хисароне, я сам это хисарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хисарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это слева, слева, это справа. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга, и никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу, правой линии, и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и всё. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но Хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение Хиссарона, осознание Хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть... Кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, и там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на я человека, это на Хиссарон левой линии, которая... который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
1: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хиссарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хиссарону, тогда из этого хиссарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. Этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само. Да.
0: Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, а с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
1: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая — эти две силы отдачи и получения. Тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине, и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
1: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
1: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Вы сказали, что в хисароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства, или вообще это никак не связано?
1: Желание отдавать тоже есть свой хисарон, чтобы человек не упал клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда в эти состояния, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
1: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня... Нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей. И тогда пользоваться этим. Но... За это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Что такое правая клипа точно?
1: Правая клипа. Это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное?
1: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. Есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
0: Как человек может сидеть именно сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
1: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой, или бросает его вправо, а, как хорошо, ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие, а есть иногда наоборот. Находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое — это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
0: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
3: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
4: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
3: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки: я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
4: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
3: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
4: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
3: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
4: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
3: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления, над этим, не выше это или не ниже. Ты просто погружен и находишься под их властью.
4: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
3: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано, это дверь? Правая линия, а это левая? Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии. А эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
4: Сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
3: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правая — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи... Я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполнять. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю его.
4: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
3: То есть ты говоришь так: если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они... буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои, себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
4: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
3: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
4: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
3: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее это не может быть. Истинное или настоящее, это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
4: Но если я буду пытаться еще и еще.
3: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
4: Здесь написано в статье. Со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
3: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
4: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
3: Друзья, поверьте мне, что нам больше нечем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.
4: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
3: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит примеры жизни. Примеры жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю в левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим, и из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни, вот это и жизни.
4: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма и из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
3: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо.
2: Да?
3: И не относительно меня мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
4: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором говорится. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
3: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
4: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
3: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
4: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы, желание получать, части природы Творца, желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. оно по-настоящему новое.
3: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
4: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
3: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соедините две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
4: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии, то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
3: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверяя себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
5: Мы
4: всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать».
6: А тут
3: результат, что мы не должны отдыхать, а Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
7: Thank you.
5: Перейдем
4: к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы из урока. Равновесие, которое мы можем достичь его именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона, двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
2: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, девяностая сноска. На четвертый пункт Ари, она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры измерения.

третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех, поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого, и как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различия свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И

0: оба они находятся в простом единстве, как сказано, Он и имя Его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клип-получение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп, и сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся?
2: Прежде всего, Баль-Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет развивает желание и проходит 4 стадии развития. От шорош до четвертой стадии пхинадалит, и тут уровни авиюта. По мере, то есть то, что это пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. Да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, которое все еще не раскрывается, а просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхинаги есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхине гимал. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхина бет выстраивает пхину гимал. И поэтому есть слияние в пхине гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят

0: собственно, от света, от состояния шорш. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиев, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимел. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный вид. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, авиют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит, она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельной, кли, творением и так далее, центральной точкой. Потому что она не может в желании, которые раскрываются в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зарампин, пхина гимел называется Кадош Баруху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
1: Все.
0: То есть это парцуф, и это парцуф. Но нет. Гимел — это все еще относится к Творцу. Его отношение — самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в пхине далит. И поэтому пхина далит... И именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже в равной степени. И пхина далит остается как черная точка, опустошенная. И все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой пхине далит, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет ей ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое, а второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие. которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило, то тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимел и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение, кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, Пхина Далит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в Пхине Далит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бааля Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую. Вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь, и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — это сокращение. После сокращения я могу сказать, как, когда мы закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Эйнсов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы, чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда в выстраивании отношений, в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя. И в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут бесконечности до сокращения, знаете, пока она чувствовала, не почувствовала стыд, как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху. Происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
1: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
0: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орпними со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит, это подобие свойств. Не может быть такого, потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойствам между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он, имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
1: Семьдесят восьмой вопрос.
2: Ламед, ватшува и беамуд ламед хей. Кен, шела айн хет. Есть по кама шелот, вал шела айн хет я ришона мэм. Майя сиба ле цимцум аор? Баля сулам шоэл.
1: 78-й вопрос. В чем причина сокращения света, спрашивает Баля Сулам.
2: Ламед хей.
1: Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут Бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое увидела Малхут Бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
2: Лама лонит абта бхина далед.
1: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
2: התשובה אומרת ככה.
1: Находится в Орпнеме 90-м пункте, поскольку сокращение
2: משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה.
1: Не было. То есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств.
2: גם זה מדבר על הצמצום.
1: 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос. В находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В находящемся там желании получать было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
2: Мы
1: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
0: Еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бальсуламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание. Нунгей.
3: Кен, мы нахшов бияхад, что нахну. Будем
0: постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бааль
2: Сулам.
1: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
0: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности, там, где была пхина далет. И там свет украсил себя. И как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке о том входе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот, и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры, только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
1: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Бааль Сулам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно, в полном единстве. И это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и тли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и тли. Это четыре стадии в прямом свете до четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут Бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет. Но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Бали Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный. И богатый говорит бедному: что ты хочешь от меня, пожалуйста? Все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения. И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает: что ты еще хочешь? Он говорит: да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим. И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание. Я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малху. То есть это и называется он и имя его едино. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе. А с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
2: Астана.
4: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Дарит с экраном? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть этот навык. Он бы мог этот навык передать Малху. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: Мы еще не говорили об этом. Мы
0: об этом не читали, но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зон де ацилута, где Зерампин является Кадош Баруху, он высший для Малхут. И от нее, от Зерампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зерампин поднимает дальше, к Высшему. Зерампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего, души праведников, то, что называется.
1: Да, если говорится о Зерампине прямого света, там идет еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради — это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зерампин получает? Причина та, что Зерампин получает четыре стадии прямого света, это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зерампин Ор-Яшар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать. А форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зерампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зерампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма», почему «свечение хухма», что же она использует только немного желания получать, она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким, но почему это движет свет хасадим бины, это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зерампин, он лишь выражение бины, поэтому он называется Зейром Ампин. Маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зерампин называется. Там есть все. Нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зерампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зерампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает Зерампин в Малхут. Зерампин — это не получение ради отдачи. Тогда он не может ничему обучить Малхут. В Малхут происходит то, чего не было в Зерампине. В Малхут снова происходит власть света хохмы, власть желания получать, поэтому называется Малхут мира бесконечности, потому что желание получать ведет ей. Не как Зерампин, там царит свет хасадим. По этой причине потом, в продолжении развития, мы видим, что Зерампин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
3: Питимея.
5: Шалом.
0: Питимея, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
2: Шахар, ты шоэль, аим еш машу ша адам усе лацмо?
1: Шахар, ты спрашиваешь то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
0: Да, то, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам, без всякой связи с Высшим?
2: Да, человек
1: может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать, нет никого кроме него, то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
0: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. Но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг с другом, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
6: Шалом.
1: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была — это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора у нее, у Малхут. Потому что прямой свет привел ее к стыду. Я просто хотел упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Баля Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение, кишут. А потом то, что она хочет украсить, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней и корнем, там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение, И это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
6: Необходимость к украшению откуда приходит, потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать. Они действуют вместе, в полном подобии.
1: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это возникло в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
6: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
1: Источник украшения стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом. Но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта. Там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
6: Авиют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про авиют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
1: Верно. Ты прав.
6: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
1: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», собрание товарищей, праздничные трапезы. Приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже, опять же, увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Исраэль в целом, а также есть отдельные личности в Исраэле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через Учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления. Это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что ло лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за ло лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правой называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом как благословение.

0: выше знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным. И если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в прахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
1: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, благодаря этому у него возрастает важность духовного. А мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, а свидетельство этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему

0: или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься, помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу послужению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя. Это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя, и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас», потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба, тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза от того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: Из сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, «Ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения». Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь, как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа, как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него? И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание? И не убавьте. Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. Ты человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. И тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровно. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, И по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказанного будет ясно понятие ног его. Правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое не прибавь и не убавь в работе», Шлавеслом, второй том, третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким, расслабляться. А «не добавь, не прибавь и не убавь» — все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется важность духовного, что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию. Правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим, свечение хохмы. Ниже махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает в особенности благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, если обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходят к левой линии и видят, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. И я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дела его, то есть чтобы он не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня». Что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я? Я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойства Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения, свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойства творения, он не может привести к созданию, чтобы возникла средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними, и с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме

0: Что такое начать с одной линии?
1: То что, если две линии уравновешены, как? Так начинать с одной линии, начинать с правой линии. Я с своего места, из своего состояния, где я нахожусь. Кто я, что я? Я, если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа.
2: Хорошо.
1: Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя, со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. Если я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
2: А они шли Адам.
1: Я человека.
2: У Невна
1: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
2: А они шли Адам за Хисарон.
1: Я человека. Это Хисарон, которого никогда не было в реальности, как будто искусственный Хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот Хисарон. Он его не создал. Человек должен.
2: А за ним
1: придумать его. То есть я когда ставлю себя в правую линию. Теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь, После этого переходи к левой. Да,

0: Посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого. Чтобы от этого был единый хиссарон. Что этот хиссарон будет, что я в хиссароне, я сам это хиссарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хиссарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга, и никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу правой линии и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и всё. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение хиссарона, осознание хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. все негативные ощущения – это не на «я» человека, это на хисарон левой линии, который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
1: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хисарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хисарону, тогда из этого хисарона образовывается кли, а экран — отраженный свет. Этот экран и отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, а с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
1: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральная. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да, левая. Эти две силы отдачи и получения тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
1: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бальсулам говорит,
1: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Скажи, что в Хиссароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
1: Желание отдавать тоже есть свой Хиссарон, чтобы человек не упал в клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда войти в состояние, когда ему кажется, что он находится в совершенстве. Каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
1: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Что такое правая клипа точно?
1: Правая клипа — это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное?
1: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. И есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
0: Как человек может сидеть именно, сказать, я сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
1: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой. Или бросает его вправо, а, как хорошо, ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот, находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом, то есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так. Не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным в обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть,

0: строите из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
1: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
2: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем? Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувство приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
3: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
2: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки. Я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
3: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?

0: называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
1: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
0: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь. Правая линия, а это левая. Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии, а эти вещи, которые передо мной, относятся к левой. Не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, а тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
1: Вы сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
0: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи... я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполняет. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю его.
1: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
0: То есть ты говоришь так: если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом

0: быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истина или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье, со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — это критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.
1: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
0: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит пример жизни. Пример жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь, кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим. И из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни, вот это и жизнь.
1: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма, из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо. Да? И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
1: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором вы говорите. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
1: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе, в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
1: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы, желание получать, части природы Творца, желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
0: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
1: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
0: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соедините две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
1: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии — то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
0: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверяя себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
1: Мы всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать».
2: От отца Результат, что мы не должны отдыхать, а Творец время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы Зрока. Равновесие, которое мы можем достичь, его именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона, двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
2: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, девяностая сноска. На четвертый пункт Ари, она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градации малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм, одна меньше другой, имеющейся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех, поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого, и как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И Ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различие свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп, и сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет обзывает желание и проходит четыре стадии развития. От шорош до четвертой стадии пхинадалит, и тут уровни авиюта. То есть то, что это пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. А, да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, которое все еще не раскрывается. Просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом. который над ней работает, но уже не в как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхина гимал, есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхине гимал. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхина бет выстраивает пхину гимал. И поэтому есть слияние в пхине гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорш. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиев, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимал. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный авиют. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, авиют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельное кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которое раскрывается в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда, там, тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зерампин, пхина гимал называется Кадош Барух Ху, Творец Высшая Сила, а Малхут называется Силой Нижней.
3: Все.
1: То есть это парцов, и это парцов, но нет. Гимал — это все еще относится к Творцу, его отношение. Самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в пхине далит. И поэтому пхина далит. И именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже в равной степени, и пхинадаля достается как черная точка, опустошенная, и все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой пхинадале, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило. То тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимл и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение, кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в пхинадалит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Баалисулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано,

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002-го, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят, одна Тора будет у вас. Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через Учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления. Это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили.

0: Мы читаем в книге «Зор народу», 230-й пункт «Ваикра», «Воды Ноха». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
1: «Зор Лаам»,
0: глава «Ваикра», 230-й пункт «Воды Ноха».
2: Мы читаем «Зор» для того, чтобы удостоиться света, возвращающего к источнику. Это тот результат, которого мы хотим от Торы, потому что Тора в конечном счете приходит к человеку тогда, когда он чувствует, что его жизнь, этот мир, становятся тесными для него, что они малы ему. Он начинает задаваться вопросом, каков смысл моей жизни. И с этого момента и далее ему требуется ответ, которого он не находит в этом мире. И зачем это тогда? И мы видим, что наше поколение уже застряло на этом вопросе. Несмотря на то, что в течение истории многие задавались этим вопросом и пытались ответить на него, и не смогли. И решение, как говорят каббалисты, это «приди и увидь, что добр Творец». Потому что хиссарон, который у нас раскрывается после того, как мы заканчиваем свое земное развитие в течение всех кругооборотов, поколений, тысяч лет развития, мы приходим к новому хиссарону, который к этому миру отношения не имеет. Он не имеет отношения к человеку этого мира. Мы не можем найти в этом мире наполнение для этого хиссарона. Этот хиссарон приходит из более высокого уровня, с уровня «Адам», от слова «Эдаме», «уподоблюсь Творцу». Это нехватка подобия Творцу. Поэтому наполнить этот хиссарон можно только с помощью высшего света. Поэтому есть стремление, есть ощущение пустоты в человеке, которое вдруг приходит к нему. Но как наполнить его, я не знаю. Можно сделать это только с помощью того самого света, который производит на человека два действия. Первое — это то, что тот хиссарон, который находится в человеке, который вдруг раскрывается вопросом, в чем смысл в моей жизни, вопрос, на который не найти ответа в этом мире. Этот хиссарон свет поднимает на более высокий уровень, на уровень Творца. И после того, как поднимает его, он его наполняет. И так мы различаем в высшем свете два действия. Тот подъем, который он делает вместе с желанием получать, которое он поднимает, это значит отдача ради отдачи, подъем, который называется работа выше знания, когда человек очищает свои килим. А второе действие уже на том уровне, на который поднялся человек, там он наполняет свой килим, что называется получением ради отдачи. Оба этих действия приходят от света, и как нам в нашем мире призвать, вызвать на себя действие этого света, об этом сказано. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. То желание, что раскрывается в нас, то желание, высшей ступени, которое пробуждается в нас, мы начинаем чувствовать, что наша природа, наше желание получать, оно зло. И тогда, чтобы превратить его в добро, если человек действительно хочет сделать это, есть средство, которое называется Тора, снадобье. Моя природа заключается в том, что я полностью все делаю ради себя. Это любовь к себе. И только так я действую, думаю, чувствую. И весь я организован вокруг этого. А божественная природа, природа Творца, это отдавать любовь к ближнему. Если человек определяет, что его природа зла, потому что она заключается в любви к себе, а высшая природа Творца, она хороша, потому что она направлена на отдачу, и он понимает, что это так, несмотря на то, что сам с этим не согласен, находясь еще в своей природе получения ради себя. Но если он слышит это и понимает, что нет выхода, что он обязан стремиться к истине, он прилагает усилия к тому, чтобы высший свет воздействовал на него. Он входит в группу, он в соответствии с этим объединяется с людьми, которые сами не очень-то этого хотят. Конечно же, у каждого есть только одно желание — наполнить себя. Но они понимают, что есть истина. У них нет другого выхода. Они пока что не понимают, что это и есть добро, но они готовы принять эти вещи выше знания. Сначала невольно, а потом по желанию. И так он включается в группу, состоящую из таких же людей, как он, где все играют, как будто бы любят товарищей. И это как будто достаточно. Как дети в нашем мире развиваются с помощью вещей несерьезных, точно так же мы в нашей такой вот несерьезной работе все равно развиваемся и вызываем на себя этот свет издалека. Он не может проявиться в нас, потому что мы ему не соответствуем. Пока что нет подобия форм, свойств. Но есть некоторое общее соответствие по умолчанию. И в соответствии с этим свет воздействует на нас и продвигает нас куда? К пониманию того, чтобы я как можно больше чувствовал, что я действительно зло, что я действительно нахожусь в любви к себе, и это зло, а отдача, любовь к ближнему, будет называться для меня добром. И чем больше я это буду понимать, чем больше я буду это воспринимать, тем больше я буду вкладывать в группу и буду готов платить, как сказано, купи себе товарища. Я буду покупать их, я буду готов заплатить им для того, чтобы они давали мне важность любви к ближнему. Я даю им все, на что я способен, находясь в своей природе получения ради себя, с тем намерением, чтобы они воздействовали на меня, отдавали мне важность любви к ближнему. И это воздействует на меня. Они производят на меня такое впечатление. И в конечном счете я прихожу к продвижению в этом направлении. И вместе с этим в группе мы еще работаем над тем, чтобы создать себе рава. Почему относительно товарища написано «купи себе товарища»? Потому что тут можно дать что-то взамен. Я также должен проверить. Когда я что-то покупаю, я всегда проверяю. И в этом случае, соединиться мне с этим товарищем или нет. Есть такие люди, которые не могут быть моими товарищами на этом пути. Я проверяю их. И только тех, кто действительно руководствуется той же самой целью, в соответствии с моим разумением, я присоединяю их к себе, к своей группе. И поэтому это называется «купи себе товарища». А «сотвори себе рава» — это действие, которое называется «выше знания». Там, где я не могу выяснить в разуме, что хорошо и что плохо, что выбрать это или это, там, куда не достает мой разум. И мне говорят каббалисты: ты выбирай действие. Что это значит? Очень просто. Как дурак. Как глупец, как младенец. Что значит «сотвори себе раба», «создай себе раба»? Творец велик. он рав. Пусть он будет велик в твоих глазах. Хоть он сам по себе и не велик. Но ты сделаешь его таким. Это значит, что ты работаешь верой выше знания. Когда ты занимаешься в группе, ты занимаешься распространением, заповедями, учебой, все, что у тебя есть, все, что у нас есть на этом пути, относительно Творца ты действуешь, как будто бы Он все. Нет никого, кроме Него, добр и творит добро. Несмотря на то, что ни то и ни другое ты выяснить не можешь, но ты принимаешь на себя то, что это так. Почему? Потому.

0: и в том, чтобы купить себе товарища, и в том, чтобы сделать себе рава. И тут также есть момент, что каждого нужно оправдывать. Это в Пиркей Авот сказано, в том же, в той же главе. Вопрос. Дело в том,
1: что
0: каждый человек может прийти к той же ситуации, к тому же состоянию. Ты должен отдавать им, ты должен заботиться о них, чтобы все они были в одном союзе. Потому что этим ты наслаждаешь Творца. И самый большой источник света, возвращающего к источнику, это книга Зоар. И мы хотим с ее помощью, чтобы сделать так, чтобы все наши отношения относительно группы, относительно общей души, относительно Творца и всего человечества, чтобы мы правильно объединились с помощью этого света, и он поставил бы нас туда, где мы должны находиться.
2: Итак, 230-й пункт «Воды Ноаха». «Ибо воды Ноаха — это у меня, как клялся я, что не пройдут более воды Ноаха на земле. Сказано, воды потопа были на земле. И сказано, и не будет вновь истреблена всякая плоть водами потопа». Ведь говорится «воды потопа», а не «воды Ноаха». А здесь сказано «ибо воды Ноаха». Кроме того, сказано «это зод». «У меня». Надо было сказать «они у меня». 231. Однако, когда праведники многочисленны в мире, Творец радуется и восславляется ими.
0: Мы говорим о праведниках, грешниках, животные, арим, птицы, горы,
1: ямим,
0: моря.
1: Кен, лохашув,
0: неважно. Вся действительность находится в человеке. Наши силы, наши желания рисуют нам эту реальность как неживое животное, растительную и человеческую природу. Но это наши душевные силы. И те самые силы, через которые мы видим, или которые мы видим на нашем экране, масахе, та форма мира, если они будут вместо того, чтобы быть настроенными ради себя, будут настроены ради отдачи, мы увидим форму духовного мира. Это разница между двумя мирами. В материальном мире человек видит, его из желания получать, а из желания отдавать, он видит мир духовный. Еще раз.
2: Однако, когда многочисленны праведники в мире, Творец радуется и восхваляется ими.
0: То есть в человеке есть уже исправленные на отдачу желания, они называются праведниками, и в соответствии с этим Творец больше любит человека. Несмотря на то, что он любит всех, он относится к нему уже иначе, по мере уподобления его свойств.
2: Когда праведник появляется в мире и пребывает в нем, он якобы несет мир миру. То есть Малху.
0: То есть свойство праведника, истина, отдача, справедливость, девять первых сферот, конечно же, Малхут в таком случае исправится и наполнится ради отдачи.
2: И весь мир благословляется благодаря ему, и он приносит мир в высшем объединении. Как сказано, если будет он держаться твердыни моей, установит мир для меня, мир установит для меня. Два вида мира рассматриваются здесь. Установит мир для меня, когда в нем пребывает Захар и Нуква, Зерампин и Малхут. Мир установит для меня, когда благословляются праотцы Хагат Зерампина. 232.

0: В чем различие между мир установит для меня и установит мир для меня? Когда благословляются праотцы, говорится, мир установит для меня, поскольку мир предваряется всему, то есть он важнее всего. И мир поэтому произносится в начале. Мир установит для меня. Установит мир для меня, здесь не предваряет всему мир, ибо сначала устранить змея, находящегося в нукве, Малхут, а затем придет Зер Антин, чтобы пребывать вместо него, с Малхут. И поэтому предваряется, установит, чтобы установилось исправление по устранению змея, а затем мир между Зеранпином и Малхом. 233. В то время, когда праведник находится в мире, суды не пробуждаются, не властвуют в мире, поскольку человек праведный является знаком в мире. Есод, который называется знак. Творец желает ненаглядного своего, и мир существует ради него.
1: Опять же, мир — это внутреннее состояние человека, и самое желаемое — это то, когда властвует свойство Есод. Есод — это не Малхут, это средняя линия, к которой присоединяется Малхут, и тогда с помощью правой линии происходит выяснение, сколько мы можем взять от левой линии, от всего общего желания получать, и тот участок, часть желания получать, которая может быть использована ради отдачи, она называется Есод.
2: Цадик Есод Олам.
1: Поэтому сказано, праведник Есод основа мира, потому что Есод, цадик — это часть, которая работает ради отдачи, и он является основой, Есод, основой мира, то есть относительно Малхут.
0: 234. В то время, когда сыновья Израиля совершают прегрешение перед Творцом, то есть тем праведником, который находится в мире, говорит Творец для того, чтобы тот попросил проявить милосердие к миру и примирить его с ним.
1: Что это значит? Что люди должны что-то Творцу. Это значит, что в нас, если мы успеваем исправлять те решимот, которые в нас проявляются, и продвигаться вместе с ними ради отдачи, то, конечно, это хорошо, мы называемся тогда праведниками. Если мы не успеваем исправлять эти решимот, мы опаздываем за их проявлением в нас на этом пути, тогда мы называемся грешниками. В таком случае есть исправление, просить милости, молиться, есть различные действия, с помощью которых получаешь силу и призываешь свет, чтобы, тем не менее, прийти к исправлению и примирить Творца.
0: Что делает Творец? Начинает говорить с ним о грешниках мира, обещает доставить благо ему одному, а всех уничтожить.
1: Это мы видим на примере Моше. Было много случаев, когда мы читаем из Писания, когда Творец говорит: «Я их убью, я их всех порежу, я их просто отменю, а из тебя я снова сделаю великий народ, ты праведник, ты мой, а все остальные нет». Что это значит? Творец как будто хочет сказать, что только это свойство исправлено в тебе, человек, а все остальные твои свойства нужно уничтожить. Они не годятся, с ними нельзя работать. И что ты хочешь с ними сделать? И тогда человеку надлежит просить. Конечно, это все мои неисправленные свойства, которые называются народом, но это народ способен, пригоден, но только нужны силы. Дай нам сил, дай мне силу, чтобы я работал с этим народом. И тогда мы пойдем вперед. как говорит Моше, если ты их убьешь, то я с ними, я не могу с ними расстаться. Моше говорит, у меня нет другой работы, кроме как отдавать. Именно во всех моих желаниях ты должен помочь мне исправиться. Творец специально ставит человека в такие ситуации, когда у человека есть как будто выбор, бросить и стать таким, но тогда он останется на таком же маленьком уровне, как Моше сам по себе. А если он объединится с народом, со всеми своими большими неисправными желаниями, то он удостоится. Творец играет с человеком и дает ему способность как будто бы жить более легкой жизнью. А если человек предпочитает работу без вознаграждения, тогда это значит, что он идет на ради отдачи. И он должен здесь показать себя именно так, что он направлен только на это, что только до этого есть ему дело, чтобы все его свойства были исправлены. Несмотря на то, что Творец не принимает их в расчет, он сам иначе не может. Он обязан прийти к полной отдаче.
0: Как поступает этот праведный человек? Отказывается от своего и становится на защиту всего мира, чтобы примирить с ними Творца.
1: Что значит «отказывается от своего»? Я не хочу пребывать только в моем свойстве. Праведник в отдаче. Я весь хочу исправить все желания. Как сказал Моше, когда он еще был в Египте, до Парсы я беру все. Все думали, что это те коровы, которые у него были, это Парса. А до Парсы это значит, что все, что находится над Парсой, он от этого не отказывается.
0: 235. Где мы находим пример этого? У Моше, которому сказал Творец, согрешил Израиль, сделали себе тельца литого и поклонялись ему.
1: Это как раз, когда Моше был на горе, внизу, и с помощью Аарона еще, они сделали себе этого тельца. И мы понимаем, что все эти грехи должны раскрыться. Все они находятся в нас.
2: Но
1: они обязаны раскрыться для того, чтобы нам было что исправлять. И тогда Моше разбивает первые скрижали, и именно с помощью разбиения этих скрижалей приходит развитие более глубоких келим, следующее развитие. Мы говорим о разбиении, о разрушении двух храмов, разбиении Абов, Има и Ишсут в мире Никудим. И здесь две первые скрижали, которые разбиваются, и нужно еще ждать для того, чтобы получить следующие скрижали.
0: И еще сказал: «Отдалились от меня и уничтожи их». В тот час сказал Моше: «Из-за того, что хорошо мне, Израиль будут истреблены из мира, лучше мне умереть, но не скажут, что я оставил из-за этого весь мир, из-за того, что дорого мне».
2: То есть
1: я не отказываюсь от исправления всех моих желаний. Я не хочу остаться только в Хафец Хеседе, чтобы как будто только мне было в этом хорошо. Я принадлежу народу, я принадлежу всем своим желаниям получать. Я хочу, чтобы все это было направлено на отдачу. Даже если я сам полностью в слиянии, у меня гмар тикун, у меня есть все, если я могу еще в чем-то отдать, мне это дороже, чем твоя вечная жизнь. Вот. Здесь человек принимает решение. Есть такие очень тонкие моменты в нашем пути, где человек должен действовать, прийти к решению. Действие отдачи — это самое большое вознаграждение.
0: Сразу же и умолял Моше Господа Бога своего, и готов был пойти на смерть несколько раз ради Израиля. Как сказано: «И потому простишь ли ты их грех? Если нет, прошу, сотри меня из книги твоей». И не отступился от этого Моше, пока не простил Творец Израиля.
1: То есть, покуда он не исправил свои килим получения.
0: Как сказано, и утешил его Творец, отвратив беду, которую хотел совершить с народом своим. И сказано, простил я по слову твоему. 236. А о Ноахе сказано, и сказал Творец Ноаху, конец всякой плоти настал предо мной. Сказал ему Ноах, а как ты поступишь со мной? Ответил ему, а с тобой я установлю мой союз. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Он не просил смилостивиться над миром, и опустились воды, уничтожив населяющих землю. Поэтому говорится о водах Ноаха, ибо от него они зависели, а он не попросил смилостивиться над миром.
1: Это уровень, который предшествует уровню Авраама, Ицхака, Якова. И, конечно же,
2: Йосеф,
1: и Моше.
2: Ноах –
1: это еще… Он был праведником в своих поколениях, то есть только в своем состоянии, а не на том уровне, что и Моше. Конечно, эти уровни, они находятся в каждом из нас.
0: 237. Отсюда выясняется сказанное, и настали будни Ноаха, владельца земли, земледельца, и настали будни Яхаль, означает, что Творец не отступился от слова моего, и наступили будни, владельца земли, земледельца, ибо за него были уничтожены все жители земли. Поскольку он не просил проявить к ним милосердие. Другое объяснение владельца земли, поскольку благодаря ему наполнилась жизнью земля после того, как его предшественники развратили ее. Как сказано, не буду более проклинать землю из-за человека.
1: То есть, если уже приходит исправление, где раскрывается все из земли, то есть в связи между Малхут и Биной, все категории проявятся, все они будут готовы к исправлению. И делать больше нечего, кроме как начать исправление. Это то, что происходит после потопа.
0: 238. Они называются водами Ноаха, поскольку он был причиной того, что они звались по имени его, за то, что не молился за них. Однако это означает, это «зот» у меня. О чем это говорит? Но Творец сказал, воды Ноаха были у меня причиной того, что раскрылась «зот», «малхут» в мире. То есть раскрылась радуга, кешет, чтобы защитить мир. Как сказано, «я» — вот мой союз с ним. И сказано, вот знак союза, радугу мою поместил я в облаке, чтобы защитить мир. То есть радуга указывает, что некому присматривать за миром и молиться за него, но я это делаю ради имени моего, на которое указывает Зот. И кто же был у меня причиной этому? Воды Ноаха, который не молился за мир и не защищал его.
1: Именно как будто зло.
2: Тифкетк может царих.
1: Не сделал того, что должен был.
2: Сколько семана зашеля кешет.
1: Весь этот знак радуги и облака.
2: Дай семан лотов.
1: Это все, конечно, нехорошее знамение.
0: 239. Это указывает на преданного праведника, в дни которого не раскрылась радуга, в дни которого не нуждался мир в этом знаке, ибо он защищал мир молитвой своей. И кто же тот, просящий явить милосердие миру и достойный защищать его, как не раби Шимон, в дни которого мир не нуждался в этом знаке? Ибо знак этот в мире является признаком того, что нет защитника, кроме Творца.
1: Так чего же в этом плохого? Есть Творец, он защищает мир. Этого недостаточно. Есть еще системы, праведники, которые могут поддерживать нас и помогать нам. мы не как сироты в изгнании. Поэтому
2: симан шли хасид хасидим хасид хесед
1: хасид хесед
2: симан гадоль меот ве
1: шейн очень большой признак
2: аз некра ше
1: когда нет такого свойства в человеке, это значит, что он может полагаться только на союз с Творцом, который называется «Радуга в облаках».
0: Статья «Творец выносит приговор, а праведник отменяет его».
1: Это тоже большая сложность, противоречие. Как может быть, чтобы Творец выносил приговор, а праведник отменял его? Здесь два вопроса. С одной стороны, как может быть, чтобы Творец приговорил, а он отменил? Откуда у него возьмется сила отменить? А как вообще может быть приговор со стороны Творца? Ведь есть абсолютные законы. Что здесь хочет сказать нам Тора?
0: 240. Не было приговора, который был бы вынесен миру свыше, а Раби Шимон не отменил бы его. Как сказано, твердыня Израиля управляет человеком, праведник управляет страхом Творца. Творец управляет человеком, а кто управляет Творцом?
3: Цадик Мошель,
0: праведник управляет, то есть Творец выносит приговор, а он отменяет его.
1: То есть есть возможность отменить приговор, как будто отменить Творца из этого действия. Возможность подготовиться. Некоторая двусторонняя игра, взаимная игра, где человек показывает, где Творец показывает себя как жестокий, как вор, как грабитель, как показывал Бааль Цоран в своих примерах. Как будто бы кто-то хочет напасть на царя, и тогда человек в большом смятении не знает, что делать. С другой стороны, как того, что говорится Ахашвирош или царь, и Гаман,
2: Мелех,
1: царь, это царь мира, это творец, а есть другой царь, который называется Ахашвирош,
2: и
1: две этих формы Творца, которые таким образом показаны человеку, дают ему способность выступать против. Точно так же, как мы играем с детьми. Я играю как будто бы против ребенка. Конечно же, это все как будто, а внутри себя я остаюсь в полной любви к нему и в желании ему добра. Но я должен очень серьезно защищаться, воевать, например, бороться как в шахматах, или в какой-нибудь игре, или даже в борьбе как таковой, тем самым мы учим маленьких. И поэтому нам нужно понять, что здесь та же самая история. Конечно же, то, что Творец делает с нами, это все игра, и то, что он приговаривает, а праведник здесь отменяет, это одна из составляющих нашей учебы в нашей системе отношений с Творцом.
0: 241 пункт. Пример тому Раби Шимон бен Йохай, который сидел в один из дней на входе во врата Лода. Вознес глаза свои, увидел светящее солнце и перекрыл свет его трижды. Тем временем померк свет, и появилось на солнце черное с зеленым. Сказал Раби Элизару, сыну своему, идем со мной, сын мой, и посмотрим, ибо, конечно же, вынесен приговор свыше, и Творец хочет известить нас об этом. Это так, конечно, 30 дней удерживается наверху вынесенный приговор, и Творец не вершит его прежде, чем извещает о нем праведников. Как сказано, ведь Господь Бог не делает ничего, не открыв тайны служителям своим, пророкам. 242.
1: Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Вопрос из Израиля спрашивается так: изучение Зор, вообще вот это волнение очень высокое и ощущение особенное. Почему есть такое особое ощущение по сравнению с другими частями и Каббалы или даже Торы, когда все, в общем-то, занимаются постижением духовного? Почему же в науке Каббала, именно в изучении Зор, даже вот по сравнению с другими частями вот науки Каббала?
2: Зор у Мудмуркав.
1: Зор очень сложен. Он рассказывает тебе об этом мире, о духовном мире. Он берет Писание, говорит о сферот. Он указывает тебе напрямую на душу, в которой ты должен распознать все составляющие, о которых он говорит. Он очень силен своей внутренней силой, тем светом, который заложен в нем. И человек даже с небольшим усилием начинает ощущать, что здесь что-то есть, в особенности, когда он занимается в группе и имеет отношение к общему единству и хочет изменить свое состояние, что он понимает, что духовное можно постичь только с помощью правильного объединения с другими, потому что это система душ. Поэтому даже если он хоть сколько-то задумывается в эту сторону, то уже воздействует на него Ормакив таким образом, что человек воодушевляется, он чувствует, что на него что-то воздействует. Это природа этих вещей. Здесь нет ничего находящегося выше природы. Мы призываем воздействие силы, потому что мы хотим приблизиться к ней. Это происходит и в нашем мире. Если я хочу к чему-то приблизиться, то это самое что-то воздействует на меня. На человека, опять же, закон полей. Так это происходит. В моей склонности я вызываю воздействие на себя источника. Поэтому этот закон абсолютно естественный закон. Даже с точки зрения материальной действительности. То, что приходит свет, то есть особая сила, которая меняет природу, то это уже относится к свету, это выше этого мира. Но с моей стороны стремление к чему-то, что интересует меня, тем самым привлекая его воздействие на себя, это материалистический порядок. Точно так же, как и в обычной науке. Но та сила, которая приходит, дает нам на самом деле это воодушевление, это впечатление. Мы не знаем почему, но там есть такие внутренние вибрации, которые начинает человек ощущать. Есть люди, которые... Я поддерживаю связь с людьми, которые с нами сейчас занимаются Зор, и они говорят то же самое. Это сильно. Это сильно они говорят, и больше они ничего не могут сказать, ничего. Зор силен. Я их понимаю. Приятно слышать, что это действует, но, как видишь... С одной стороны, это действие понятное, а с другой стороны, они не знают, что за изменения происходят. Но все изменения, которые произойдут от Зор, это будет только относительно оценки отдачи. Нет ничего важнее отдачи. Это то, что мы почувствовали. Ничего не имеет для меня значения. Ни моя жизнь, ни моя смерть, ни единство, ни отдаление. Отдача. Это самая высокая ценность. И что бы мне не дали взамен, я не соглашусь. Действие отдачи – это выше всего. Будем надеяться, что свет дает нам это. Это значит возвратить к источнику. И как мы будем знать, что да? У нас, в соответствии с этим, будет подниматься желание получать, и будет тянуть нас. И Творец будет тоже говорить нам: зачем тебе, останься, как ты есть, я тебе сейчас раскрою все миры, ты возьми, войдешь в мой дворец, будем вместе. Ты скажешь: нет, где я здесь могу отдать? Стоп. Я хочу сначала знать это. Ты обещаешь мне действие подачи? Если ты обещаешь мне, что у меня в любом случае будет возможность отдавать, я пойду с тобой. Если нет, я с тобой не пойду. Это то, что Моше сказал Творцу. Я не иду с тобой. То, что ты хочешь убить все мои желания и не дать мне возможность отдать, значит, убить народ Израиля. Я с тобой не пойду. Я прежде всего думаю о возможности отдачи. Это важнее всего. Да.
0: Я не очень-то понимаю, откуда у человека, который находится в этом состоянии, вот как вы говорите, у Моше хафец хесед, и вдруг у него есть силы продолжать. Почему он не остается на своем месте? Ему-то хорошо. Что это за сила, которая его как бы...
1: Если мы берем желание получать, приносим его на уровень хафец хесед, даем ему возможность полностью этим удовлетвориться, ты прав. Он действительно тогда ничего больше не хочет. Он хафец хесед. Мне хорошо. Маленький такой, ничего ему не нужно. Но если ты раскрываешь в нем хиссарон, который называется народ Израиля, грешные, плохие, преступники, все против Творца, все ради себя, все хотят вернуться в Египет, и все с такими изъянами и язвами. Если человек видит эти вещи, он просто пугается. А Творец говорит: да, я тебе их сотру, оставь. Я тебя так люблю, что это покроет все преступления. Это проверка. Если он на это согласен, и как будто в следующий момент он уже в объятия до бесконечности, единство, совершенство, Творец сделает для тебя все. И если он на это идет, он попал. Попался. Это очень сложные вещи, очень тяжелые вещи. В этом и есть работа. Здесь проверка. Действительно ли ему отдача важнее совершенства, важнее слияния, важнее, чем что-либо другое? Да.
0: Какая же наша цель в учебе? Прийти к свойству отдачи или раскрыть Творца, что является... Здесь есть что-то, что я не понимаю.
1: Так ты пока еще не понимаешь. Я тебе говорю, ты понимаешь, что здесь есть проблема? И проблема действительно... Точно так же, как сейчас мы учим. На первой половине нашего пути против желания получать. Я хочу идти вперед, желание получать не дает мне. Я хочу вперед, желание получать не дает мне, а потом наоборот. Мое желание получать дает мне. Творец говорит: я тебе помогу, я тебе сотру, прощу все. А я должен тогда наоборот каждый раз давить на тормоза назад, назад, назад. Ну, ладно, как говорится, будем обсуждать проблемы, когда они проявятся. А пока...
0: пункт 242. Пока они еще шли по тому винограднику, увидели одного змея, который приближался, разинув пасть, извергая огонь, прогнанный. Укрепился раби Шимон и ударил змея руками по голове. Успокоился змей, закрыв свою пасть, увидел раби Шимон его трепещущий язык. Сказал ему: «Змей, змей, иди и расскажи тому высшему змею, искусителю и обвинителю, что раби Шимон бен Йохай находится в мире». Засунул змей свою голову в отверстие во прах. Сказал раби Шимон: «Постановляю я, так же, как нижний змей вернулся в отверстие во прахе, так и высший змей вернется в отверстие великой бездны».
1: Высший мир и нижний мир — это Бин и Малхут, это не наш мир и духовный мир. Нашего мира вообще нет. Это вещь воображаемая, о нем не говорят, и ни одного слова о нем нет в Зоре, как говорит Баал Сулам. Во всех трудах каббалистов нет ни одного слова о том состоянии, которое мы определяем как этот мир и человек в этом мире, и все, что происходит здесь. Он говорит то, что он раскрывает змею на своем уровне, хватает ее, властвует над ней и возвращает ее в землю. И тем, что он так поступает, он определяет, что произойдет с более высоким змеем, Малхут, который хочет властвовать над биной, чтобы она отдавала ради получения, и там, если там, если укротить того змея, этого не произойдет.
0: 243. Произнес раби Шимон шепотом молитву, пока они еще молились, услышали голос один говорящий: «Вынесите приговор и возвращайтесь на место свое, казни губителей не господствуют в мире». Ибо раби Шимон бен Йохай отменил их. Благословен ты, раби Шимон, что Господин твой желает святения твоей больше, чем всех людей в мире. А Моше сказано, и молился Моше, молил. Это означает, что был охвачен недугом, а ты, раби Шимон, постановляешь, и Творец выполняет. Он выносит приговор, а ты отменяешь.
1: Снова мы видим, что он пришел на уровень получения ради отдачи, где он как будто работает уже против желания Творца, где Творец либо со стороны получения, либо отдачи готов отступиться, пойти по другому пути, а человек — нет. Он готов проявить свое действие отдачи, что у него становится, что для него становится теперь вознаграждением.
0: 244.
1: Вопросы есть?
0: Есть вопросы, то, что касается то, что мы читаем. И Соединенных Штатов, и молодежные группы спрашивают, те свойства, о которых мы читаем в Зоар, можно ли сказать, что это типа отношения с товарищами?
2: Да. Они...
1: Я не то, чтобы... Не то, чтобы не знаю, но я боюсь, что... Это его запутает.
2: Свойства.
1: Я бы не стал этого делать. Не стоит. В течение времени мы будем это обсуждать. Но это может очень сильно запутать людей. Не стоит. Относительно человека, у тебя есть «купи себе товарища, сделай себе рава, оправдывай всех». Простые вещи. Мы приходим в группу, мы прежде всего проверяем, для меня это или не для меня. И после того, как я проверил, сказал, что это для меня, нужно идти в веру, выше знания. И весь путь с товарищем, так я пройду. И потом у меня уже нет никакой критики, я воспринимаю их как величайших в поколении. Я воодушевляюсь, впечатляюсь ими, я отдаю им все, аннулируя себя, настолько я получаю от них пробуждение. Ормакив, вещи как можно более определенные, простые, которые всегда перед моими глазами. Начинать там свойства относительно Творца, относительно человека, рава, группы, это то место, где можно запутаться. Потерять ориентиры. Тогда человек вдруг находится не в ясном решении того, что ему надлежит сделать.
0: Еще вопрос из Рос, из молодежной группы. Когда я прошу духовное исправление за своих товарищей, я обязательно исправляю свои неисправленные свойства.
1: Духовное исправление для моих товарищей? Тоже вопрос, а чего я прошу? Что значит духовное исправление для них? Если я их вижу как величайшими в поколении, что я могу для них просить? Только за себя я могу просить, чтобы я был прахом под их ногами. Если они такие большие праведники, то я должен молиться о том, чтобы быть прахом под их стопами. А если я прошу Творца, слушай, исправь их немножко. Так я отношусь к своим товарищам. Это я, конечно, специально так говорю, чтобы ты понял, что если я прошу исправления для них, это так. И тем не менее написано, молящийся за товарища удостаивается первым. Так о чем я молюсь за него?
2: Ну чего?
1: Ну дайте ответ.
2: Кен?
1: Да.
2: Ну.
0: Когда я знаю, что он хочет достичь объединения, но у него есть проблемы. Это я имею в виду.
1: А еще?
2: Кен?
1: Да.
0: Когда товарищ, если его, скажем, голова не там, где его мысли об отдаче, я молюсь, чтобы его вернули на правильный
2: путь.
1: Ну, еще раз.
0: Когда мой товарищ, чтобы он действовал в направлении отдачи.
1: То есть в любом случае вы считаете, что в них есть какой-то изъян. Как можно молиться за товарища, в котором нет изъяна? О чем тогда речь идет? Дарья.
0: Чтобы исправил часть неисправленную в нем. Но это я. Это моя часть в нем. Я, собственно, обращаюсь на него.
1: Но это просто в твоем стиле. Более простой ответ.
0: Может быть, товарищ, это некоторые свойства у меня. Это то, что я должен исправить в себе. Потому что вся действительность во мне, если я вижу своего товарища в виде качества или того желания, которое надо исправить, так, по-видимому, это что-то, что я должен исправить у себя. И это называется желание, которое называется товарищем.
1: Вопрос, а? Вдруг не могут.
0: Есть много ответов из интернета. Из Москвы говорят, я молюсь за товарища, чтобы свет пришел, исправил его. Из Хадера говорят, прийти к величию, для того, чтобы я мог давать товарищам. И еще из Украины говорит, что молиться за товарища, чтобы просить у Творца, чтобы у меня были силы оправдывать Творца. Из Соединенных Штатов, чтобы товарищ поднял меня. Это молиться за товарища. Еще из Москвы. Может быть, молиться за то, чтобы я был равен им. И еще из Зихрон Якова. Дефект во мне, потому что мои товарищи, то есть мой товарищ это я молюсь за совершенство и единство. И еще. чтобы я мог видеть товарищей выше меня. И снова еще, чтобы им далась возможность воздействовать меня, чтобы Творец исправил, чтобы майор знал, или товарищ, это желание к исправлению, исправить мое отношение к товарищу. Это Ял из Тель-Авива передает.
3: Бенни
0: говорит, что на то, что отвечают сразу, это то, что мне вообще дают молиться за товарища.
1: Ну что значит молиться за товарища? Это значит, что я молюсь за товарища, то есть я молюсь о том, чтобы у меня была сила отдать товарищу.
3: זה פשוט, מתפלל עבור חברו.
1: Просто молиться за товарища.
3: То есть אין לו פגם.
1: В нем нет изъяна.
3: אפשר תמיד להוסיף.
1: В отдаче всегда можно добавить. Ты этим его не принижаешь. Если ты молишься за него, за несчастного, за такого-сякого, то его опускаешь, принижаешь. Тогда тебе не за кого молиться, он уже тебе не товарищ. Как ты соблюдаешь то, чтобы он оставался товарищем, и ты мог бы за него молиться? Только если ты просишь сил, что ты должен дополнить себя относительно товарища, соединиться с ним. Это значит за товарища. Поэтому ты удостаиваешься первым. Тогда у тебя есть настоящий хисарон к тому, чтобы получить этот свет. Кли, пустое место. Чтобы именно там ему отдавать. Поэтому удостаиваешься первым. Ты берешь его хисарон себе. Ты молишься о том, чтобы у тебя была сила отдавать ему. Ты получаешь силу отдавать ему этим хисароном, ты на это делаешь зивук дака, на себя, на его хисарон, который включен в тебя, на тот массах, который сейчас приходит тебе светом, воздействующим на тебя, и ты наполняешь его. Чем ты можешь наполнить его, великого товарища? Только твоей отдачей ему. Только тем, что ты присоединяешься к нему. Что мы делаем друг для друга? Ты можешь для кого-то что-то сделать, если тут все великие? Куда ты можешь отдавать? Какой перед тобой кли? Нет никакого кли вне тебя. Все находятся там, в своем совершенстве. Келима, пустоту ты ощущаешь в себе. Из всех желаний, из всех душ, что перед тобой, ты чувствуешь, я хочу отдавать им, я хочу отдавать им. Что ты им хочешь отдавать? Они что, такие несчастные, у них ничего нет? Они что, не в Гумар-Тикуне, они не великие? Я хочу отдавать. Что отдавать? Я хочу отдавать. Не то, чтобы им этого не хватало, мне не хватает отдачи. Дальше.
0: 244. Между тем увидел, что начало светить солнце, исчезло черное. Сказал Раби Шимон, конечно, ибо мир наполнился благовонием. Вошел он в свой дом и истолковал следующее. «Ибо праведен Творец, праведность любит он, когда лица их смотрят прямо». Что означает «лица их»? «Ибо праведен Творец, праведность любит он, так как лица их смотрят прямо, высшие лики, населяющие их мир». Ибо должны просить милосердия у Творца во всем необходимом для них. 245. Древние дни. Сфирот Атика. Самого скрытого из всего скрытого. Кетера. И дни мира. сферот Зеранпина, называемого лица их, смотрят друг на друга прямо, видят то, что нужно видеть. То есть лица Зеранпина видят лица Атика, а также лица Атика видят лица Зеранпина прямо, без отклонения вправо и влево.
1: Мы с вами уже изучаем эту систему. Атик — это хохма Ила, высшая хохма. Зеранпин — это хохма Тата, нижняя. Гвура Тата. И так между ними есть соединение. Бина — это Бина и Малхут. Кетер, хохма, Бина, Зеранпин и Малхут.
2: Малхут. Ба элея магиот коля нишамот.
1: К Малхут приходят все души.
2: Анишамот.
1: Общее количество душ. Они приходят в Малхут. И тогда Кетер определяет. Хохма, свет проходит через Бину и приходит в Зеранпин. Бина как переход на самом деле берет этот свет в Хасадим. Это его облачение. Облачение в Хасадим. Приходит Ор-Хохма. Это ясно. Зеранпин получает свет Хохма, передает его Малхут. В соответствии с чем? С тем, насколько Малхут дает Хасадим со своей стороны. Малхут должна дать облачение Хасадим. То есть отдачу со стороны Малхут. И тогда Зеранпин, если оно есть, отдает ей Хохма. Со стороны Малхут приходит Хасадим, а со стороны Зеранпин приходит Хохма. Тогда происходит зивуг, где Хохма облачается в Хасадим. Хохма в Хасадим.
2: Митлабеш.
1: Облачается.
2: Митлабешет. Хохма в Хасадим.
1: Хохма в Хасадим.
2: Зеаколь.
1: Вот и все.
2: Ма зеаколь.
1: Что значит все? Это знак того, что Малхут сделала все действия отдачи в Хасадим, чтобы насладить Творца, от которого она получает хохма. И, конечно же, здесь вся эта цепь сработала как должно. Да. Пожалуйста.
0: 246. В час, когда Творец управляет миром и видит, что действия сынов человеческих внизу правильны, раскрывается Атик, то есть Кетер в Зеранпине, то есть Тиферет, и смотрят все эти лики Зеранпина, вскрытые лики Атика, и благословляются все, потому что смотрят друг на друга прямо, в средней линии, который не уклоняется ни вправо, ни влево. Как сказано, лица их смотрят прямо. Лики Атика и Зеранпина смотрят друг на друга прямо, в средней линии, и тогда благословляются все, угощая друг друга питьем, пока не благословляются все миры, и становятся все миры единым миром. И тогда он называется Творец Един, и имя его Едино.
1: То есть Творец Един, и имя его Едино, это когда кли свет находится в подобии свойств, когда Малхут отдает все Хасадим, а сверху воздействует вся Хохма, и тогда они облачаются одно в другое и приходят к такому исправлению. Он един, и имя его едино. И было в тот день Творец един, и имя его едино. Вопросы.
0: Юваль из Петербурга спрашивает, все-таки в чем же Малхут отдает? Или дает желание к отдаче?
1: Что можно дать Творцу? Как ты думаешь, если он ни в чем недостатка не испытывает, кроме отношения, твоего отношения к нему, и это ему тоже не нужно. Кроме чего? Кроме того, чтобы ты был таким же, как он. Этим ты можешь его насладить. Почему? Потому что тогда ты находишься в наилучшем состоянии. Я не хочу быть в наилучшем состоянии. Я хочу думать только об отдаче. Если ты думаешь об отдаче, то ты думаешь о том, как прийти в наилучшее состояние. Важно то, что в голове, что движет тобой. Отдача Творцу, и ради этого ты приходишь к совершенству. Либо ты приходишь к совершенству, потому что оно совершенство. Если для этого нужно отдавать Творцу, ну, что поделаешь, отдам.

0: Здесь выбор, ради чего ты работаешь. Теперь ты спрашиваешь так, отдача, как он еще говорит? Отдача или желание отдавать? Желание отдавать, оно есть. Я, знаешь, как слышали такое, один другому говорит, я более религиозный, чем ты. Я со всеми, кто вас любит больше, чем я? И еще такие вещи. О чем речь идет? Конечно же, это ложь. Не может быть желания без осуществления. Если ты хочешь, ты обязан осуществить. Как может быть? Ох, я очень хочу. Пойду-ка я спать. Это может быть такое? То есть действие и желание это одно и то же. Мы на самом деле ничего не делаем, но прийти к этому, в этом вся работа. Что ты ему дашь? Чтобы было желание давать. Пожалуйста. Мы раскрываем свет. Свет хохма. Свет хохма мы должны раскрыть относительно Творца или Творения, скажи мне. Свет хохма наполняет всю систему. Все есть от начала и до конца, все в полном порядке. Ты только раскрываешь себя, твое ощущение, что ты наслаждаешься, отдаешь, что ты стал неограниченным. Это единственное, что меняется, только твой кли. Ты отдаешь Творцу, что ты ему отдаешь? У него до этого не было света, а теперь ты ему дашь? Твое отношение. Твое отношение к нему называется действие. Как младенец. Возьми пример от детей. Ты же воспитатель по своей профессии. Как ты относишься к ребенку и чего ты от него требуешь? Его желание — это уже действие. Но если это желание на самом деле, иначе, если это не совершенное желание, то это не желание, незаконченное желание. Что значит законченное? Доходит до самой пхины далит, той ступени. То, конечно же, от пхины далит свет доходит до кетер, и в этом отдача. Где эта отдача? В кетер. Он чувствует, что отдает Творцу. Этого достаточно. У Творца нет келим. У него нет келим ни для отдачи, ни для получения. У него нет келим. Но когда ты чувствуешь, что отдаешь ему, в этом его наслаждение, потому что он в тебе. Ты даешь свету светить.
1: Ну, нам всех.
0: Продолжим.
2: 247. А когда умножаются прегрешения мира, закрывается отек и не смотрят одни лики на другие, по ним бы по ним. И тогда суды пробуждаются в мире, престолы покинуты, и отек, кетер, закрыт и не раскрывается. Как сказано, видел я, пока не были покинуты престолы, и восседал Атик Йомин, пока не были покинуты престолы, это те высшие кетеры, которые, доставляя питье всем остальным, поддерживают их существование. И это праотцы Хагат Зерампина, и восседал Атик Йомин, то есть не раскрывался, и называется восседающим, сидящим, потому что восседает, сидит. Уменьшив свою ступень, тогда обращаются грешники мира, милосердия, суд.
0: Если Атик опускается со своего уровня, из стояния в сидение, из Хабад Хагат в Хагат Неи, то есть в Катнут, это называется состояние сидя, конечно, внизу уже не воздействует свет хохма.

0: где Творец? Что это за Творец, чтобы я его слышал? Говорит фараон. Еще, еще. Такие темное состояние, прежде чем приходит к большим действиям, к раскрытию Творца. И будем надеяться, что мы тоже находимся в этом состоянии и уже проходим его. Еще вопросы?
1: Все, что вы сказали сначала относительно отношения к товарищам, я не понял. Товарищи, величайшие в поколении.
0: Ну, так в чем ты можешь молиться за них? Реши.
2: Ну,
0: и Творцу что ты ему можешь дать? И что? Я тебе говорю, что здесь нечего исправлять, кроме как тебя самого, да?
1: Кроме меня.
0: Так что значит молиться за товарища? Это чтобы у него были такие хисароны, чтобы ему не хватало отдачи ему. Это не им чего-то не хватает, не в них изъяна, не исправленность, это тебе не хватает исправления с тем, чтобы отдавать им.
1: Но что есть у него, чтобы давать?
0: Отношения, любовь. От этого никто не отказывается, и на это нет никакого ограничения. Цимцум Алиф был на килим получения, а не отдачи. На килим отдачи нет никакого сокращения, но нет хисарона. Хисарон тебе не нужен. Отдавать ему, это у тебя должен быть хисарон. Ему отдавать.
1: И да, с другой стороны, надо, чтобы кто-то захотел получить этого.
0: Что значит, кто-то захотел получить это?
1: Но если они великие, у них нет недостатка.
0: Да.
1: Ему не нужна моя любовь.
0: Стоп, стоп, стоп. Кто тебе сказал любовь? Подожди.
1: Но если у них нет недостатка,
0: у них нет килим получения, а у хисарона отдачи, у него нет никаких пределов. Всегда можно добавлять.
1: Вы можете еще что-то добавить? Я до сих пор...
0: Мы всегда говорим о килим получения, о хисароне, о материи. Мы всегда говорим со стороны килим получения, со стороны килим отдачи мы не говорим. Вот и все. Если ты спрашиваешь так, я хочу отдать тебе. Что тебе дать? А мне ничего не надо. Но я хочу отдать тебе. Что тебе дать? Мне, я ни в чем недостатка не испытываю. Но я очень хочу отдавать. Что отдавать? Отдавать отношения. Ты помнишь, где это находится? В том, что касается радости, пробуждения товарища. Порадовать товарища. В этом ты всегда можешь добавить. Но он это так простенько объясняет, но речь идет об очень высоких вещах. Ты на самом деле говоришь так. У нас в нашей действительности нет килим отдачи. Это единство противоречий. Килим отдачи. Что такое килим отдачи? Это когда я отдаю кому-то свою любовь, я тем самым даю ему и свет, и кли вместе. Очень тяжело об этом говорить, я тебя понимаю. Мы не чувствуем потребности в любви, в том, чтобы любить. И точно так же мы не понимаем, что значит, когда нас любят. Как мы это понимаем? Ты меня любишь? Ну, наполни меня здесь, наполни меня там. Мы не относимся к любви как к совершенному отношению к другому. Мы всегда говорим, любишь? Ну и где я вижу, что ты меня любишь? А тут речь идет о келим, который не находится в сфере. В нашей. Потому что наши килим, они все килим получения. Без этих килим, то есть даже если мы наполнили их полностью, наполнили все карманы, что делать дальше? Что, все умирает? Гмар Тикун, ты раскрываешь Малхут Бесконечности

0: Все в полном совершенстве, в 620 раз больше. Все. Все, дело закончено.
1: Ну так это выглядит.
0: Из Келим де Кабала. Но исправив Келим де Кабала с тем, что мы смогли их использовать ради отдачи, это называется окончательное исправление. А теперь мы можем ими отдавать. И мы отдаем постоянно, и отдаем, и отдаем. Куда? Кому? Зачем? В отдаче этими вопросами не задаются, потому что в отдаче нет пределов. Я отдаю свой хиссарон отдавать вместе с наполнением всем. И нет в этом пределов и нет никаких ограничений. Мы не говорим о келим получения, отдаче, простите, потому что мы их уже не раскрываем. Они все у нас построены на келим получения. Мы говорим о хиссароне, о желании, которое наполняется только светом хохма, или наполняется, или опустошается. А светом хасадим, он наполняется, он успокаивается в свете хасадим. Что делает свет хасадим? Он успокаивает его. Глушит его, но не более того. Здесь есть еще вещи, которых нам не хватает. Мы не можем о них говорить, у нас не хватает ощущений. Их спрошу тебя с другой стороны. Скажи мне, пожалуйста, если ты смотришь на кли очень просто, как физик, как мы можем получить в него в 620 раз больше наполнения? В какую там бочку, ведро или куда?
1: Ну, посредством связи это увеличивается остальное.
0: Ну и как?
1: Ну откуда мы берем этот большой
0: откуда?
1: Объем?
0: Вдруг раскрывается в 620 раз больше?
1: Ну это, собственно, вопрос разбиения. Это, по-моему, вообще весь вопрос разбиения.
0: Сколько бы ты ни разбивал, это не поможет. Мы раскрываем новый келим, келим отдачи. Они дают нам новую силу в 620 раз больше, чем было раньше. Будем надеяться, что мы придем и к этому, а пока закончим. И, как обычно, песня, с помощью которой мы удостоимся.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанную на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяет их. И они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через Учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые, в общем, называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния лу-лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием лу-лишма, есть понятие исправления, и это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если лу-лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь лу-лишма — это очень важная вещь. А поскольку лу-лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что лу-лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за лу-лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правой называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысль и желание исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить в высшее знание, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, и если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в прахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
0: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. Из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже и маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас, потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может породить у него хисарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как, если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Но причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, «Ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения». Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него. И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание «не убавьте»? Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. То есть человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. и тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказано будет ясно понятие ног его. Правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое «Не прибавь и не убавь в работе», «Шловес Лом», второй том. Третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким. Расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь. Все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию, правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важность духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает в особенности благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, все обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходят к левой линии и видят, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. Я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дел его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойство Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения, свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств Творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств Творения, он не может привести к созданию, чтобы возникло средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Или наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
0: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
1: То что, если две линии уравновешены, как? Как начинать с одной линии? Начинать с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь? Кто я, что я? Если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя, со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. И что я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
2: А Анишеля Адам?
1: Я человека.
2: У Невна
1: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
2: А Анишеля Адам же Хисарон?
1: Я человека. Это Хисарон, которого никогда не было в реальности. Как будто искусственный Хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот Хисарон. Он его не создал. Человек должен... придумать его. То есть я когда ставлю себя в

делаешь это как бы, ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хиссарон. Что этот хиссарон будет, что я в хиссароне, я сам это хиссарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хиссарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А, это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга, и никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу правой линии и не левой линии творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и все. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение хиссарона, осознание хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть

0: Кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на «я» человека, это на хисарон левой линии, который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Понимаешь? Только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
1: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хисарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хисарону, тогда из этого хисарона образовывается кли, а экран — отраженный свет. Этот экран — отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, с другой стороны, как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
1: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да, левая. Эти две силы — отдача и получение. Тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять, сколько ты можешь от правой линии, против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине, и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
1: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Барислам говорит,
1: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Сказали, что в Хессароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
1: Желание отдавать тоже есть свой Хессарон, чтобы человек не упал в клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда в эти состояния, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
1: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться.
0: А
1: После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой. Сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Да. Что такое правая клипа точно?
1: Правая клипа — это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное?
1: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. И есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23.5 часов.
0: Как человек может сидеть именно, сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
1: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой, или бросает его вправо, а, как хорошо. Ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот. Находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
0: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
2: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувство приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
3: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
2: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки. Я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
3: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
2: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
3: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
2: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
3: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
2: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
3: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
2: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. Просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое. Ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь правая линия, а это левая. Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии, а эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, тебя ничего нигде не находится, это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
3: Вы сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
2: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи... Я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполнять. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность Его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю Его.
3: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
2: То есть ты говоришь так, если я сейчас, как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве, и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим. А не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
3: И что нужно делать после Максома? Что нужно делать до?
2: До Максома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
3: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Максома?
2: Нет, до того, как проходит Максом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истинное или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Максом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
3: Но если я буду пытаться еще и еще?
2: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
3: Здесь написано в статье со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь» и «не убавь»? Как можно объективно относиться?
2: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
3: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
2: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
4: Ну-ну.
3: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
2: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример из жизни? Начинайте работать и увидите, что значит пример из жизни. Пример из жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю в левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим, и из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть на относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну, знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни? Вот это и жизнь.
3: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма, из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
2: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо.
3: Да?
2: И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там, мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
3: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором вы говорите. Левая линия Это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
2: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
3: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
2: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе, в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
3: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру часть из животной природы желания получать, часть из природы Творца желания отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
2: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
3: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
2: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать, и соединить две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
3: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, и потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
2: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверяя себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
4: Мы
3: всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом, Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать».
2: Результат, что мы не должны отдыхать, а Творец время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть в нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
3: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Микрофон потом.
2: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы Зрока. Равновесие, которое мы можем достичь, его именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона, двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
0: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, девяностая сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной

0: цепочки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого. И как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различия свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп, и сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет обзывает желание и проходит четыре стадии развития. От шорош до четвертой стадии пхинадалит, и тут уровни авиюта. То есть то, что это пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. А, да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. Она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, который все еще не раскрывается. Просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в... как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхинаги. Есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхине гимал. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхина бет выстраивает пхину гимал. И поэтому есть слияние в пхине гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорш. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на... таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиф, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимал. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я своим действием готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный авиют. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, авиют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельное кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которое раскрывается в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда, там, тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимал и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимал до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зерампин, пхина гимал называется Кадош Барух Ху, Творец Высшая Сила, а Малхут называется Силой Нижней.
2: Все.
1: То есть это парцов, и это парцов, но нет. Гимал — это все еще относится к Творцу, его отношение. Самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в пхине далит. И поэтому пхина далит И именно

да, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило. То тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимл и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть хочет и намеревается, хочет и намеревается, хочет и не намеревается. Не намеревается и хочет, не намеревается и не хочет. Так вот, Пхина Далит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в Пхине Далит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бали Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом, он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь, и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом,

0: Первое действие — сокращение. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать. Когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Эйн-Сов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы, чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда выстраивание отношений в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя. И в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут Бесконечности до сокращения, пока она не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху. Происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
1: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава. о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
0: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орп неми со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит, от подобия свойств. Не может быть такого. Потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойствам между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
1: Семьдесят восьмой вопрос.
2: Ламед ватшува и беамуд ламед хей. כן, שאלה עין ח' יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל.
1: 78 вопрос. В чем причина сокращения света? Спрашивает בעל הסולם. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
2: Лама лонитабта бхина далед.
1: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
2: התשובה אומרת ככה.
1: Находится в Орпнеме 90-м пункте, поскольку сокращение
2: משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה.
1: Не было. То есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств.
2: גם זה מדבר על הצמצום.
1: 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос. В находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В настоящем, в находящемся там желании получать, было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
2: Мы
1: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
0: Еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бааль Сулламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание.
3: Амуд самых вав.
0: Нунгей.
3: Кен, мы нахшов биахад, что нахну... Будем
0: постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бааль Сулламом.
1: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
0: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности. Там, где была пхина далет, и там свет украсил себя, и как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде. Целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке о том, в ходе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры. Только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению, это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
1: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Бааль Сулам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно в полном единстве. Это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и кли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и кли. Это четыре стадии в прямом свете до четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут, бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Баль Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный. И богатый говорит бедному: «Что ты хочешь от меня? Пожалуйста, все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения». И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает: «Что ты еще хочешь?» Он говорит: «Да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим». И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание. Я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малхут. То есть это и называется он и имя его едино. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе. А с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
2: Астана.
4: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Далец экрана? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть этот навык. Он бы мог этот навык передать Малху. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב...
0: Мы об этом не читали, но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зон де ацилут. Где Зарампин является Кадош Баруху, он высший для Малхут. И от нее, от Зарампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зарампин поднимает дальше, к Высшему. Зарампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего. Души праведников, то, что называется.
1: Да, если говорится о Зарампине прямого света, там это еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради — это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зарампин получает? Причина та, что Зарампин получает четыре стадии прямого света — это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зарампин Ор Ишар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать, а форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зарампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зарампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма», почему «свечение хухма», что же она использует только немного желания получать, она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким, но почему это движет свет хасадим бины, это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зарампин, он лишь выражение бины, поэтому он называется Зейром Ампин, маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зарампин называется. Там есть все, нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зарампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зарампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает Зерампин в Малхут. Зерампин — это не получение радиоотдачи. Тогда он не может ничему обучить Малхут. В Малхут происходит то, чего не было в Зерампине. В Малхут снова происходит власть света хохмы, власть желания получать, поэтому называется Малхут мира бесконечности, потому что желание получать ее ведет ей. Не как Зерампин, там царит свет Хасадим. По этой причине, потом, в продолжении развития, мы видим, что Зерампин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом, во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
5: Питимея, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
1: Шахар, ты спрашиваешь то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
5: Да, то, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам, без всякой связи с Высшим?
1: Да, человек может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать «нет никого, кроме него», то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
5: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. Но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг в друга, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
6: Шалом.
1: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения. и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора.

0: упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Бааль Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение. Кишут. А потом то, что она хочет украсить, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней и корнем. Там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение, и это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
1: Необходимость украшения откуда приходит, потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать, они действуют вместе. В полном подобии.
0: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это возникло в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
1: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
0: Источник украшения стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом, но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта, там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
1: Авиют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про авиют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
0: Верно. Ты прав.
1: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
0: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии. В программе уроки, собрание товарищей, праздничные трапезы. Приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже, опять же, увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанный на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяют их, и они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят, одна Тора будет у вас. Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления, и это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что ло лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за ло лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правый называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысли и желания исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человека выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить выше знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. И еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, и если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в апрахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
0: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься, помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел

0: Чем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано от имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца, в ощущении в своих органах, и видит, и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас», потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он гол и нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовности.

духовного. Однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может поротить у него хиссарон и боль от того, что он пребывает в самом низу.

0: Таю.
1: Тогда как, если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
2: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал, к человеку, который был опасно болен. Пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, «Ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения». Так же и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии.

0: Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа, как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него? И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание? Не убавьте. Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. А согласно порядку работы следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. Ты человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. И тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их — нога ровно. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвы, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. Из сказанного будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое не прибавь и не убавь в работе», «Шлове словом» второй том, третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким, расслабляться. А «не добавь, не прибавь и не убавь» — все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется важность духовного, что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила

0: для меня.
1: Ахарках.
0: А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию. Правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже Максома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает в особенности благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, обретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. Я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше дел его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, и не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойство Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения. Свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. это два ангела. Ибо наши плохие свойства – это не мы, и хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы – это подготовка к средней линии, и средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств Творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу в «не прибавь и не убавь». Если он находится под властью свойства Творца или свойств Творения, он не может привести к созданию, чтобы возникло средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними. И с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Или наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
2: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
0: То что, если две линии уравновешены, как? Так начинается с одной линии, начинается с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь, кто я, что я. Я, если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. Если я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
3: А Анишеля Адам.
0: Я человека.
3: У Невна
0: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
3: А Анишеля Адам за Хисарон.
0: Я человека. Это Хисарон, которого никогда не было в реальности. Как будто искусственный Хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал этот Хисарон. Он его не создал. Человек должен.
3: А за нищим Амида
0: придумать его. Я когда ставлю себя в правую линию. Теперь я должен решить, что мне делать. Говорят, вначале ты должен пойти в правую линию. Что такое правая линия? Видеть, с кем у тебя есть дело. Какова природа Творца? Великий, совершенный, дающий. Хочет дать тебе вознаграждение за разные действия. Исследуй все эти вещи. Обрети веру в это. Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы. Ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хисарон. Что этот хисарон будет, что я в Хисароне, я сам это Хисарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хисарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга. И никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу правой линии, и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души кли новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и всё. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но Хиссарон должен прийти со стороны человека. Ощущение Хиссарона, осознание Хиссарона, подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть... Кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на я человека, это на Хиссарон левой линии, которая... который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Знаешь, только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу. А выбор человека?
2: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хиссарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хиссарону, тогда из этого хиссарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. Этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хиссарон, а с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти... крайности.
2: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы — отдача и получение — тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Мне свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действие, которое я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
2: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Бааль Сулам говорит,
2: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Скажи, что в Хисароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
2: Желание отдавать тоже есть свой Хисарон, чтобы человек не упал клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда в эти состояния, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
2: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах.

0: А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
1: Да. Что такое правая клипа точно?
0: Правая клипа. Это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
1: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? А все остальное.
0: Полчаса быть левой линией, а все остальное в правой. Это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. И есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
1: Как человек может сидеть именно, сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
0: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется пращой, или бросает его вправо, а, как хорошо, ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие, а есть иногда наоборот. Находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
1: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
2: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, и не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не

0: такое, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно, это разум больше чувства, а если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
1: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
0: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан стараться все время соединить три точки. Я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно. Одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
1: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
0: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
1: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
0: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
1: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
0: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
1: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
0: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь правая линия, а это левая? Нет. Ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии, а эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, тебя ничего нигде не находится, это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
1: Сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
0: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи… Я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполнять. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю его.
1: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
0: То есть ты говоришь так, если я сейчас как будто нахожусь в правой линии, и с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве, и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать, ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим, а не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истинное или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, а потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье, со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — критическое отношение, и человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном, действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.
1: Говорим про действия. Действия измеряются.

0: творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю в левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим. И из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни, вот это и жизнь.
1: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма и из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо. Да? И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там, мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
1: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором вы говорите. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут, ну, тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
1: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Центральный вопрос, который был задан, как мы

0: сторону Бастерия.
1: Находимся в нашей работе, в трех линиях, в десятке. Как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
2: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы, желание получать, части природы Творца, желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
1: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
2: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
1: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соедините две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
2: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии, то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, и потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
1: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверять себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
2: Мы всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого». и чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать.
3: А то
1: результат, что мы не должны отдыхать, а Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
2: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Микрофон потом.
2: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы из урока. Равновесие, которое мы можем достичь, можно достичь именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. И стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
0: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, маленькая, вернее, 90-я сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры, изменения форм, одна меньше другой, имеющиеся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех, поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого, и как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различие свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп, и сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
2: Где мы вообще находимся?
3: Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что
2: мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет развивает желание и проходит четыре стадии развития. От Шорош до четвертой стадии Пхинадалет, и тут уровни Авиюта. По мере, то есть то, что это Пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни Авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. Да, конечно, отличается. Уже Пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как Алиф, свет создал Пхину Алиф. Она получает. Так Пхина Алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького Авиюта, которое все еще не раскрывается, а просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхинабет, вторая стадия бина в слиянии со светом,
3: который над ней работает, но уже не в как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхинагимов, есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхинагимов. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхинабет выстраивает пхинагимов. И поэтому есть слияние в пхинагимов со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорош. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиев, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет. Я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже есть слияние. В пхине гимел. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный вьют. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, вьют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельное кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которые раскрываются в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда, там, тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зарампин, пхинагимл называется Кадош Барух Ху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
1: Все.
3: То есть это парцов, и это парцов, но нет. Гимл — это все еще относится к Творцу, его отношение. Самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения, которые проявятся в пхине далит. И поэтому пхина далит. И именно в той точке, которая раскрывает после всего, в чем раскрыть было невозможно, там раскрывается отличие между ней и светом, и вот в этой категории, в этом качестве происходит сокращение. И как мы и говорили, в равной мере во всем этом развитии было и сокращение тоже в равной степени, и пхинадаль достается как черная точка, опустошенная, и все пространство по отношению к ней, и мы только говорим, только по отношению к ней, к этой пхинадаль, тоже становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило то тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимел и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть «хочет» и «намеревается». «Хочет» и «намеревается», «хочет» и «не намеревается». «Не намеревается» и «хочет», «не намеревается» и «не хочет». Так вот, пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в пхинедалит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бали Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом, он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую. Вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход, чтобы прийти к подобию и слиянию. И поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — сокращение. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Эйнсов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы. Чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получению. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда в выстраивании отношений, в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя, и в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут Бесконечности до сокращения, пока она не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния, пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, а наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху, происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
0: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
2: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение?
4: Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орпними со слов и сокращение.
2: Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит от подобия свойств. Не может быть такого. Потому что мы это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойству между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
0: Семьдесят восьмой вопрос.
5: Ламед ватшува и беамуд ламед хей. כן, שאלה עין ח' יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? Баля Сулам шоэль.
0: 78-й вопрос. В чем причина сокращения света, спрашивает Баля Сулам. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
5: Лама лонит абта бхина далед.
0: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
5: התשובה אומרת ככה,
0: משום находится в Орпними 90-м пункте, поскольку сокращение
5: משום שהצמצום לא היה מפאת שינוי הצורה.
0: Не было. То есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств.
5: גם זה מדבר על הצמצום.
0: 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров?
5: 88-й
0: вопрос. в находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В находящемся там желании получать было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором сотворения миров.
5: Мы
0: видим, что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
4: Еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бааль Сулам, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание.
6: Амуд самых вав.
4: Нунгей.
6: Кен, мы нахшов бияхад, что нахну будем
4: постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бааль Сулам.
0: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
4: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности. Там, где была пхина далет, и там свет украсил себя, и как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке
6: о
4: том, в ходе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимл пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры. Только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
0: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему он называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Баля Сулам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно в полном единстве. Это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и тли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и тли. Это четыре стадии в прямом свете. До четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут, бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Баля Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный. И богатый говорит бедному: «Что ты хочешь от меня? Пожалуйста, все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения». И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает: «Что ты еще хочешь?» Он говорит: «Да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим». И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание. Я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малхут. То есть Это и называется он и имя его едины. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе, а с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
5: Астана.
7: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Далит с экраном? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть этот навык. Он бы мог этот навык передать Мау. Почему он этого не сделал? Спасибо.
6: Анахну ло карану альзе, аваль бетах шезе адавар шехаяв.
4: Мы об этом не читали. Но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зон де Ацилут, где Зарампин является Кадош Барух Ху, он высший для Малхут. И от нее, от Зарампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зарампин поднимает дальше, к Высшему. Зарампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего, души праведников, то, что называется.
0: Да, если говорится о Зарампине прямого света, там это еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради — это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зарампин получает? Причина та, что Зарампин получает четыре стадии прямого света, это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зарампин Ор Ишар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать. А форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зарампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зарампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма»? Почему свечение хухма? Что же, она использует только немного желания получать? Она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким. Но почему это движет свет хасадим бины? Это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зарампин он лишь выражение бины, поэтому он называется Зеиром Ампин. Маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зерампин называется. Там есть все. Нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зерампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зерампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца.

0: Видите, что все, что мы будем учить потом во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в ТЭС, стоит вернуться к четырем стадиям прямого света, посмотреть, что происходит там, и оттуда можно понять причину того, что происходит потом в развитии.
1: Питимеа.
2: Шалом.
3: Питимеа, пожалуйста, вопрос. Спасибо за право задать вопрос. Вопрос такой. Если даже правильное намерение приходит от света в соответствии с моей просьбой, то до того, как появилось намерение, что пришло, приводит к тому, чтобы просить его? И если желание просьбы тоже приводит от Творца, то можно ли сказать, что вообще есть хоть какое-то одно действие, которое человек делает сам?
4: Шахар, ты спрашиваешь,
0: то, что человек делает для себя, если все приходит от света?
3: Да, то, что и желание просить, тоже приходит от Творца. Можно ли тогда вообще сказать, что есть хоть одно действие, которое человек делает сам, без всякой связи с Высшим?
0: Да, человек может выбрать в данный момент, какое окружение он хочет, которое приведет его к тому, что он может удерживать «нет никого, кроме него», то, что делает свет, и то, что сейчас человек находится в состоянии, допустим, в каком-то состоянии, неважно, что он чувствует, что все происходит со стороны света, это не значит, что у него через секунду будет то же состояние, поэтому он сейчас должен выбрать окружение, десятку, товарищей, услышать Рава, читать Баля Сулама, чтобы привело его к тому, что именно в этом он сможет удержаться, что нет никого, кроме него, и не потерять это.
3: Да, еще мы слышали на уроке, что именно Малхут, желание получать, называется самостоятельным свойством. Так как же оно может быть самостоятельным без слияния с Высшим? Именно через отличие подобия свойств. Это как раз достойное, правильное состояние, в котором оно находится, когда у нее нет желания и нет намерения. Но она это чувствует. Есть в ней хиссарон и отличие, то, что в ней ощущается. И это то, что мы должны почувствовать. Ощущение отличия. И вот это отличие может привести к необходимости контакта с Высшим. Мы слышим часто, что все зависит от хиссарона. Что такое цельный, полноценный хиссарон? Потому что Малхут — это совокупность всех душ. Каждый из нас имеет часть в этой Малхут. И мы должны сфокусировать свой хиссарон, чтобы он был тоже совершенным, и желание совершенным к слиянию. Только для этого мы должны взаимовключаться друг в друга, поэтому нужна группа, в которой мы вместе можем приобрести большое желание, цельное к слиянию.
5: Шалом.
0: Это не совсем вопрос. Я хотел сказать, что мы читали о четырех стадиях прямого света. Вы сказали, украшение — это как некая добавка. Но ведь там вся идея была это компенсировать стыд, который раскрылся со стороны дающего. И эта причина была первого сокращения и построением систем в четвертой стадии. То есть это великий такой двигатель побуждения компенсировать стыд. Звучит вроде эгоистически, но там нет выбора у нее, у Малхут. Потому что прямой свет привел ее к стыду. Вот я просто хотел упомянуть это. Это верно, это требует более глубокого объяснения, чем ты говоришь, потому что Баля Сулам в каждом месте пишет о том, что причина сокращения не стыд, а именно украшение, кишут. А потом то, что она хочет украситься, она начинает проверять, что такое эти стадии и так далее, пока она не приходит к разнице, которая есть между ней

0: и корнем, там раскрывается стыд, и тогда происходит сокращение, но причина сокращения — это не стыд, а это именно вот это украшение, и это добавка. Не из-за стыда, а из-за добавки.
1: Необходимость украшения откуда приходит? Потому что четыре стадии прямого света в совершенстве. Мы говорили, нет отличия между светом и желанием получать. Они действуют вместе, в полном подобии.
0: Верно. Откуда потребность в украшении от Малхут? Почему? Потому что это возникло в его желании, как написано. Она хочет сейчас вот это украшение.
1: Ты не говоришь, что источник этого стыд?
0: Источник украшения стыд раскрывается уже после того, как Малхут начинает проверять, чем она может украситься, и тогда она обнаруживает разницу между собой и Творцом, но в Малхут мира бесконечности он и имя его едины. Там нет стыда, там нет авиюта, там нет разницы между Творцом и Творением, они находятся в совершенстве.
1: А вьют начинается после первого сокращения, уже потом? Есть отношения между Творцом и Творением. Только тогда можно говорить про вьют, про экраны. До этого всего этого не существует, всех этих систем.
0: Верно. Ты прав.
1: Я думал, что украшение, корень ему стыд, а ты говоришь, что это потом произошло. Окей, понятно.
0: Мы завершаем урок. Спасибо товарищам за вопросы, за активное участие. Это очень важно. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особый конгресс в Литве с 14 по 16 августа 2026 года. Соберемся в сельской местности в Литве. Собрание товарищей, трапезы, культурные вечера, собрание учебного сообщества. Линк вы видите, конечно, на экране. 16 августа 2026 года мы соберемся в Праге, в Чехии. В программе уроки, собрание товарищей, праздничные трапезы. Приглашаем учеников старых и новых. И линк вы тоже, опять же, увидите на экране. И закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части будем изучать урок Рава 18 августа 2002, основанную на статье «Что такое не прибавь и не убавь в духовной работе». Мы прочитаем вместе в десятках, и у нас 38 минут в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что такое «не прибавь и не убавь» в работе? В Писании сказано: «Не прибавьте к тому, что я заповедую вам, и не убавьте от него, чтобы соблюдать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Комментаторы спрашивают: можно еще понять, что Тора должна сказать «не прибавьте», чтобы у тебя не возникла мысль добавлять? Ведь можно сказать, что стоит прибавить, так как благодаря этому множится слава небес. Но и не убавьте от него. С какой целью Писание говорит, чтобы не убавляли? Это просто. Если Творец дал нам Тору и заповеди, нет сомнения, что нужно соблюдать их и не приступать к заповеди Творца. И в простом толковании есть много объяснений. Однако в отношении работы, чему это должно нас научить? И, кроме того, следует понять, на самом деле, почему нельзя прибавлять? И разум заставляет думать наоборот, что стоит прибавить к заповедям, и в особенности в работе порядок таков, что всякий раз человек прибавляет все больше.
0: Известно, что в порядке работы есть понятие одной линии, и есть две линии, называемые правой и левой. И есть средняя линия, как это объясняется в предыдущих статьях. И повторим здесь в мере необходимости. А также следует знать, что есть понятие общего, клаль, другими словами, одно правило, клаль, действующее для всех, то есть Израиль в целом, а также есть отдельные личности в Израиле, то есть есть люди, которые не могут уподобиться всему обществу, иными словами, вести себя в отношении Торы и заповедей как все общество, ибо они понимают и чувствуют, что работа общества и их стремление, то есть то, чего общество стремится достичь посредством своей работы в Торе и заповедях, не удовлетворяют их, и они ищут стремления и цели, отличные от общества. Тем не менее, по поводу исполнения Торы и заповедей, говорят: «Одна Тора будет у вас». Нет разницы между полным праведником и простым человеком. Однако это касается действия. То есть нужно строить намерение, что мы исполняем заповедь Творца, как Он заповедовал нам через учителя нашего Моше, и это называется намерением выполнения заповедей. И в этом все равны. В то же время в отношении намерения, то есть каково намерение в том, что он исполняет Тору и заповеди, то есть чего он желает за свою работу, в том, что он отказывается от остальных вещей и отдает свое время и всю энергию, чтобы исполнять Тору и заповеди. В этом уже есть свойства, которые в общем называются лолишма, или его намерение лишма. А в частном отношении есть много градаций в лолишма, и есть много градаций в лишма. А по поводу лолишма, все общество начинает с лолишма, А потом есть отдельные люди, которые выходят из состояния ло лишма и входят на уровень лишма. И тогда следует различать их через линии. Другими словами, у всех тех, кто все время согласен с состоянием ло лишма, есть понятие исправления, и это называется, что они не могут видеть истинного пути работы, но они должны чувствовать, что идут по пути истины. Иначе они не могут продолжать соблюдать Тору и заповеди. Ведь в мире принято, что человек должен зарабатывать от своей работы. А если ло лишма не является истиной, в чем же состоит истина? Ведь ло лишма — это очень важная вещь. А поскольку ло лишма они не ценят, существует исправление, чтобы они думали, что работают лишма, чтобы они ценили свои поступки. Как же можно заработать от лжи?
1: А мой отец и учитель сказал, что нужно верить, что в той мере, в которой человек рисует себе, что лишма есть очень важная вещь, он должен верить, что ло лишма даже важнее, чем то, как он ценит лишма. И важность лишма не в силах человеческих оценить величину и важность, которая в ней заключена. И в работе всего общества есть только одна линия, то есть свойство действия. И это один путь. Другими словами, он должен знать, что с каждым действием, которое он совершает, он постепенно продвигается, и монета к монете собирается в большой счет. Как мы привели об этом аналогию о человеке, который получает зарплату от какого-то предприятия, где работает на кого-то, по найму, и каждый день получает определенную сумму. И тогда он уверен, что с каждым проходящим годом его капитал растет. И также в работе общества. Например, если человек достиг 20-летнего возраста, у него есть капитал Торы и заповедей за 7 лет. А если достиг 40-летнего возраста, он знает, что у него есть капитал за 27 лет и так далее. Получается, что ему не о чем волноваться, так как его заработок надежен. Это действительно так, ведь из-за ло лишма получают вознаграждение, и это называется одна линия или один путь. И нет тут никаких противоречий на пути работы, к которому он идет.
0: Однако, когда человек хочет уйти с пути всего общества и хочет войти в работу лишма, нужно различать две линии. Правую, где правый называется совершенство, у которого нет никакого недостатка. Это может быть в двух видах. Первый вид, который есть в правой линии, когда он делает расчет с самим собой и говорит, все находится в частном управлении, и у самого человека нет никакого выбора. Таким образом, из того, что он делает расчет с самим собой, он видит, сколько людей есть в мире, которым Творец не дал мысли и желания исполнять заповеди Творца. А он все же получил от Творца мысль и желание, чтобы у него была некоторая связь с Торой и заповедями. И хотя он видит, что есть люди, которые удостоились более высоких ступеней, как по количеству, так и по качеству, тем не менее, когда он смотрит назад, он видит, что есть люди, у которых нет никакой связи с духовным. И вся их жизнь — только то, что они могут найти в материальных страстях, и у них нет никакого чувства больше, чем у всех животных. И они не думают ни о какой цели, что мир создан ради какой-то цели. Они удовлетворяются тем, что они могут наполнить свои хисароны, возникшие, когда они были детьми. Эти стремления, если они их могут наполнить, они уже думают, что они счастливы в своей жизни. И он видит, что Творец дал ему разум и знание, чтобы не быть как просто животное. Ведь он знает, что он человек, а уровень человек выражается в том, что это ступень выше животных. То есть у него есть контакт с Творцом, ведь он может исполнять заповеди Творца. И он верит, что он говорит с Творцом, как в благословениях на молитву, так и в благословениях на наслаждение, и он молится ему о той небольшой связи, которая есть у него с духовным. Он работает в радости и ощущает счастье в жизни. Ведь у него есть ощущение, что он не похож на остальных людей, все жизненное устремление которых — как у маленьких детей, и у них нет понятия о духовном. Это называется правой линией, ведь он чувствует себя совершенным человеком, которому всего хватает.
1: Второй вид, который есть в правой линии, как сказал мой отец и учитель, что человек должен верить выше знания, как будто он уже удостоился полной веры, что так он должен представлять себе, как будто у него уже есть ощущение в органах, что Творец управляет всем миром свойством добрый и творящий добро, то есть что весь мир получает от него лишь благо. И он один из них. И какое состояние духа он должен ощущать в тот момент, когда он идет выше знания, и у него как будто есть целый мир, полный всех благ. Ему остается только благодарить и восхвалять Творца за то, что он удостоил его достичь этого блага и наслаждения. И это тоже называется совершенством в плане правой линии. И эта правая линия дает человеку то, что только тут у него есть возможность воздать благодарение Творцу за то, что он дал ему благо. И только таким образом он называется совершенным и благословенным, ведь у него нет недостатка ни в чем. И это время, когда он может быть слитым с Творцом, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И отсюда человек может получить жизнь, ибо не может человек жить от отрицания. Получается, что благодаря правой линии он получает жизненную силу в работе Творца, ибо только от совершенства человек может получать радость, а жизнь без радости не называется жизнью. Еще одно качество есть в правой линии. Ведь благодаря тому, что человек воздает благодарность Творцу за то, что он приблизил его к себе, хотя у него есть лишь небольшая связь с духовным, если он воздает благодарность за небольшое явление, это приводит его к тому, что цель работы Творца принимает для него всякий раз большую важность. Ведь Шхина находится в изгнании, или, как сказано, Шхина в апрахе. То есть у духовной работы нет важности, а важность есть только у материальных вещей, которые ценит все общество.
0: А человек находится под воздействием общества, поэтому у него материальное важнее духовного. А благодаря тому, что он идет в правой линии, то есть тому, что он воздает благодарность Творцу за все, в чем у него есть связь с духовным, Благодаря этому у него возрастает важность духовного. Мой отец и учитель сказал, когда наверху видят, насколько человек ценит любое духовное явление, освидетельствуя этому, что он за все воздает благодарность, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение, так как видят, что он сможет сберечь его. Это, как сказали наши мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что ему дают. И существует правило, что любой не слишком важный объект не оберегают, чтобы он не потерялся. Поэтому свыше не дают никакого свечения, если человек не умеет оберегать его. А поскольку видят, что этот человек ценит любое малое явление, связанное со святостью, и он без сомнения будет оберегать то, что ему дадут. Поэтому получается, что то, что человек старается воздавать хвалу и благодарность Творцу за то, что он дал ему разум и знания, позволяющие немного приблизиться к святости, это приводит к тому, что свыше ему дают определенное свечение. Однако следует идти также и в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве два высказывания, которые отрицают друг друга. Ведь левая линия называется то, что нуждается в исправлении. А поскольку левая линия есть критическое отношение, ведь человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать? Или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания.
1: Известно, что главное — это прийти к слиянию с Творцом, то есть думать о том, что приводит к подобию по форме, а не наоборот. То есть он критически анализирует порядок своей работы, продвинулся ли он уже в своей работе к достижению цели. Или же наоборот, то есть он идет назад. И нужно думать, что ему делать, чтобы действия его были в совершенстве. Другими словами, он должен видеть свои силы в работе. Есть ли у него силы преодоления? Если у него этого нет, что он должен делать? И тут он видит, что только Творец может спасти его состояние. То есть, чтобы у него была способность выйти из эгоистической любви и работать лишь ради Творца. То есть он видит, что только сам Творец может помочь ему. Как сказано, «Я, Творец Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Что означает, что народ Израиля был порабощен свойством Египта, то есть желанием получать для себя, и что они были рабами египетскими, и не было у них никакого обретения в святости, так как все забирали египтяне, то есть эгоистическая любовь. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми, ибо бедный важен как мертвый, так как ситра Ахра забрала всю их собственность, и во владение святости не входило ничего, пока не раскрылся им царь царей и не спас их». И это происходит все время. Иными словами, всегда, когда человек находится в изгнании и молится Творцу, чтобы он вывел его из изгнания, тогда Творец выводит его.
0: И это называется «пришедшему очиститься помогают». Однако самостоятельно человек не способен выйти из изгнания и из рабства эгоистической любви. Выходит, что в левой линии находится то место, где он должен молиться Творцу, чтобы он вывел его из изгнания. Иначе, то есть без левой линии, он никогда не может знать, что он находится в эгоистической любви. Ведь в правой линии невозможно видеть никакого недостатка. И, само собой разумеется, там нечего исправлять. И из сказанного поймем то, что в порядке молитвы у нас есть понятие песнопений, песен и восхвалений, и есть понятие молитвы и просьбы. И, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. И вопрос в том, что если человек хочет просить о чем-то у Творца, он должен сначала устроить восхваление Творца. Зачем ему надо это делать? Можно еще понять в отношении смертных, когда собираются попросить у него о каком-нибудь одолжении. Можно говорить, что сначала он должен показать ему, что он является для него важным человеком. И это как будто он дает ему взятку, чтобы получить наслаждение. А потом он просит у него, чтобы он оказал ему благо, будто бы и дающий оказывает благо получающему, как получающий оказал благо дающему тем, ибо доставил, что доставил ему наслаждение тем, что восхваляет его. Но по отношению к Творцу, разве можно сказать такое?
1: И как мы объяснили по поводу необходимости двух линий, правой и левой, нужно понять, что человек, когда он хочет войти в работу по служению Творцу, должен сначала узнать, о чем идет речь. Другими словами, кому он хочет служить. То есть сначала он должен оценить величину важности царя, когда он хочет, чтобы царь принял его в качестве раба, то есть чтобы он был в свойстве рабов, служащих своему господину не для получения награды. Однако, кто же дает ему желание служить царю без всякой компенсации? Только величие и важность царя — это то, что дает ему топливо, чтобы он хотел работать без всякой компенсации. Поэтому порядок таков, что сначала он начинает идти в правой линии, и тогда вся его работа в том, чтобы представлять себе важность царя и воздает ему благодарность за то, что он дал ему желание и мысль принять какое-то участие в духовном. Пусть будет нечто, даже маленькое, что было ему дано, чтобы у него была некоторая связь с духовным, оно будет считаться для него большим и важным, как сказано выше в выяснении правой линии. То же касается и второго объяснения правой линии, как написано имени моего отца и учителя, где правая «емин» означает «верил емин». То есть он должен верить в высшие знания и представлять себе, как будто он уже удостоился веры в Творца в ощущении в своих органах и видит и чувствует, что Творец управляет всем миром свойством доброй, творящей добро. Хотя, когда он смотрит внутри знания, он видит наоборот. Тем не менее, он должен работать выше знания, и чтобы в его восприятии это было, как будто он уже находится в ощущении в органах. Ибо так это и есть на самом деле, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро.
0: И тут он обретает важность цели, и отсюда он получает жизнь, то есть радость от того, что у него есть приближение к Творцу, и у человека есть возможность сказать, что Творец добрый и творящий добро, и он чувствует, что у него есть силы сказать Творцу: «Ты выбрал нас из всех народов, полюбил нас и возжелал нас, потому что у него есть за что воздать благодарность Творцу. И насколько он чувствует важность духовного, настолько он строит хвалу Творцу. А после того, как человек уже пришел к ощущению важности, которая есть в духовном, то есть то, что называется, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, наступает время, когда он должен перейти в левую линию, то есть проверить, как он на самом деле ощущает важность царя внутри знания, действительно ли он готов работать только ради Творца. А когда он видит, что внутри знания он голый нищ, это состояние, когда он видит, какова важность духовного, однако все это есть у него лишь выше знания. Этот расчет может поразить у него хиссарон и боль от того, что он пребывает в самом низу, и у него есть способность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, чего ему недостает.
1: Тогда как, если у него нет правой линии, даже когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, но это подобно просящему у царя, чтобы он оказал ему благо, чтобы он спас его и сжалился над ним. Ведь царь — царь милосердный, поэтому он просит у него, чтобы он дал денег, чтобы он купил себе буханку хлеба. Тогда как человек не знает, что он сидит в тюрьме среди приговоренных к смерти. И сейчас у него есть возможность попросить царя, чтобы он спас его жизнь. То есть, чтобы он помиловал его. Царь сжалится над ним, чтобы у него была возможность пожить счастливой жизнью. И он просит царя, чтобы он сжалился над ним, и чтобы он дал ему буханку хлеба. И этим он уже удовлетворится. И это потому, что он так долго сидит в тюрьме, что уже забыл обо всем, что есть мир, что, возможно, счастливая жизнь. И в этом польза того, что человек должен сначала воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. А причина этого, как сказано выше, в том, что после того, как он знает, какова важность духовного, ведь она, ибо они жизнь наша и долголетие наше, поэтому, когда он молится, он уже знает, чего ему недостает, и для чего он должен просить милосердия Творца, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему жизнь. То есть, когда он находился в правой линии, он чувствовал в отношении материальной жизни, что она является свойством грешники при жизни своей называются мертвыми. И отсюда поймем то, что мы спросили, что означает, что нужно воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Ведь это подобает смертному, которому сначала надо оказывать почет и восхвалять, и благодаря этому даритель становится дающим и милосердным, как и сказал ему проситель, что у него, то есть даритель, есть добрые качества. Однако зачем нужно воздавать хвалу Творцу, прежде чем молиться?
0: И сказанного это понятно, ибо это, чтобы он знал, чего ему недостает, и тогда он будет знать, о чем просить у Творца, чтобы он помог ему. И это подобно притче, которую я однажды рассказывал. К человеку, который был опасно болен, пришла комиссия врачей, чтобы изучить его болезнь и обследовать его. Больной показывает комиссии врачей, что у него есть маленькая ранка на пальце, которая болит. Они не хотят смотреть на эту ранку. И он спрашивает врачей, почему вы не считаетесь тем, что я вам говорю? Ведь никто не хочет смотреть на это. Они отвечают ему, ты же находишься в смертельной опасности, между жизнью и смертью, а ты просишь нас смотреть на то, что не имеет никакого значения. Также и у нас, когда у человека нет никакого понятия, чего ему недостает, и он просит о чем-то маленьком, вроде вышеупомянутой рамки, а на самом деле он находится во власти скверны, в состоянии грешники при жизни своей называются мертвыми. И как же на него могут смотреть свыше, когда он находится во власти мертвых? Ведь он должен просить, чтобы ему дали жизнь. Как сказано, «Помяни нас для жизни». Но хоть и говорят «помяни нас для жизни», но какой жизни он ожидает? Это вопрос. Однако после того, как человек начал идти в правой линии, он начинает узнавать, чего ему недостает. Другими словами, потом, когда он переходит в левую линию, у него уже есть примеры с правой линии. Но это не обретают за один раз. Это постоянная работа. Как написано в ежедневной молитве, что нужно воздать благодарность Творцу, а потом молиться.
1: Однако две линии должны быть уравновешены. То есть, чтобы одна не была больше другой, ибо он всегда должен идти как правой ногой, так и левой ногой. И нет речи о том, что он должен идти одной ногой больше, чем другой. А о том, чтобы идти на одной ноге, вообще не может быть речи. Поэтому те, кто хотят идти путем истины и прийти к слиянию с Творцом, обязаны идти как правой ногой, так и левой. Однако, как сказано выше, чтобы не шел одной ногой больше, чем другой. Отсюда можно объяснить то, что мы спросили. Причем тут не прибавьте и не убавьте от него. И мы спросили, как это относится к пути работы, что нельзя добавлять в работе. А с другой стороны, непонятно. Не прибавьте, можно говорить, что Тора хочет сказать нам, не прибавьте. Но зачем нужно указание? Не убавьте. Можно было бы думать, что можно убавить от 613 заповедей, однако Тора должна сказать нам, что нельзя убавлять. Согласно порядку работы, следует объяснить это в связи с двумя линиями. Другими словами, нельзя прибавлять справа, ибо человек, который желает идти путем истины, должен выделить определенное время на правый путь, а потом он должен идти левым путем. И потому есть указание, запрещающее прибавлять к одному из путей больше, чем к другому. И не убавляйте от линии. То есть человек не должен говорить, сегодня я хочу идти правым путем, или наоборот, он говорит, сегодня я хочу идти по левому пути. И на это есть указание, не прибавьте и не убавьте. А, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться.
0: Правый путь называется свойством совершенства, и тогда человек может воздать благодарность Творцу. А потом он должен перейти в левую линию. Ибо левый путь — есть время увидеть свое истинное состояние, как оно видится ему внутри знания. и тогда у него есть возможность молиться, ведь молитва связана именно с местом хисарона. И чем больше хисарон, тем из большей глубины сердца исходит молитва. И это, как сказано, «из глубин возвал я к тебе, Творец». Поэтому две линии должны быть равны друг против друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. И тогда после работы в двух линиях он удостаивается слияния с Творцом. И это называется третьим высказыванием. Иными словами, две линии относятся к работе человека, тогда как средняя линия принадлежит Творцу. Другими словами, благодаря продвижению по двум линиям, из них двоих возникло место, куда Творец даст свое благословение. И это называется «пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор». Из сказанного следует понять то, что говорит книга Зоар. А кроме того, ноги их, нога ровная. Сказали авторы Мишны, что тот, кто молится, должен исправить свои ноги молитвой, подобно ангелам-служителям, чтобы ноги их были ровными.
1: И следует понять, если ноги неровные, молитва его не может быть принята. Выходит, что ноги указывают на что-то, и по этой причине во время молитвы, когда он чувствует, что ему недостает, и приходит к Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, ноги его должны быть ровными. И сказанного будет ясно понятие ног. Его правая линия имеется в виду правая линия или правый путь, который является возможностью воздать хвалу и благодарность Творцу. А левая нога имеется в виду левая линия и левый путь, ибо молитва, как бы то ни было, не может быть принята до того, как две линии не стали ровными, а не то, что один больше другого.
0: Перейдем к уроку 18 августа 2002 года.
1: Мы прослушали статью «Что такое «Не прибавь и не убавь» в работе», «Шловец словом» второй том. Третий том из главы Ваетханан, страница 18. «Не прибавь и не убавь» имеется в виду идти в равновесии в двух линиях. «Не прибавь и не убавь» — это не по количеству, в силе. Не слишком беги и не и быть ленивым таким. Расслабляться. А не добавь, не прибавь и не убавь. Все время поддерживай себя в равновесии. Что значит равновесие? Вызывать действие средней линии, готовить ее, чтобы Творец мог произвести на тебя исправление. Как? Быть в правой линии — это прежде всего. И заботиться, прежде всего, быть в правой линии и ничего не позволять ни в чем левой линии пересиливать и властвовать над тобой. Быть в правой линии имеется в виду, правая линия называется «важность духовного», что духовная цель, свойство отдачи, Творец, то есть сила отдачи, не просто кто-то большой такой, а сила отдачи, так понимать его, чтобы это было важно для меня. А потом, если это важно, тогда переходить в левую линию, правая линия, важность это, ее получают только высшие знания, внутри знания не достигают этого. Внутри знания можно достичь важности духовного замах сомом. Это называется полная вера, свет хасадим в свечении хохмы. Ниже Махсома, в нашем состоянии, у нас есть якобы, как ветвь от этого корня веры, тоже есть у нас

0: и состояние, якобы, что мы находимся в исправлении веры. Это называется, как будто у нас есть в ощущении, в органах, что есть присутствие Творца. Это как будто достигает, в особенности, благодаря усилиям в группе. Когда заканчивают эту работу, приобретают в работе в правой линии веру, согласно нашему пути, согласно нашему уровню, что такое вера, тогда переходит к левой линии и видит, что внутри знания у нас нет ничего. Свойства не исправлены, мысли посторонние, низость относительно правой линии. Тогда приходит к молитве, чтобы Творец помог. Если я подготовил правую линию, важность духовного и цели, и веру в это, что это все для меня произведено. Я увидел в левой линии, что я сам нахожусь в обратном состоянии этому, не в совершенстве, а в недостатках и в низости. И как результат этого, от двух этих линий приходит сила молитвы. И тогда свыше есть ответ на молитву, средняя линия. И в этой работе нужно все время быть в равновесии между правой и левой, чтобы не было мудрости его больше делать его, то есть чтобы не вошел в состояние, когда он скажет: «Я не способен ничего сделать», или «У меня нет сил», или «Все в руках небес, пусть оставят меня», что от меня что-то зависит, ничего не зависит от меня и так далее. То есть, чтобы не было левая линия больше правой, что у меня нет силы, нет ничего, не может быть, и то. И правая линия, что все в руках небес, Творец все устраивает, а кто я? Я отменяюсь, я всегда нахожусь в его власти. Это называется правая клипа. Нет. Две эти линии должны быть уравновешены. И это нам дали, и не впадать в две эти клипы, правую клипу и левую клипу, а уравновешивать две эти линии так, чтобы они привели к возникновению средней линии. Средняя линия, это, по сути дела, не существует. Нет такого третьего. Есть свойства Творца, правая линия, которые раскрываются относительно творения. Свойства творения, которые раскрываются относительно творения, левая линия. Средняя линия — это уже исправление, насколько творение может быть в соответствии Творцу. Это Творец делает благодаря тому, что посылает свет, возвращающий к источнику. Тогда человек, который правильно организовал две эти линии, что не прибавь и не убавь, тогда складывается в нем эта средняя линия. Эта средняя линия называется человек. Потому что свойство Творца и свойство творения — это не называется человек. Эти свойства — это не мы. Это два ангела. И наши плохие свойства — это не мы. И хорошие свойства Творца, которые мы чувствуем, тоже не наши. Мы — это подготовка к средней линии. И средняя линия потом, которую мы обретем благодаря нашему состоянию. Вот и все. И человек должен тогда как следует видеть вознаграждение, наказание и усилия, все вещи, которые проходят, что то, что он работает, не работает над его свойствами. Нужно работать только над тем, как отделиться от свойств Творца и от свойств творения, стоять снаружи и делать на них, на них обоих, которые открываются, делать над ними работу, не прибавь и не убавь. Если он находится под властью свойства Творца или свойства творения, он не может привести к созданию, чтобы возникла средняя линия. А на два этих свойства, правое и левое, он должен смотреть, что это как два ангела, две силы, которые даны ему свыше в равной мере. И его природа — это не его природа, и правая линия — природа Творца тоже, конечно. Не быть под воздействием, не быть связанным ни с одной линией, а уже его точка, чтобы была нейтральной между ними, и с нее начинать. То есть не давать себе быть под воздействием какой-то одной линии. Это уже не человек. Это называется природа. Природа отдачи или природа получения. Работа всегда может быть только в средней линии, даже если я только одна точка. Да, только точка, начало, точка в сердце. Но эта точка между двумя линиями, правой и левой, обе они не принадлежат мне. Как сказано, пойди к мастеру, который создал меня, находится в правой линии, нет никого, кроме него, левая линия. Наоборот, правая, это правая линия, это левая. Есть вопросы? Да, Юда.
1: Если он говорит, что обе линии должны быть уравновешены, тогда что такое начать с одной линии?
0: Что, если две линии уравновешены, как? Как начинать с одной линии? Начинать с правой линии. Я со своего места, из своего состояния, где я нахожусь. Кто я, что я? Если я просто так думаю о себе, без всякой связи с духовным, то я — это просто желание получать, которое хочет наслаждаться разными вещами. И так я могу исследовать себя, быть хорошим психологом в этом, физиологом там. Видеть природу. Если я включен в природу, это природа. Хорошо. Природа — это левая линия, может быть, если я так отношусь к ней. Но если нет, это просто линия. Это не линия, это просто природа. Если я хочу относиться уже ко всей реальности, осознанно, духовно, я должен свое «я» поставить совершенно, что не принадлежит ни к Творцу, ни к Творению, а посередине между ними. Быть совершенно нейтральным, не находиться под действием ничего, видеть себя, мою животную природу, с которой я прежде отрисовал себя со стороны, смотреть. Ведь то, что есть, верно, я так родился, это мои свойства, это я. Если я думал так, что это я. Я смотрю на себя, кто это я. Это какое-то как бы тело с разными свойствами, разными мыслями. Свойства Творец дал мне их от рождения. Мысли и все мои понимания мне дали семья, окружение, школа, все люди, которые находятся вокруг меня. Это я. Я — это не я. Где я? С какого момента действительно я могу видеть, кто я? С того момента сейчас, когда я раскрыл это, с этого момента и далее, я хочу построить свое «я». Давай построим. Как я могу построить свое «я»? То, что есть во мне, это все не я. То, что я получу от Творца, это тоже не я, это Он. Так где же я?
2: А они шли Адам.
0: Я человека.
2: У Невна
0: строится. Мы не знаем, что такое средняя линия.
2: А они шли Адам за Хисарон.
0: Я человека. Это Хисарон, которого никогда не было в реальности. как будто искусственный хисарон. Хисарон отдавать Творцу. Творец не создал

это? Что такое обрети веру в это? Как будто у тебя есть ощущение величия и важности. Как будто. Но ты знаешь, что ты делаешь это как бы, ты не обманываешь себя. Ты работаешь над силой, как будто ты обманываешь себя. Якобы это существует. Но этот обман, ты записываешь, что ты обманываешь специально. Это называется, как Рэбе пишет, как будто у тебя есть ощущение в органах, что ты пришел к ощущению Творца, к ощущению важности, величию, слиянию, как будто ты уже находишься в духовном. Если ты это ощущение обрел, так работал над собой, неважно, как ты скажешь. После этого переходи к левой. Да, посмотри, что можно сделать в левой. Раскроется тебе в левой, конечно, состояние обратное. Кто я, что я? То есть природа, которую Творец как бы укоренил во мне. Что я ноль и ничто и так далее. Из двух этих вещей сделать из них сочетание, соединение такое, чтобы из этого возникла молитва. Ни один и ни второй, чтобы не был больше один другого или второй первого, чтобы от этого был единый хисарон. Что этот хисарон будет, что я в хисароне, я сам это хисарон, и хочу быть, как ты в совершенстве. Это называется, что в твоей молитве соединены две вещи, две линии вместе. Хисарон — ощущение зла, осознание низости с правой стороны, осознание Творца, осознание добра и так далее. А это с левой стороны, это с правой стороны. Ты соединил их вместе правильным образом. У тебя есть оба они в максимальной силе, в таком виде, что дополняют друг друга. И никто из них не властвует над вторым. Это называется, что ты пришел к истинной молитве. То есть ты должен заботиться, чтобы они были в правильном слиянии и в максимальной силе, на которую ты способен. Тогда это называется молитва. На эту молитву ты получаешь уже что-то, что называется средней линией. Что такое средняя линия, я не знаю. Это нечто, это что-то новое, что рождается. То есть соединить во мне молитву я могу. Но получить ответ на молитву, это свыше получает нечто, что не было у меня никогда. Это, что я получаю свыше, я получаю свыше кли души. То есть желания духовные, которые принадлежат мне, не Творцу, правой линии, и не левой линии, творению, природе, которой я был там, а это нечто новое. Это я действительно частичный в духовном мире. Начало души, кли, новое. И так человек начинает расти. Это кли, это я человеком. И тогда две эти линии, он смотрит на них, относится к ним как к двум ангелам, двум параметрам, двум силам, двум природам, природа Творца и природа Творения, которые дали ему, чтобы он пользовался в правильном виде, в правильном сочетании. Вот и всё. И чтобы создалось, возникло, он породил мне нечто третье. Средняя линия — это что-то третье, чего не было до этого. Это просто человек порождает по-настоящему. Конечно, это Творец делает с помощью света, но хисарон должен прийти со стороны человека. Ощущение хисарона, осознание

0: Кисарона. Подготовка должна быть со стороны человека. Пока в человеке нет, не может родиться. То есть кли, которая рождается в средней линии, совершенно что-то, чего не было до этого в реальности. И тогда в нем творение ощущает себя, что это я, независимое, это экранный отраженный свет, это кли, и это действительно я. Но он чувствует там, что это я, и это я, по сути дела, желание отдавать, уподобляясь желаниям Творца. Там нет ни стыда, и там нет ни дискомфорта, ни ощущения низости, ничего. Все негативные ощущения — это не на «я» человека, это на хисарон левой линии, который дан нам изначально. Это не мы, это Творец создал как сущее из ничего. Понимаешь? Только чтобы мы могли воспользоваться помощью этого, видеть обратное Творцу.
1: А выбор человека?
2: Выбор человека — это прийти к правильному сочетанию правой и левой, чтобы образовалась молитва. Что такое молитва? Чтобы образовался хисарон, на который получает ответ свыше. Когда свет приходит свыше к этому хисарону, тогда из этого хисарона образовывается кли, а экранный отраженный свет. И этот экранный отраженный свет — это уже кли, с которым творение начинает работать само.
0: Да. Это условие молитвы. Вы сказали, что с одной стороны должен быть очень-очень большой хисарон, с другой стороны как будто вера, слияние. Что это за вторая сторона? Что такое две эти крайности?
2: Две крайности. Точка в сердце, она нейтральна. Это начало средней линии. Да, она соответствует свету. Свет всегда приходит в средней линии. А две крайности — это свойство Творца правая сторона и свойство творения, как бы свойство творения, да? Левая. Эти две силы — отдача и получение. Тебе их дали, чтобы ты начал в правильной связи между ними, в тебе, взять сколько ты можешь от правой линии против того, что ты можешь взять от левой линии, сделать правильное сочетание, чтобы не быть под влиянием ни одной, ни другой, а все время быть в осознании, для чего мне нужны эти силы во мне, чтобы прийти к цели. Только в таком виде я беру их. Иначе зачем они мне нужны? Ни свойства отдачи не нужны, ни свойства получения. Если я их беру без расчета на цель, я нахожусь или в крюке правой линии, или левой. Я беру их, когда стою посередине, и хочу прийти к средней линии. Средняя линия называется, что я и действия, которые я сейчас делаю, соединение правой и левой, и Творец, к которому я хочу прийти, все эти соединены как одна точка. Тогда называется, что я на самом деле строю правильное действие в средней линии. Это на странице 64 в письмах Бааль Сулам говорит. Да.
0: Что такое правильное сочетание?
2: Правильным сочетанием называется, что я беру свойства Творца и свойства творения, чтобы творение пришло на их основе к Творцу. Что будет в конце исправления? Вся правая линия и вся левая линия, все, что раскрывается в них, они будут вместе. А теперь что я делаю? Теперь я беру от них в такой мере, чтобы я смог построить их к исправлению, к просьбе об исправлении.
0: То есть в точности понять, что это правильно. С одной стороны, Барислам говорит,
2: как это точно сделать, он говорит тебе с самого начала. Ты должен соединить их вместе в себе, твои свойства, кто я и что я, и свойства Творца, кто он и что он. И твое нынешнее действие должно быть таким, чтобы они были вместе. Попробуй сейчас начать, и увидишь, какие у тебя есть внутри столкновения, взрывы. И это уже становится образованием силы молитвы. То, что ты видишь, что ты не можешь соединить их, и пытаешься все-таки соединить их, это уже молитва. Молитва — это не то, что ты соединил, и все, и слава Богу, я управляю своим состоянием. Нет, все эти предыдущие вещи тоже.
0: Скажи, что в Хиссароне отдачи нет ощущения низости. Вопрос, есть ли ощущение совершенства или вообще это никак не связано?
2: Желание отдавать тоже есть свой Хиссарон, чтобы человек не упал. Клипу правой линии. Во всем есть. Не просто так говорят, что нужно быть в правильном сочетании двух линий. Каждая линия опасна свойствами, когда человек может оказаться прямо под свойствами этой линии, тогда войти в состояние, когда ему кажется, что он находится в совершенстве, каждая линия может дать свое совершенство. Что такое клипа? Клипа — это когда ты входишь в какое-то одно направление. И не то, чтобы ты там находился, это не важно. Важно, что когда ты находишься там, ты ощущаешь себя, что ты находишься в правильном состоянии, в совершенном, и тогда у тебя нет никакой подготовки, никакой возможности выйти. Да.
0: Важность Творца всегда выше знания или состояние внутри знания?
2: Важность Творца, она всегда выше знания. Потому что у меня нечем видеть его, ощущать его и проверять, что я наполнен этим в своих органах. А я могу получить эту важность от товарищей и тогда пользоваться этим. Но за это я должен вкладывать, товарищи. Тогда это приходит как сила, которой можно воспользоваться. После Махсома есть важность, которую человек приобретает, когда он уже получает ощущение Творца. Тогда это приносит ему важность. И это по-настоящему называется верой, сила отдачи. Он от этого получает, а потом у него есть даже возможность получать ради отдачи, когда есть у него полная вера, когда вера, важность Творца уже приходит к реализации.
0: Да. Что такое правая клипа точно?
2: Правая клипа — это мысли, которые говорят тебе, что ты в полном порядке, что ты совершенен, что ты сделал хорошие вещи, что ты можешь вполне довольствоваться тем, что ты есть. Скажем, что это правая.
0: Да. Почему написано, что только полчаса человек может заниматься левой линией? а все остальное
2: полчаса быть в левой линии, а все остальное в правой, это, по сути дела, показывает нам, насколько мы находимся в проблеме. Смешаться с правой линией. То есть проглотить, получить впечатление о важности Творца, о важности цели и работе над тем, что Он действительно добрый и творящий добро, что действительно хочет нашего усилия. Есть здесь много чего. Да. То есть прямо полчаса против 23,5 часов.
0: Как человек может сидеть именно, сказать, сейчас я в правой линии, я хочу быть в левой линии, откуда...
2: И если человек не может делать работу в правильном сочетании правой и левой линии, тогда он не властвует над собой, он все время находится в своей природе, это называется прощой. Или бросает его вправо, а как хорошо. Ты видишь, иногда есть такие сумасшедшие. А есть иногда наоборот, находится в отчаянии. Кто я и что я, и ничего это не стоит, и так далее. Тогда он находится не в том, не в этом. То есть он никогда не является самим собой, находится под природой Творца или под воздействием природы творения. Это два ангела, которые властвуют над ним. Тогда он ангел. В тот момент, когда ты сидишь и плачешь, ты ангел. Властвует над тобой левая линия, и ты находишься... Застрял в ней. Или наоборот, правая линия. Так, не хватает тебе крыльев, ты уже все, готов взлететь. И то, и другое, это не наше состояние. Мы, я, может быть только смешанным с обоих, чтобы продвигаться и создать нечто новое, совершенно новое. Когда я беру часть от животной природы, желание получать, и часть от природы Творца, желание отдавать, я хочу построить из обоих нечто новое, это нечто новое, третье на самом деле новое. Не было в реальности такого. Хисарон, мы говорим, желание. Это существующее в духовном. А здесь приходит желание, хисарон совершенно новый. Он только строится на обоих, но он новый. Получается, что ты рождаешь свою душу, ты рождаешь это новое состояние. Ты хозяин действия. Конечно, Творец приносит тебе силы. Он дает тебе все составляющие того кли, но ты строишь это кли. Нет у тебя стыда по-настоящему. После этого нет у тебя стыда, потому что ты изначально вызвал, сделал и действовал.
0: Как человек, который находится в теперешнем состоянии, может видеть, что
3: можно быть во всех этих состояниях и быть в управлении этими состояниями, не давать себе быть в каком-то ощущении, плохом или хорошем. Необходимо быть все время в разуме рядом с чувством. И разум и чувства приходят тогда к равновесию, чтобы не было одно больше другого. Если разум больше чувства, то ты умник такой, ради чего мне все это делать, я все равно не смогу, Творец большой, он все сделает, а если нет, так нет. Так мне все равно. Это разум больше чувства. А если чувство больше разума, я там нахожусь погруженный в чувство, а разум просто не может задействовать голову. Что должно быть? Искать в группе силы, которые помогут тебе прийти к равновесию. Нет выбора.
4: Это понятно, все верно. Это пока человек один, он может сидеть и выяснять. Но если человек в группе, на него кто-то влияет, так он там или там.
3: Человек все время находится под воздействием группы, под воздействием всей реальности, Вселенной, окружения. Вместе с тем он обязан, стараться все время соединить три точки — я, он и мои действия, мое нынешнее состояние, то есть чтобы это было как одно, одно целое. Здесь нет никакой новой Торы. Я объясняю тебе то же самое, что написано в письме со страницы 64.
4: Если я действую в двух линиях, могу ли прийти к равновесию?
3: Равновесие между правой и левой линией нужно каждую секунду обновлять. Ты никогда не можешь быть в равновесии. Духовное, мы говорили об этом, это то, что все время меняется. Нет мгновений, нет времени в духовном, что я достиг чего-то и... Нет такого. Если ты уже сделаешь это, то ты уже не в том состоянии, которое я достиг.
4: То есть не нужна группа, чтобы все время быть в равновесии?
3: Чтобы найти силы для равновесия, тебе нужна группа.
4: До Махсова. Правая линия — это ниже разума, а левая линия — это внутри разума. Так?
3: Называется соединиться с правой линией, называется ли это выше знания, а соединиться с левой линией, называется ли это внутри знания или ниже знания, да? Нет. Потому что и то, и другое ты делаешь в полном осознании и под полным контролем. Если ты находишься в одном из этого без твоего управления над этим, не выше, и это или не ниже, ты просто погружен и находишься под их властью.
4: Под этой властью в получении это все внутри знания. Как я могу действовать?
3: Как ты можешь управлять ими, что ты изначально знаешь, для чего ты обращаешься вправо? Это называется правая линия. Если ты не знаешь и находишься так, просто в этом ощущении, которое властвует над тобой, это не называется, что ты находишься в правой линии. Это может быть клипа правой линии. И просто по тебе проводят всякие состояния. Это правое и левое, ты определяешь, что это правое для меня, и я иду к этому. Откуда ты знаешь, что сейчас входишь в правую? Что написано? Это дверь правая линия, а это левая? Нет, ты выбираешь себе из того, что раскрывается тебе, или то, что ты хочешь раскрыть, и говоришь, эти вещи относятся к правой линии. А эти вещи, которые передо мной относятся к левой, не то, что они находятся с правой стороны или с левой стороны, тебя ничего нигде не находится. Это все желания, свойства, мысли, которые ты делишь на правую и левую сторону.
4: Сказали перед этим, что правая линия — это... это как преданность, это выше разума.
3: Я сказал, что правая линия называется выше разума, выше осознания, выше постижения, выше ощущения, потому что правое — это называется важность Творца, его желание отдавать своим творениям, обещание того, что у нас будет вознаграждение, что наше наказание — это исправление. Все эти вещи... Я не вижу своими глазами, это не в ощущении, это не раскрывается мне в ощущении. Поэтому есть здесь нечто, что я должен положиться на что-то, что нет у меня в ощущениях. Это нужно наполнить, я должен наполнить свои ощущения, как будто бы это в знании, как будто бы это наполнять. Я полон ощущением Творца, и тогда ощущение Творца дает мне уверенность, важность Его. Все, но я не нахожусь в этом ощущении. Я должен наполнить свои чувства, как будто бы я ощущаю Творца, как будто бы я достиг того, что ощущаю Его.
4: А потом приходит левая линия, за ней средняя.
5: То
3: есть ты говоришь так, если я сейчас как будто нахожусь в правой линии,

0: И с ней я перехожу в левую линию, и, скажем, я пришел к какой-то молитве и прихожу к какому-то состоянию, которое называется средняя линия. Эта средняя линия — это тоже как будто бы или не как будто бы? Тоже моя средняя линия будет еще как будто. Но после нескольких моих усилий в этом Творец раскроет мне себя, и тогда я по-настоящему смогу ощутить его важность и величие, и это даст мне силу истинной веры. И тогда я увижу также и свои свойства, что они буквально клипот, противоположные Творцу буквально. И в мере того, что я смогу ощутить и увидеть его истинного, я увижу также и свои себя в истинном виде. Тогда это будет святость относительно клипы, и тогда средняя линия будет настоящей, и это будет сила души, желание получать ради отдачи, то есть желание получать с экраном, отраженным светом. Нужно пытаться несколько раз, пока действительно не удостаиваются, чтобы это стало настоящим. А не как детская игра. Дети тоже играют, как будто бы это правда, да? И так они учатся потом быть в настоящих действиях.
1: И что нужно делать после Махсома? Что нужно делать до?
0: До Махсома мы как будто бы играем. Поэтому это называется время подготовки.
1: То есть что по-настоящему делать, чтобы потом средняя линия только после Махсома?
0: Нет, до того, как проходит Махсом, не могут быть по-настоящему в средней линии. Настоящее — это не может быть. Истина или настоящее — это называется, что действительно есть у меня свойство отдавать и получать. До того, как я прохожу Махсом, нет у меня этого. Моя природа, она природа животная, природа этого мира. Это не настоящее.
1: Но если я буду пытаться еще и еще?
0: От того, что я пытаюсь много раз, и от этого становлюсь опытным. И как в школе, учится, учится, учится, потом уже можно идти работать.
1: Здесь написано в статье, со слова «однако». Однако следует также идти в левой линии, ибо правая и левая линии находятся в свойстве как два высказывания, отрицающие друг друга. Левая линия называется то, что нуждается в исправлении, поскольку левая линия — это критическое отношение. И человек должен по-настоящему видеть, каково его состояние в духовном. Действительно ли он идет по пути желания отдавать, или он обманывает себя, или вообще не обращает внимания. Так что такое «не прибавь и не убавь»? Как можно объективно относиться?
0: Я не хочу даже отвечать на эти вопросы. Попробуй, увидишь из реальности, о которой мы сейчас говорили. Это должно быть ясно. Ты просишь меня, чтобы я дал тебе ощущение?
1: С одной стороны, есть сущее из ничего, это левая линия. С другой, как сущее из сущего, это со стороны Творца. А что новое? Что находится между этим и этим? Сущим из ничего и сущим из сущего? Среднюю линию имею в виду.
0: Друзья, поверьте мне, что нам больше не о чем говорить. Нечего говорить об этом. Начни работать. У тебя появятся вопросы из работы, тогда сможем поговорить. Очень просто. Ваши вопросы — это просто так, от ума, без всякого опыта. Я прошу прощения, что я так говорю, но это слышно по вопросам. Я чувствую это. Нет смысла говорить. Все.
2: Ну-ну.
1: Говорим про действия. Действия измеряются. Можно ли привести какой-то пример? Еще раз. Можно ли привести пример из жизни?
0: Нет, примеры жизни я уже дал. Я думаю, достаточно объяснил сегодня о смешении, как это делать и так далее. Какой пример жизни? Начинайте работать и увидите, что значит примеры жизни. Примеры жизни — это то, что я нахожусь в каком-то определенном состоянии, просто так себя ловлю, на чем-то останавливаюсь, где я нахожусь. Остановился. Теперь кто есть? Есть Творец, цель, важность, слияние, желание насладить творение, вознаграждение, наказание, все эти вещи, то, что можно говорить о Творце, что я знаю, что я понимаю о нем. Ладно, допустим, я подумал об этом, впечатлился, теперь поворачиваю левую линию относительно того, кто я, что я по сравнению с его свойствами, в соответствии с тем, что я ощущаю, вижу в себе. Начинаю сравнивать одно с другим, и из каждого действия, которое я начинаю сравнивать между нами, я удерживаю равновесие между ними, чтобы из этого возникла молитва, что я с моими отрицательными вещами хочу быть на относительно его положительных вещей. Немножко так начинайте в этом, даже в таком виде, хотя бы как-то соединять внутри эти вещи, и тогда вы будете как бы посередине между левой и правой, если можно так сказать, левое и правое. Да, ну знаешь, как дети из песка строят домики. Так, начнем строить это понарошку, не по-настоящему. Начните в этом видеть, как вы можете все время удерживать себя, что я и моя цель — быть как Творец, и данные, которые Он дает мне со стороны правой линии, со стороны левой, чтобы эти вещи были вместе, чтобы не было ни одно, ни другое больше, и чтобы я каждый раз мог управлять этим состоянием. И все. Потом, когда ты этим занимаешься, ты привыкаешь. Вот это внутреннее состояние, которое ты все время выстраиваешь, ты каждую секунду должен это выстраивать. И каждое мгновение оно меняется, ты снова должен его построить. Меняется, снова построится. Это как ракета, которая летит к цели. И потом ты постараешься удерживать это во всех состояниях в жизни, в магазине, на работе, в постели, на учебе, неважно где и что. Пробуй. Ты говоришь, примеры жизни, вот это и жизни.
1: Говорим, что мы должны прийти к Лолишма и из этого получить силу истинной веры. Что такое истинная вера?
0: Что называется обрести истинную веру, истинную силу веры, чтобы все, что пробуждается во мне, противоположное, неисправленное относительно Творца, чтобы я мог с помощью этой силы веры исправить. Сила веры — это ощущение Творца, это ощущение совершенства, вечности, ощущение важности ради отдачи. Все эти вещи, которые мы ощущаем в духовном или в Творце, это отдача. В общем, это свойство отдачи. То, что кажется тебе сейчас, это хорошо, тепло, мягко. Не знаю, каким образом ты там ощущаешь эти вещи. Так переведи это в одно слово — «отдающий». Не то, что он отдает тебе. Свойство дающего — это мягко, хорошо. Да? И не относительно меня, мягко и хорошо, да, когда я получающий свойство само по себе такое, что если я хочу это свойство, вот так я должен выглядеть. То есть принять на себя свойство дающего, быть дающим и ощущать то, что я ощущаю, тогда, как мы говорим, там, мягко, тепло, хорошо, что это то же самое.
1: Из Лолишма в точности против такого ощущения, о котором говорится. Левая линия — это свойство творения. Вы говорите о ощущении, которое звучит как бы все время против того, о чем вы говорите, как ощутить силу истинной веры. Тут как будто есть противоречие.
0: Ну, еще несколько дней подумай об этом, потом поговорим.
1: Давайте поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в десятке.
0: Центральный вопрос, который был задан, как мы находимся в нашей работе, в трех линиях, в десятке, как мы можем сочетать свойства Творца и творения так, чтобы возникло вот это место, место благословения, что-то новое, чего не было в реальности. И вопрос, как мы это делаем, и что мы хотим и достичь в этой работе.
1: Слышал на уроке, что мое «я» может только быть из сочетаний двух свойств, чтобы появилось нечто совершенно новое. Я беру части животной природы желание получать, части природы Творца желание отдавать. Я хочу из того и другого выстроить нечто новое, что-то третье. Оно по-настоящему новое.
0: Да, я очень впечатлился статьей и потом уроком. И новое то, что я услышал, это форма работы, с помощью которой мы совершаем правильные действия, строим среднюю линию, так, чтобы возник особый хисарон, и мы смогли бы получить на него свыше ответ. И это то, что творение начинает работать само.
1: Меня зацепили слова Рава, неточная цитата, то, что левая линия требующая совершенство, хисарон, правое — это, да, совершенство, и нужно соединить их и то, и другое. А еще нужно искать силы в группе, которые помогут тебе найти равновесие. Именно группа может привести к равновесию.
0: Работа в двух линиях — это когда мы должны сформировать хисарон отдачи к Творцу. И это молитва, к которой мы должны прийти, что мы хотим это сделать. И соединить две линии, правую и левую, и мы не можем сами это сделать. И тогда мы приходим к молитве.
1: Слышали, что в конце, после левой линии и правой линии, они должны быть выровнены, не должна быть ни одна больше другой. Еще слышали, что путь правой линии — то, что называется совершенство, когда человек может благодарить и благословлять Творца, а потом переходить к левой линии, когда он видит свое истинное состояние, как он видит это внутри знания. В таком состоянии он поднимает молитву. С такого состояния у него есть хисарон. И чем больше такой хисарон, тем больше молитва из, ну, по-настоящему из глубины сердца.
0: Да, Рав говорил об упражнениях, которые нужно делать в течение дня, играть в это внутри себя, проверяя себя в разных состояниях. Правая линия — это то, что я сейчас представляю, что я нахожусь в правой линии, человек делит свои чувства, мысли, это правое, это левое, и ищет равновесие. То есть буквально заниматься этим, обретать в этом опыт.
2: Мы
1: всегда между ангелами, между группой и Творцом выстраиваем среднюю линию. Выстраиваю линию с Творцом. Это связь между товарищами и между Творцом. А Яков пишет, что сила, которая поддерживает силу между нами, и еще от Шая нужны силы со стороны группы прийти к равновесию, пока не появится молитва. Шауль приводит цитату Рава: «Начните видеть, как вы постоянно можете беречь себя так, чтобы я и цель стали бы как Творец. Все данные, которые даются мне с левой стороны и с правой стороны, все это должно быть вместе. Не должно быть одного без другого или одно больше другого. И чтобы я мог управлять таким состоянием, а потом, когда ты это делаешь, приучайся быть во внутреннем состоянии, когда ты все время должен его выстраивать».
2: А то та, что
0: результат, что мы не должны отдыхать, и Творец все время посылает новые состояния. В этих состояниях мы должны искать, где свойства Творца, где свойства творения, что я могу их соединить вместе. Если мы увидим, что есть у нас какие-то противоречия, это то, что приведет нас к настоящей работе на Творца.
1: Перейдем к следующей части урока, а прежде споем вместе песню.

0: Учение о десяти сферот.
1: Здравствуйте, Хаврим. Начну со слов Равы Зрока. Равновесие, которое мы можем достичь, можно достичь именно в группе. На самом деле, сейчас очень особое, дорогое время. Мы слышали, что важность духовного начинается с того, что благодарим за мелочи. Мы должны сейчас быть благодарны за слова, за условия, которые нам даны, что мы можем учиться вместе, за то, что мы в состоянии отменить себя друг перед другом. Так что в этой отмене мы можем выстроить нечто новое, это место, где мы можем почувствовать Его любовь к нам и нашу любовь по отношению к Нему. Поэтому мы действительно должны очень серьезно относиться к общей учебе, не внешняя сторона двое преподавателей, мы слушаем урок, а постараться отнестись к тому, что мы прикасаемся к чему-то высочайшему, и мы можем впитать любые самые маленькие изменения. Это важность изучения ТЭС. Мы сейчас изучаем четвертую букву, далет, 90-ю сноску. Давайте начнем со слов Рава. Главное держаться за то, что мы все время вместе, и мы хотим слышать вместе. Стремимся прочувствовать, что речь идет именно о нас. И для этого нужно стараться думать, как же мы вместе на это реагируем. Пожалуйста.
2: Да, и мы читаем книгу, каждый читает свою, можно записывать то, что мы слышим на уроке, и мы читаем учение десяти сферот, первый том, первая часть, шестая страница на иврите, 90-я сноска, которая рассказывает о том, что такое цимцум, сокращение. Давайте будем вместе с Равом, с Балисуламом, ну и, естественно, с десяткой. Давайте перейдем к уроку. Учение десяти сферот, первая часть, маленькая, вернее, 90-я сноска. На четвертый пункт Ари она проясняет, что это сокращение было равномерным вокруг центральной точки, пустой. Это означает без градаций малого и большого, и это не противоречит тому, что после того, как уже раскрылось различие свойств, имеющиеся в центральной точке вследствие исчезновения из нее света, обязательно должны быть познаны также и меньшие меры изменения форм одного.

0: на меньше другой, имеющейся внутри трех предыдущих ступеней. Так, например, третья стадия чище или тоньше центральной точки, потому что мера желания получить не меньше, чем в четвертой стадии. Также и вторая стадия чище или тоньше, чем третья стадия, потому что мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии, а первая стадия самая тонкая из всех, так как в ней мера желания получить меньше всех. Поэтому изменение формы так не так заметно, как в них. Ведь здесь есть градация малого и большого. И как же Ари говорит, что сокращение вокруг этой точки было равномерным. И ответ в том, что сокращение не превратило центральную точку в сов. То есть если бы свет вышел из этой точки по причине того, что есть в ней различие свойств, то, конечно бы, она тогда стала вследствие этого сов. И это означает самую малую ступень, ниже которой нет по значимости. И тогда мы должны были бы также и три предыдущих стадии считать более важными, чем центральная точка, когда одно выше другого. Но это было бы не так. Сокращение произошло не из-за имеющегося в этой точке изменения формы. Этого не может быть, ведь мы пока еще изучаем Малхут бесконечности, где нет никаких различий свойств между ней и светом, и оба они находятся в простом единстве, как сказано, он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которая в будущем должна раскрыться благодаря созданию миров. И эта форма получения ради доставления наслаждения Творцу. И в этом заключено дополнительное и очень высокое качество, потому что, с одной стороны, это полная отдача, так же, как все желание только доставить наслаждение Творцу и не ничего для собственных нужд, поэтому полностью совпадает ее форма с высшим светом Создателя, и она находится в совершенном слиянии с Ним. А с другой стороны, это позволяет ей углублять и увеличивать свое клиполучение до бесконечности и безграничности, так как теперь форма получения не создает никакого различия по форме, поскольку приходит изнутри желание отдачи. И как в примере, приведенном мудрецом, что важному человеку дала женщина брачный выкуп, и сказал он: «Вот ты предназначаешься мне, Микудешет». Этим она предназначается, и хотя написано в Торе, что он вручит ей, дескать, муж должен вручить брачный выкуп, тем не менее, если он человек важный, то наслаждение принимающего от нее считается равноценным вручению.
1: Где мы вообще находимся? Прежде всего, Бааль Сулам говорит, что мы в соответствии с программой творения, со светом, который сотворил желание, в свете есть желание, которое исходит от как сущее из ничего. Свет развивает желание и проходит четыре стадии развития. От шорош до четвертой стадии пхинадалит, и тут уровни авиюта. По мере, то есть то, что это пхина, это стадия развития желания. Желание становится все более грубым, и только в четвертой стадии чувствует себя как желание, противостоящее свету. До этого есть уровни авиюта, иначе как же мы говорим о каких-то категориях, как можно различить что-то, если это не отличается от света. А, да, конечно, отличается. Уже пхинабет отличается от света, она даже сопротивляется, она не хочет получать, как алиф, свет создал пхину алиф. она получает. Так пхина алиф, еще можно сказать, что она так же, как свет, который ее сотворил. Не то, что она сама, а свет ее создал, а она в точности выполняет все, что свет от нее хочет. То есть она в слиянии со светом, как младенец в слиянии с матерью. Он не мать, он что-то отличающееся от нее, но он слит с ней, потому что у него нет ничего своего. То есть тут есть слияние со стороны маленького авиюта, которое все еще не раскрывается. Просто существует как получающий. Само собой, от рождения. Поэтому тут слияние. Пхина бет, вторая стадия бина в слиянии со светом, который над ней работает, но уже не в... как то, что желание не понимает, кто оно и что оно. Желание понимает, кто оно и что оно, и хочет быть в слиянии со светом, и уже поднимается со своей стороны в направлении света к новому желанию. Я хочу быть дающим, как он. То есть тут уже есть слияние со стороны второй стадии относительно света. Пхинаги. Есть еще больше авиют. Но на еще больше авиют тоже есть слияние со светом. Это действие отдачи. Раскрывается дополнительный авиют в пхине гимал. Но этот дополнительный авиют он готов получать для того, чтобы отдавать. Это так пхина бет выстраивает пхину гимал. И поэтому есть слияние в пхине гимал со светом. И все эти виды слияния со светом, они все исходят, собственно, от света, от состояния шорош. И поэтому нельзя сказать о них, о всех этих выражениях, что у нас есть творение, потому что в том, как происходит развитие, даже с авиютом, который там есть, все это еще на таких этапах, когда хоть и ощущает себя, но тут же, ощущая себя, чувствует, что он находится в слиянии. Нет ничего, что отличает между ним и светом. В пхине алиф, хотя это и я, но кто я? Я целиком с ним, как зародыш в чреве матери. Пхина бет, я — это не он. Я получаю, но я хочу стать как он. Так тоже слияние. В пхине гимал. Я уже грубее, я уже что-то совершенно другое, но я в своим действиям готов получать только, чтобы быть как он, в дополнительный вид. То есть это уровни. Тут такой парадокс. Это тут очень интересный момент. С одной стороны, вьют все время растет, с другой стороны, все еще... Все это находится, все эти категории находятся в слиянии со светом. И поэтому мы выделяем только пхину далит. Она особенная, потому что когда в ней раскрывается авиют, стоп, тут уже я полностью отличаюсь от него. И поэтому пхина далит и называется самостоятельное кли, творением и так далее. Центральная точка. Потому что она не может в желании, которое раскрывается в ней, в свойствах, которые в ней раскрываются, она уже не может быть в слиянии. И вот на это качество она делает сокращение. Она не должна сокращать что-то, в чем не раскрывается хиссарон, а только в том, что раскрывается отличие между ней и Создателем. Именно это. Тогда, там, тогда происходит автоматическое сокращение. В пхине далит раскрывается авиют между гимель и далит. Раскрывается авиют, который уже в отличие авиюта от гимеля до далит, вот в этой дельте, в отличие, это и есть отличие между Творцом и Творением. Потом мы это видим даже в мире Ацилут. Зерампин, пхина гимал называется Кадош Барух Ху, Творец — высшая сила, а Малхут называется силой нижней.
2: Все.
1: То есть это парцуф, и это парцуф, но нет. Гимал — это все еще относится к Творцу, его отношение самое близкое к творению. А Малхут, в ней раскрывается нечто, что и называется, собственно, творением. Не то, что здесь есть по чуть-чуть творение во всех этих стадиях. Там есть только корни для творения,

кожа становится пустым. То есть она не хочет, она не в состоянии почувствовать свет, потому что этот свет несет в ней ощущение стыда, ощущение отличия, а она сейчас хочет исправить это состояние. Это первое. А второе, так как же все-таки она исправляется? Если во всех предыдущих состояниях здесь было слияние, было слияние в трех стадиях, естественным образом, когда всегда раскрывались еще некоторые возможности, разные случаи, при которых Малхут в ответ выполняла какое-то действие инстинктивное, естественное, и прилеплялась к Творцу. Хотя и есть тут отличие между Алиф и Бет, и отличие между Бет и Гимл, но тут же происходило на ощущение отличия ответное действие, которое даже не зависело от творения, это было автоматически происходило. То тут, чтобы прийти к слиянию, в том, что раскрывается между Гимл и Далит, тут Малхут должна уже самостоятельно выстроить целую систему для того, чтобы прийти к слиянию. Потому что тут отличие, которое раскрывается, оно раскрывается в таком авиюте, в таком намерении, которое противоположно Творцу. Она хочет получить естественным образом те наслаждения, и это нормально, Творец так ее и создал, но она заинтересована только в них и ни в чем другом. Вот это отличие раскрывается тут как намерение кавана, то, чего она не может вытерпеть. Мы изучаем это в ТЭС во второй части, там, где объясняется о том, что есть четыре уровня. Есть хочет и намеревается, хочет и намеревается, хочет и не намеревается, не намеревается и хочет, не намеревается и не хочет. Так вот, пхинадалит, она хочет наслаждаться и намеревается. Поэтому это завершение развития со стороны творения. Поэтому для того, чтобы прийти к слиянию именно в пхине далит, не так, как было в предыдущих трех стадиях, она сейчас должна подумать, как я сделаю слияние, если мое намерение ради себя. И тогда Бааля Сулам подводит нам, дает нам пример из Талмуда, где написано, что если есть большой человек относительно маленького человека, маленький, получающий называется женщиной, большой отдающий называется мужчиной, они женятся, то есть они хотят соединиться, тогда большой дает маленькому, и это понятно. Таким образом, он выражает любовь. Маленький дает большому. Понятно, что он может тоже выразить этим любовь к большому. Как они могут стать партнерами? Как могут соединиться? Тогда говорят так, когда есть между ними связь, чтобы была между ними связь, достаточно, чтобы маленький давал большому. Если большой готов получить от маленького, поскольку он большой, то само действие происходит со стороны маленького в отношении большого. А качество этого действия, оно будет от большого к маленькому. Мы все время получаем от Творца. Нет никакой другой возможности сверху вниз. Как я могу дать ему? Что я даю ему? Возможность отдавать мне. То есть я делаю условия. Я ставлю условия, я делаю первое сокращение и говорю, что я не хочу получать от тебя напрямую вот это действие получения света. Я не в состоянии. Это несет мне ощущение, что я не в слиянии с тобой, то, что я не люблю тебя. Если я сделаю сокращение, и после сокращения я раскрою себя только при условии, что получение будет как отдача тебе, потому что ты меня любишь, и ты хочешь отдавать, тогда ты будешь знать, и я буду знать, что я нахожусь в любви и уподоблении по свойствам с тобой. Вот тут у нас появляется вход
чтобы прийти к подобию слияния и

0: Поэтому первое действие, моментальное, после того, как Малхут Бесконечности поднялась в желании слиться с Творцом, первое действие — сокращение. После сокращения я могу сказать, как, когда я буду закрывать себя, когда мне открывать, когда раскрытие и закрытие себя, называемое намерением, а желание внутри остается желанием получать. Желание получать — это вся бесконечность Эйнсов. Только я сейчас должен раскрывать себя или закрывать себя по мере того, что я в состоянии и могу наслаждаться для того, чтобы дать ему наслаждение. Поэтому я открываю или закрываю себя в меру правильного намерения, которое я приобретаю. В этом вся работа. Для того, чтобы быть уверенным, что я действую правильно, я выстраиваю систему, целую систему ступеней лестницы. Чуть-чуть приоткрыть дверь, немножко больше, чуть меньше, чтобы я этим управлял, чтобы ни в коем случае не испортить себя. Вдруг раскроется больше, и тогда я получу ради получения. То есть я должен сейчас, после первого сокращения, выстроить такие ступени намерения по отношению к получениям. Сколько я буду получать по отношению к намерению. Это выстраивается как ступени лестницы. Вслед за этим я должен позаботиться и о своем желании. Я его по-настоящему понимаю. Я вдруг прихожу к состоянию, когда в выстраивании отношений, в том, насколько приоткрыть дверь в соответствии с желанием и намерением, то, что я не очень-то понимаю свои желания. О чем они говорят мне? Чего они от меня хотят? Чего я сам по себе хочу? И тогда, когда я проверяю, какова связь между дверями и желаниями, я ошибаюсь, и да, есть место для ошибки, это специально происходит, чтобы мое желание было более точно выверено. Тогда я прохожу разбиение, я должен исправить себя. И в исправлении я прихожу в конце концов к состоянию, когда учусь, как удерживать эти ворота. Это открытие по отношению к желанию. Это мы будем изучать потом, и сейчас это для нас не так важно. Важно, что Малхут находит для себя моментально, после того, как почувствовала проблему в том, что она получает, она находит для себя тут же решение. Это, ну, не так уж и сразу. Само по себе раскрытие приходит от противоположного состояния между желанием, которое образуется в Малхут Бесконечности. Тут есть еще очень важное одно развитие, которое не очень-то можно объяснить. То, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. И этим желание начинает ощущать, что оно на самом деле должно делать. Потому что в Малхут Бесконечности до сокращения, пока она не почувствовала стыд как нетерпимое, произошло сокращение, свет ее наполняет и передает ощущение слияния. Пока сама по себе она не принимает решение, что это не есть слияние. И тогда, из такого состояния, когда из того, что есть свет, слияние, а я со своей стороны вижу, что это не слияние, наоборот, это полная противоположность. Так вот, через отличие между этим ощущением она находит решение. Тогда проясняется ей весь этот процесс, как маленький относительно большого, или невеста по отношению к важному жениху. Происходит сокращение, и потом происходит развитие, и появляются ступени миров.
1: Да, друзья, мы слышали очень такое глубокое объяснение Рава. о сокращении и процесс, который приводит к нему. Давайте послушаем вопросы. Давайте войдем в выяснение через ваши вопросы. Очень важно услышать вопрос каждого товарища. Через него раскрывается все. Пожалуйста, Орен.
0: Хотел спросить о первом сокращении. То есть у нас есть объяснение. Он объясняет 90-й сноске, что хоть хотел выстроить миры. Мы слышим, упоминается стыд, упоминается украшение. Какова причина сокращения? И кто его делает, творец или творение? Можно прочитать то, где мы читали, это всегда будет правильнее. 70-е, 90-е сноска. Орб Неми со слов и сокращение. Читаю. Потому что сокращение не просто так происходит, от подобия свойств. Не может быть такого. Потому что мы — это все еще не Малхут бесконечности. Там, где нет никакого отличия по свойствам между ней и светом, они находятся в простом единстве, как одно. Он и имя его едины. Но сокращение произошло только потому, что поднялась она в простом своем желании сотворить миры. Это означает, что она стремилась к тому уподоблению формы, которое в будущем должно раскрыться благодаря созданию миров. И это форма получения ради доставления наслаждения Творцу.
1: Семьдесят восьмой вопрос.
2: Ламед ватшува и беамуд ламед хей. כן, שאלה עין ח' יש פה כמה שאלות, אבל שאלה עין ח' היא הראשונה מהן. מהי הסיבה לצמצום האור? בעל הסולם שואל.
1: 78 вопрос. В чем причина сокращения света? Спрашивает בעל הסולם. Ответ звучит так. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, оно может раскрыться только с помощью сотворения миров. Поэтому она сократила себя. В чем причина сокращения света? Украшение, которое видела Малхут бесконечности, чтобы уподобиться Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. 89-й вопрос.
2: Лама лонитабта бхина далед.
1: Каков? 85-й вопрос, простите. 85-й вопрос, почему не огрубела стадия 4, тут же с сокращением света остались все 4 стадии равнозначными. Почему не огрубела 4-я стадия вместе с сокращением света, а остались все 4 стадии равнозначными? И ответ.
2: התשובה אומרת ככה.
1: Находится в Орпнеме 90-м пункте, поскольку сокращение.
2: Мишум шатцум ло хая мипеат шинуй ацура.
1: Не было. То есть из-за различия свойств. Там он говорил нам про украшение, а здесь говорит про подобие свойств. 88-й вопрос тоже говорит о сокращении. Что вызвало сотворение миров? 88-й вопрос. В находящемся там желании получать благо обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало побудительным фактором для сотворения миров. В настоящем, в находящемся там желании получать, было обязательным стремление украситься и полностью уподобиться форме света, и это стало

0: побудительным фактором сотворения миров.
1: Мы видим,
0: что украшение, а не различие свойств, это привело к созданию миров.
2: Еще отрывок, который можно прочесть, но для нас важнее всего почувствовать, что читаем мы вместе и идем за Бальсуламом, и то, что он нам пишет. Читаем еще отрывок относительно украшения. Страница самых вав — это внутреннее созерцание.
3: Амуд самых вав.
2: Нунгей.
3: Кен, мы нахшов биахад, что нахну. Будем
2: постараемся думать вместе, чтобы мы почувствовали, как мы находимся в одном общем состоянии с Бальсуламом.
0: Мы читаем это медленно, потому что у переводчиков нет текста.
2: Внутреннее созерцание нунхей. Сокращение было не из-за уменьшения пхины далет, а только из-за украшения. Хотя то, что сокращение пхины далет было не из-за того, что она что-то с ней не то, ни в коем случае. Это Малхут Бесконечности. Там, где была пхина далет, и там свет украсил себя, и как можно сомневаться, что вообще сокращение было из-за неполноценности четвертой стадии. Сокращение было исключительно украшением, поскольку Малхут стремилась прийти к слиянию в самом наивысочайшем виде, целиком слиться с Создателем. И это и есть подобие по свойствам с Создателем. И потому не уменьшается важность пхины далет и после сокращения. И еще мы слышали на уроке о том, в входе, который должна раскрыть пхина далет, о намерении и об отличии между ней и предыдущими тремя стадиями. В этих трех стадиях гимну пхинот, насколько они отличаются друг от друга, тем не менее было слияние. В каждой из этих пхинот было слияние с Высшим. А пхина далет отличается этим от трех предыдущих пхинот. Вот и этого ей не хватало, слияния с Высшим, чтобы почувствовать полную, тотальную противоположность Высшему Свету. Это и есть причина сокращения, ради которой были созданы все миры. Только для того, чтобы свойство получения привело бы к обновлению. Это и есть тот вход, который мы раскрываем. То есть форма отдачи, форма получения, извиняюсь, ради отдачи.
0: Это сокращение кажется, что такое критическое действие в процессе развития. Об этом потом не говорят. Почему это называется украшение? Украшение мы учим, что это что-то не очень важное. Потом мы учили с Равом, что это самое строгое действие, чрезвычайное. А почему оно называется этим украшением? Да, надо помнить, что исходная точка Малхут в развитии ее сверху вниз, до ее реакции, которая называется украшение, называется «Он и имя его едины». Бальсалам объясняет, что имя его — это в гематрии рацион, желание, то есть он и желание, которое он создал, это одно, в полном единстве. И это называется также сот, тайна. Это тоже не совсем понятно. То есть здесь есть что-то очень глубокое. И Рав дает нам тут объяснение в конце урока, который сейчас мы видели. Он там пишет так. Это мы будем изучать позже, говорит он. Есть здесь еще очень важное развитие, которое не совсем можно объяснить, что свет наполняет желание, несмотря на то, что желание противоположно свету. Это он и имя его едины. И таким образом желание начинает ощущать, что оно действительно должно сделать. То есть здесь есть нечто. С одной стороны, Творец создал желание получать первую стадию, потом она стала там второй, третий, четвертый. И все это нисхождение, как Раф объясняет, все это нисхождение сверху вниз, это нисхождение света и тли вместе. Там нет пока что авиюта, нет пока что разницы между светом и тли. Это четыре стадии в прямом свете до четвертой стадии. И четвертая стадия, она называется Малхут, бесконечности. Нет ограничения. Но он также говорит нам, что у света есть свойство отдачи только лишь, а Малхут, у нее есть свойство получения только. И тут должен прийти кто-то и различить эти вещи, увидеть различия и компенсировать его. И со стороны природы, которая создана, нет вроде как желания дополнительного. Она хочет получать, поэтому это непонятно. Если она создана как желание получать, на этом заканчивается развитие. Творец создал желание получать, и он получает от него свет, и на этом все заканчивается. Но то же самое можно было бы сказать и о первой стадии. Что же произошло в конце первой стадии, что свет от своего свойства отдавать привел первую стадию к тому, что она тоже захотела отдавать, как и свет. И это сделало первую стадию второй стадии. И тот свет, который наполняет вторую стадию, тот же свет, но отношение его изменилось, и она сейчас хочет отдавать ему. Поэтому она называет этот свет хасадим. Первая стадия — это хохма, а вторая стадия называется хасадим. Так это развивается в третьей, четвертой стадии. Четвертая стадия, она в полном совершенстве, Малхут мира бесконечности, но в ней возникает желание, и Ария об этом пишет, возникло в ее желании создать миры и так далее. Почему? Потому что Малхут чувствует внутри себя, что тем, что она получает, ей она не может этим доставить наслаждение корню, Творцу. Она хочет сейчас добавку того, что не создано, не существует в ней, она хочет еще чего-то. Быть как Творец. То есть доставить ему наслаждение так же, как он доставляет ей наслаждение. И это называется что-то дополнительное, чего нет в ее природе. Конечно же, это все в программе творения, в замысле творения, но мы всегда говорим со стороны творения. И с ее стороны это раскрывается как нечто новое. И какой пример приводит Бали Сулам? Богатого человека, который встречает своего товарища, который обеднел, этот богатый, тот бедный, и богатый говорит бедному: «Что ты хочешь от меня, пожалуйста? Все, что ты хочешь, я тебе даю. Все, что хочет. Ну, все наслаждения». И тогда этот бедный получает, получает и получает, а богатый спрашивает: «Что ты еще хочешь?» Он говорит: «Да, хочу, чтобы ты тоже мне дал быть таким, как ты, дающим». И что отвечает ему богатый? Еще не создан такой человек, который мог бы исполнить твое желание, я не могу тебе это дать. Ты сейчас должен это сделать. То есть это как бы приходит от Малху. То есть это и называется он и имя его едино. С одной стороны, то, что Рав сказал здесь, в этом клипе, а с другой стороны, свет, он полностью дающий, а желание получать, оно получающее. Как же они могут находиться в слиянии? Они в слиянии, потому что это желание Творца — создать желание получать. Но это желание получать хочет стать как дающий, хочет стать как богатый, бедный хочет стать как богатый. Это должно прийти уже с его стороны. Это называется украшением. Украшение — это что-то, что одевают снаружи. Это не внутри него, это как бы внешнее что-то.
1: Астана.
4: Да, здравствуйте. Почему Зарампин не создал Далец экрана? Он же, у него же есть пример, как мы, когда желание ощутило Творца, оно захотело уподобиться Творцу. И Зарампин мог предвидеть это развитие. И Зарампин уже умеет получать ради отдачи. То есть у него уже есть вот этот навык. Он бы мог этот навык передать Малку. Почему он этого не сделал? Спасибо.
3: אנחנו עוד לא קראנו על זה, אבל בטח שזה הדבר שחייב...
2: Мы об этом не читали, но это то, что наверняка должно произойти. В этом весь смысл зонда Ацилута. Где Зарампин является Кадош Баруху, он высший для Малхут. И от нее, от Зарампина, Малхут может получить и силы, и научиться, как отдавать. Все наши просьбы Зарампин поднимает дальше, к Высшему. Зарампин — это инструмент, который кли поднимает ман нижнего. Души праведников, то, что называется.
0: Да, если говорится о Зарампине прямого света, там это еще не ради получения, то есть еще нету получения ради отдачи. Ради это может быть уже, когда есть экран, сокращение, отраженный свет. Это уже называется ради. Какова причина, по которой Зарампин получает? Причина та, что Зарампин получает четыре стадии прямого света, это потому, что бина хочет отдавать. Бина, она является причиной. А поскольку бина хочет отдавать, она проверяет, как она может отдавать, и говорит, что я могу отдавать Творцу только одним образом. Он хочет отдавать, он хочет, чтобы кто-то получил от него. Поэтому она решает получать и использует желание получать, которое создано в первой стадии. Поэтому там нет пока что ради. Зарампин Ор-Яшар не называется получение ради отдачи, это называется, что бина хочет отдавать, а форма ее отдачи — это то, что она решает стать получающей. Поэтому в Зарампине пока что царит свет хасадим. Нет там этого выражения полного желания получать. А что значит «немного получать» то, что в Зарампине? Это тоже вопрос. Да, говорит, там есть свет хасадим в свечении хухма. Почему же не говорят «вся хухма», почему свечение хухма? Что же она использует только немного желания получать? Она не использует полностью желание получать? Нет, причина в том, что она использует все желание получать, все, что есть в первой стадии, она в третьей стадии получает. Это не является чем-то маленьким. Но почему это движет свет хасадим бины? Это называется свечением хухмы, потому что главное — это свет хасадим. Поэтому Зарампин, он лишь выражение бины, поэтому он называется Зейром Ампин, маленький парцуф, там есть мало хухмы. Так же, как Ави объяснял, Кадош Баруху, да, Зарампин называется. Там есть все, нету маленькой хухмы, но причина, по которой он получает то, что она хочет отдавать, поэтому это называется малая часть хухмы. И что заставляет Зарампина превратиться в малху? Та же причина, что после того, как Зарампин приходит к своему завершению, то, что он раскрывает, что он должен весь получать, потому что свет хасадим мешает ему быть получающим. Он хочет быть только в свойстве получения, потому что это желание Творца. И это превращает Зерампин в Малхут. Зерампин — это не получение радиоотдачи. Тогда он не может ничему обучить Малхут. В Малхут происходит то, чего не было в Зерампине. В Малхут снова происходит власть света Хохмы, власть желания получать, поэтому называется Малхут мира бесконечности, потому что желание получать и ведет ей. Не как Зерампин, там царит свет Хасадим. По этой причине, потом, в продолжении развития, мы видим, что Зерампин, он без рож, он маленький, вак, без рож. Почему? Потому что его рож в бине. Причина его действия — это бина. Видите, что все, что мы будем учить потом, во всех мирах, выходит из этих четырех стадий прямого света. Поэтому каждый раз, когда мы что-то не понимаем, что-то в

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Проверка прошла успешно.

0: בוקר טוב, חברים יקרים. בוקר טוב, כלי עולמי.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, мировой кли. Десятка Цафон 1. Мы очень рады провести эту подготовку на тему величия товарищей. Когда я думаю о величии товарищей, я не могу не думать о товарищах своей десятки, насколько они показывают свое величие каждый день. Пример, когда мы начали говорить о региональном конгрессе, великие товарищи из нашей десятки вместе с женщинами Твери, они подняли перчатку вот этого регионального конгресса с желанием сблизить сердца. Поймите, для нас, для Севера, что такое региональный конгресс? Собрались представители женских и мужских десяток из Кармеля, Твери, Нарии, из Рамат-Агулан, из Нофагали, Западная Галилея и других мест. И только Творец может собрать так много разбросанных точек в одном месте. Мы все очень волнуемся, мы все благодарны за это, за это новое собрание в преддверии регионального конгресса. И вот эта связь десяток продолжилась и вылилась в подготовку к уроку, который мы сейчас проводим, поэтому я хочу пригласить всех к внутренней подготовке, обратиться к сердцу каждого из нас. Мы прочтем несколько отрывок из первоисточников, проведем молчаливый семинар в надежде, что мы сможем почувствовать товарищей, которые находятся с нами, великие товарищи, посланники Творца Лехаим.
2: Первый отрывок из первоисточников из Маор ве-Шемеш на Шир-Ширим. Основой и корнем работы Творца является любовь к товарищам, с помощью которой человек сможет прийти к истинной работе Творца, видя своих товарищей, стремящимися и служащими, и желающими служить Творцу в Торе и молитве. И тогда его сердце тоже запылает в объединении с ними, и все действия товарищей будут казаться великими в его глазах по сравнению с его собственными поступками. Еще раз. Основой и корнем работы Творца является любовь к товарищам, с помощью которой человек сможет прийти к истинной работе Творца, видя своих товарищей, стремящимися и желающими служить Творцу в Торе и молитве. И тогда его сердце тоже запылает в объединении с ними, и все действия товарищей будут казаться великими в его глазах по сравнению с его собственными поступками. Маор ве-Шемеш. Указание песни песни.
1: Второй отрывок. Если у него нет никакой силы, желания и стремления к духовному, но он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если эти люди нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления их желания и стремления, хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей, важности, которую он придает им, он обретает новые силы. Балесулам. Шамати, грешник или праведник, не говорит еще раз. Если у него нет никакой силы желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, и эти люди нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления и их желания и стремления. Хотя в силу своей природы у него нет этих желаний и стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей, важности, которую он придает им, он получает новые силы. Баля Сулам Шамати, грешник или праведник, не говорит.
2: Третий отрывок из первоисточников. Главное правило, чтобы действительно прийти к пути Творца, это через сплочение товарищей. Ибо когда собираются вместе, каждый аннулирует себя перед своим товарищем, когда видит достоинство товарища в Торе, в заповедях и в добрых делах, и становится низким в своих глазах, а его товарищ больше него, и любит каждого, и его желание и стремление войти буквально в каждого из-за радости и любви. И это и есть в сплочении товарищей. Раби Колонимус Кальман Эпштейн Маор Вашемеш. Главное правило, чтобы действительно прийти к пути Творца, это через сплочение товарищей. Ибо когда собираются вместе, каждый аннулирует себя перед товарищем, когда видит достоинство товарища в Торе, и в заповедях, и в добрых делах, и становится низким в своих глазах, а его товарищ больше него, и любит каждого, и его желание и стремление войти буквально в каждого из-за радости и любви. И это и есть сплочение товарищей. Раби Колонимус Кальман Эпштейн Маор Вашемеш.
3: מתוך כתבי בעל הסולם, איגרת יוד, עשו כפי כוחכם ותשועת השם כהרף עין, והעיקר העומד היום לפניכם.
1: Делайте, что в силах ваших, и избавление Творца, мгновение ока, главное, что стоит перед вами сегодня, это единство товарищей, и прилагайте в этом все большие усилия, ибо оно искупает все недостатки. Делайте, что в ваших силах, и избавление Творца, в мгновение ока, и главное, что стоит перед вами сегодня, это единство товарищей. Прилагайте в этом все большие усилия, ибо оно искупает все недостатки. Баля Сулам, письмо 10. Семинар молчания.
2: Семинар молчания. Будем молиться об объединении товарищей, чтобы мы удостоились спасения Творца в мгновение ока. Будем молиться об объединении товарищей, чтобы мы удостоились спасения Творца в мгновение ока.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, на первой части мы будем изучать урок Рава от 21 июля 2 года. Статья называется «Что такое разведчики в духовной работе?». Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 33 минуты.
1: Что такое разведчики в духовной работе? В книге Зор сказано, Раби Йоси сказал, взяли они себе за правило разносить дурную славу обо всем. Что значит обо всем? Это значит о земле и о Творце. Раби Ицхак сказал о земле. Это верно. Но о Творце, откуда нам известно это? Сказал тот ему. Это следует из того, что написано «только могуч народ», что означает «кто может одолеть их?» Ведь могуч народ. То есть даже Творец не может одолеть их. И они разнесли дурную славу о Творце. Конец цитаты. И следует понять, как возможно в духовной работе говорить такое о Творце. Ведь речь идет о людях, которые хотят приблизиться к Творцу. Как можно говорить такое, что они не верят в то, что Творец всемогущ? И в книге Зор сказано, и возвратились они, исследовав землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла и отошли от пути истины. Ведь они сказали, что вышло нам. До сего дня мы не видели добра в мире. Мы трудились в Торе, а дом пуст. Кто же удостоится того мира? Лучше бы мы не так сильно усердствовали. Ведь мы трудились и учились для того, чтобы познать долю того мира. Хорош он, тот высший мир, как мы узнали из Торы. Но кто может удостоиться? Стоится ее, то есть этой страны.
0: И следует понять, в чем состоит грех разведчиков. Если они сказали, что все это правда, но кто может удостоиться ее? Другими словами, они говорили, что они недостойны этого блага. Как написано, хорош тот высший мир, как мы изучали в Торе, но кто может удостоиться этой страны? Если так, почему грех так велик? В Мидраш Раба сказано, Раби Йошуа говорит, кому они подобны, эти разведчики? Царю, который пригласил для своего сына красивую женщину из хорошей и богатой семьи, сказал царь своему сыну, «Вот красивая женщина из хорошей и богатой семьи». Сказал ему сын, «Я пойду и посмотрю на нее». То есть он не поверил своему отцу, и дело сразу осложнилось и озадачило отца, и сказал отец, «Что же мне делать, если я скажу ему? Я не покажу ее тебе сейчас». Он скажет, что она некрасива, поэтому он не захотел показывать ее. И в итоге он сказал, «Посмотри на нее». Но поскольку ты не поверил мне, я клянусь, что ты не увидишь ее в своем доме, а твоему сыну отдам я ее.
1: И это трудно понять, ведь получается, что Творец показал, что хороша эта земля, но разведчики не увидели хорошей земли,

0: видим, что хотя все сходятся во мнении, что надо получить благо и наслаждение, однако без усилий человек ничего не достигает. А усилия заключаются в том, что мы должны предложить хозяину некую плату, чтобы он захотел дать нам то, чего мы желаем. А в работе это называется желание отдавать. Ибо только в отдающих келим мы можем получить высшее благо святости. И в этом смысл того, что мы учились «святы будьте, ибо свят я». То есть все должно быть с намерением ради отдачи.
1: А прежде чем человек получит отдающий келим, он находится под сокращением и скрытием, которые были сделаны на высшее управление. Так что человек не способен увидеть истину. То есть человек не способен видеть управление Творца. То, как он ведет себя с творениями, как добрый, творящий добро. Как говорил мой отец-учитель, о том, что написано «есть у них глаза, но не видят они». Что надо верить своему учителю в то, что учитель дал нам порядок работы в свойстве правой линии. И когда человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром, как добрый, творящий добро. То есть весь мир получает от Творца только добро. И когда он смотрит на себя, он видит, что он наг и нищ, и ему следует сказать об этом. Есть у них глаза, но не видят они. Они означают, что пока человек находится под властью многих, называемых они, они не видят истины. И что такое власть многих? Это два желания.
0: Это значит, что у человека есть желание получать ради себя, что является иным желанием, чем у Творца. Ведь желание Творца — отдавать, а человек хочет только получать для собственной выгоды. Поэтому, когда человек собирается критиковать то, что дает нам Творец, он видит лишь страдания и боль, поскольку в мире есть два желания. В таком случае, когда человек должен благодарить Творца и сказать «благословен тот, кто сказал и возник мир», воздавать хвалу и благодарность за то, что Творец дал нам мир, полный всеми благами, он сейчас видит обратное. Тогда человек должен прилагать усилия и идти выше знания, и сказать, что все, что он видит, не является истиной, и верить тому, что сказано «истине в глаза, но не видят они истины».
1: Получается, что все работы и усилия, которые человек должен вложить, направлены на то, чтобы получить желание отдавать. Ибо только тогда человек способен увидеть, как Творец создал мир, наполненный изобилием до такой степени, что, сказали наши мудрецы, не было радости пред ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. И это потому, что у Творца не существует понятия времени, поэтому Творец сразу увидел совершенство творения в состоянии окончательного исправления. Поскольку целью творения было, как написано, что его желание насладить свои создания, ведь для Творца прошлое и будущее равнозначно. И, разумеется, он увидел тогда благо и наслаждение, которое получает творение. Однако, когда человек начинает работать для того, чтобы обрести желание отдавать, начинается порядок подъемов и падений. Так как во всем есть вещи хорошие для одного и плохие для другого, и все должно быть сбалансировано. И по этой причине часто человек не придерживается средней линии, которая есть между ними,